0: 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
1: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
2: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
3: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
1: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
6: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
7: У меня, короче, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
2: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
7: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
2: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
8: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
9: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
2: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! Сегодня мы погружаемся в тему, которая разворачивается прямо сейчас, но окутана туманом. В лесах Гомельской области, всего в 40 километрах от границы с Украиной, идет, просто гигантское строительство.
11: И это, судя по всему, не просто очередной военный объект. Нет. Похоже, на наших глазах создается целый военно-стратегический узел, такой, который может серьезно изменить баланс сил во всем регионе.
10: Да, и чтобы не быть голословными, мы сегодня опираемся на целый массив данных. Это не слухи из интернета.
11: Совершенно верно. Мы изучили документы из системы государственных закупок. Это во-первых. Во-вторых, есть спутниковые снимки за последние месяцы. Очень показательные.
10: И, конечно, большая работа независимых журналистов «Флагшток», «Белорусский Гаюн», «Радио Свобода».
11: Плюс официальные документы. В частности, государственная инвестиционная программа, которая утверждена указом президента. То есть это все серьезно.
10: И вот сегодня наша задача – собрать все эти фрагменты в одну картину. Попытаться понять истинные масштабы, реальную стоимость, заглянуть в прошлое этого места и оценить риски.
12: Важный ликбез. Гомельская область представляет собой уникальный в масштабах Восточной Европы географический замок, запирающий стык границ 3 государств. Регион выступает естественным плацдармом, который исторически определял судьбу военных кампаний благодаря своей роли ворот в Поднепровье. Географический фундамент стратегии региона – бассейн реки Днепр и труднопроходимые болота Полесья, которые на протяжении веков служили непреодолимым барьером для фронтального наступления, вынуждая противника использовать узкие коридоры вдоль крупных дорог. Во время время операции «Багратион» в 1944 году именно через болотистую местность Гомельщины советские войска нанесли неожиданный удар, доказав, что контроль над этим ландшафтом дает решающее преимущество. В современных реалиях область является ключевым элементом южного оперативного направления, обеспечивая контроль над кратчайшим путем к Киеву, расстояние до которого от пограничных пунктов составляет менее 100 километров. Железнодорожная сеть региона с плотностью около 33 километров путей на 1000 квадратных километров территории позволяет концентрировать резервы быстрее, чем на любом другом участке южной границы. С точки зрения ПВО, Гомельщина — это передовой рубеж обнаружения, где системы мониторинга способны просматривать воздушное пространство вглубь сопредельных территорий на от 300 до 400 километров. Наличие развитой промышленной базы, нефтепереработка, металлургия делает регион автономным в плане технического обслуживания техники и обеспечения ГСМ непосредственно у линии развертывания. Однако высокая концентрация военных объектов делает регион приоритетной мишенью в случае эскалации, превращая мирные полесские леса в зону потенциального огневого поражения. Экологический фактор также играет свою роль. Введение боевых действий вблизи Чернобыльской зоны отчуждения несет риск вторичного радиоактивного загрязнения огромных территорий. Таким образом, Гомельская область сегодня — это не просто аграрно-промышленный регион, а мощный укрепрайон, чье состояние напрямую определяет баланс сил в восточноевропейском регионе.
10: Думаю, начать стоит с самого понятного и одновременно с самого шокирующего — с денег. Итак, согласно той самой государственной инвест-программе, только на сам полигон, внимание, без учета военного городка, на 2026-2028 годы запланировано более 411 миллионов рублей.
11: Стой. 411 миллионов. Это же просто какая-то абстрактная цифра. Она висит в воздухе. Давай попробуем ее как-то приземлить, чтобы понять масштаб.
10: Отличная мысль. Потому что так это просто набор нулей. Ну вот, как это соотнести с реальными нуждами людей? В той же Гомельской области, например. Возьмем Речицу или Могилев. Не самые богатые города, прям скажем.
11: Смотри, современный аппарат МРТ, хороший, который нужен для ранней диагностики онкологии, инсультов.
10: Несколько миллионов.
11: Да. А тут 411. Получается, что на эти деньги можно было купить, ну, я не знаю, десятки, если не под сотню, таких аппаратов.
10: Сотню аппаратов МРТ.
11: Это можно было бы оснастить ими каждую районную больницу в Гомельской и Могилевской областях. Каждую. Представь, сколько жизней это могло бы спасти. Сколько вовремя поставленных диагнозов.
10: Или, например, машины скорой помощи. Полностью укомплектованные современные реанимобили. Это же целый автопарк.
11: Конечно. Но тут, знаешь, наверняка найдется кто-то, кто скажет, ну как можно сравнивать? Безопасность страны бесценна, а вы тут про МРТ. Это же классика.
10: Да, это стандартный аргумент. Оборона — это святое, на нее денег жалеть нельзя.
11: Но это же лукавство, согласись. Давай сравним сопоставимые вещи. Строительство. Вот сколько стоит построить квадратный метр современной больничной палаты со всеми коммуникациями, с подводом кислорода?
10: Ну, немало.
11: А сколько стоит залить бетоном укрепленный капонир для танка или бункер? Я думаю, цифры будут вполне сравнимы. Но цель-то разная. В одном случае мы спасаем жизнь, в другом...
10: В другом готовимся ее отнимать.
11: Именно. И что меня вот в этой истории поражает больше всего, это контраст. Деньги вбухивают в инфраструктуру войны в регионе, который десятилетиями страдал от последствий другой катастрофы чернобыльской. В регионе, где больницы, школы, ФАПы всегда были недофинансированы.
10: То есть там, где людям нужны не бункеры, а элементарно новый фельдшерский пункт в деревне или оборудование в районную больницу, чтобы не ездить за 100 километров.
11: Совершенно верно. А вместо этого в приоритете гигантский полигон. Это очень четко показывает, каковы реальные приоритеты у власти. Деньги идут не на здоровье людей, а на подготовку к войне. Причем место для этого выбрано, ах, какое говорящее.
10: Да, я как раз хотела об этом поговорить. Место. Это же не просто поле в лесу. Это земли бывшего ракетного полка в Речицком районе рядом со станцией Якимовка. Что там было раньше?
11: Ты знаешь, я вчера читал старые архивы про этот полк. Это как будто в машину времени сел. Серьезно. Там, вот в этих самых лесах, где сейчас все перекапывают, дислоцировался 404-й ракетный полк. Часть ракетных войск стратегического назначения СССР.
10: РВСН. Звучит грозно.
11: Еще бы. Его расформировали в 1979 году, довольно давно, но до этого момента там на боевом дежурстве стояли шахтные пусковые установки.
10: Шахтные? То есть это не мобильные комплексы, которые по лесам ездят, а буквально врытые в землю бетонные колодцы с ракетами?
11: Именно так. И в них стояли баллистические ракеты средней дальности Р-12 с ядерными боеголовками, разумеется.
10: И куда они были нацелены?
11: Ну куда? На Западную Европу. Это был один из ключевых элементов советского ядерного щита. И вот представь себе эту картину. Тихое белорусское Полесье. Край болот, лесов, партизанской славы. А на самом деле один из передних краев холодной войны?
10: Сложно это осознать. Территория, с которой в любой момент мог начаться конец света.
13: Тогда там стояли ракеты, нацеленные на Запад. А что там будет стоять сейчас? Особенно если мы вспомним, что в Беларуси уже размещены российские комплексы «Искандер-М». Получается, прошлое не просто напоминает о себе. Оно, кажется, становится нашим настоящим. Призраки холодной войны снова обретают плоть и бетон в полесских лесах. И для этих призраков сейчас готовят очень основательный плацдарм.
10: И эта подготовка, она видна даже из космоса. Спутниковые снимки, которые мы изучили, они не оставляют никаких сомнений. Идет массовая, просто тотальная вырубка леса.
13: Речь не о паре полянок. Речь идет о десятках, а судя по динамике, уже о сотнях гектаров леса. Только на расчистку территории, по данным госзакупок, уже ушло более 16,5 миллионов рублей.
10: Меня не отпускает мысль о жителях Новой Буды, Якимовки, Прибора. Всех этих деревень вокруг. Ведь это не просто лес, это же Гомельская область. Это земли, которые почти 40 лет назад накрыло радиоактивное облако из Чернобыля.
11: Да, вот это, пожалуй, самый страшный аспект всей этой истории. Все эти деревья, сосны, березы, которым по 40, 50, 60 лет, они все это время росли на зараженной земле.
10: То есть они как губка?
11: Именно, как губка. Почти 40 лет они впитывали своими корнями из почвы радионуклиды. Цезий-137, стронций-90. Вся эта гадость накапливалась в древесине, в лесной подстилке, в грибах, в ягодах. Лес стал, по сути, природным хранилищем радиоактивных элементов.
10: А теперь это хранилище вскрывают. Массово рубят деревья, корчуют пни, их снимают верхний слой почвы тяжелой техникой.
11: И что происходит, когда все это начинают делать? Особенно в сухую ветреную погоду. В воздух поднимаются тонны пыли.
10: Но это не обычная дорожная пыль.
11: Конечно, нет. Это пыль, содержащая радиоактивные частицы. И тут возникает сразу несколько страшных вопросов. Первый. Чем дышат строители, которые там работают?
10: Есть ли у них специальные респираторы? Проводятся ли вообще какие-то замеры радиационного фона на стройплощадке?
11: Мы не нашли ни одного упоминания об этом. Ни в закупках, ни в каких-либо документах. Но есть и второй вопрос, не менее важный. Чем дышат жители окрестных деревень?
10: Вот представь, ты живешь в деревне Новая Буда. У тебя огород, дети бегают во дворе. И ты каждый день видишь, как со стороны этой гигантской стройки ветер несет на твой дом облако пыли. Какие у тебя будут мысли?
11: Страх, безысходность. Потому что эта невидимая отрава осядет на твоих грядках с огурцами, в твоем колодце, в легких твоих детей. И ты ничего не можешь с этим сделать.
10: И куда ветер понесет эту пыль дальше? Долетит ли она до Речицы? Это же крупный город, он совсем недалеко.
11: При южном или юго-западном ветре вполне. И самое жуткое во всем этом – это полная информационная тишина. Вакуум. Никто не говорит людям об экологическом мониторинге, о мерах безопасности. Их просто поставили перед фактом.
10: Получается, к историческим рискам, к колоссальным финансовым затратам мы добавляем еще и огромный, совершенно непросчитанный экологический риск. И все это ради объекта, который уже сейчас на этапе строительства создает колоссальные бытовые проблемы для всего региона. Я говорю о логистике.
11: О, да. Любой военный объект такого масштаба – это гигантская нагрузка на транспорт. А здесь ключевые точки – это железнодорожная станция Якимовка и трасса М-10 Гомель-Кобрин. И проблема в том, что вся эта инфраструктура, она просто не готова к таким нагрузкам.
10: Что именно не так со станцией Якимовка?
13: Это же крошечный полустанок посреди леса. Как отмечают расследователи, там никогда не было нормальной грузовой платформы, рампы, которая способна принимать и разгружать тяжелую гусеничную технику.
10: То есть танки, самоходные артиллерийские установки.
13: САУ, да. Или многоосные колесные шасси для ракетных комплексов. Это же многотонные махины. Их нельзя просто так сгрузить на землю. Это все равно, что пытаться пришвартовать океанский лайнер к рыбацкому пирсу.
10: То есть мы имеем классический логистический тупик. Я просто пытаюсь себе представить эту картину. На эту маленькую неприспособленную станцию начинают один за другим прибывать эшелоны с бронетехникой. И что с ней делать? Куда ее сгружать? Как ее потом перемещать вглубь леса?
13: И это ведь только половина проблемы. Вторая половина — это автодороги. Параллельно, как мы знаем из той же инвест-программы, идет масштабная реконструкция трассы М-10 и моста через Днепр.
10: Что, с одной стороны, вроде бы логично. Для тяжелых ракетных комплексов нужно усиленное дорожное полотно и мосты, способные выдержать их вес.
13: Логично. Но во время самого строительства это создает еще больший коллапс. Представь себе эту дорогу. По ней пытаются ехать. Строительная техника, которая реконструирует саму дорогу. Военные тягачи, которые везут что-то к полигону. Обычные фуры с товарами и простые гражданские автомобили.
10: И все они стоят в одной гигантской пробке. А на железнодорожных переездах, которых там немало, все они еще и часами стоят, пропуская вот эти бесконечные военные составы, идущие в Якимовку.
13: В итоге получается, что целый регион превращается в одну большую стройплощадку и транспортный затор. Гражданская жизнь, экономика, элементарные поездки людей на работу или на дачу – все это оказывается парализовано, подчинено одной единственной цели – военному строительству.
10: И вот на фоне всего этого огромных денег, радиоактивной пыли, логистического хаоса висит плотная, непробиваемая завеса секретности. В официальных документах, в тех же госзакупках – этот гигантский объект называют очень скромно – учебно-тактическое поле.
13: Да, поле. Просто поле. И это поле, в которое вбухивают сотни миллионов, охраняют как золотой запас страны. Что меня особенно поразило, когда я читал тендерную документацию, которую раскопали журналисты, это обязательное приложение – соглашение о конфиденциальности.
10: Для всех подрядчиков?
13: Для всех. Это юридический документ, который под страхом огромных штрафов запрещает сотрудникам подрядных организаций разглашать любую информацию о проекте. Вообще, любую.
10: Но, может, это стандартная практика? Любой военный объект, наверное, как-то засекречивают. В чем здесь уникальность?
13: Уникальность в степени этой секретности на фоне формально простого названия. За каждый доказанный факт разглашение, неважно, это фотография в соцсетях или просто разговор с соседом, штраф в 100 базовых величин. Это очень серьезные деньги для простого рабочего.
10: И возникает вопрос, зачем? Если это просто место для учений новой десантно-штурмовой бригады, о создании которой объявили официально, зачем такая тотальная секретность?
13: Вот именно. Полигоны в Беларуси строились и раньше, но такого режима строжайшей тайны вокруг них не было. Это наводит на очень простую мысль. Уровень секретности прямо пропорционален стратегической важности объекта.
10: И, возможно, дело не только и не столько в десантной бригаде.
13: Возможно, это поле готовят для чего-то гораздо более серьезного, для размещения самых современных, самых чувствительных и, прямо скажем, самых опасных систем вооружений. Систем, само присутствие которых уже является государственной тайной высшего уровня. Секретность – это маркер. Он говорит об истинных планах гораздо больше, чем любые официальные заявления.
10: Итак, давай попробуем подвести итог. Что мы имеем в сухом остатке? В Гомельской области, в условиях строжайшей секретности, с огромными экологическими рисками, и за колоссальные деньги строится огромный военный узел.
13: И это не просто какой-то отдельный проект. Важно понимать, что это часть общей системной милитаризации страны. Это звено в цепи, которое тянется от изменения Конституции и отказа от нейтрального статуса через новую военную доктрину.
10: Заканчивается подготовкой детей к войне в школах и так называемых военно-патриотических лагерях.
13: Да, это все части одного большого процесса.
10: И вот все это сложенное вместе – деньги, история, радиоактивная пыль, секретность – все это заставляет задать один главный, очень тревожный вопрос.
13: Станет ли Полесье Этот край лесов и болот, воспетый в литературе как символ природной гармонии и спокойствия, снова мирным краем? Или его судьба быть вечным плацдармом, узлом сопротивления на границе цивилизации? Вопрос, на который пока, к сожалению, нет ответа.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Врач, аллерголог-иммунолог 10-й Минской клинической больницы Светлана Грушевская о том, от чего зависит концентрация пыльцы в воздухе, вызывающая аллергию.
14: Чувствительность у каждого разная. Кто-то, например, в апреле только вот заявил, что появились симптомы чихания, насморка, слезотечения. Была неделя холодная, у всех симптомы стали слабее. То есть от погоды зависит концентрация пыльцы в воздухе. Вот эта первая волна, она с марта по конец мая. Это цветение деревьев. Наиболее злостный аллерген – это, конечно, береза.
4: Важный сигнал.
15: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
15: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
16: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. Чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
15: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. – После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладудько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин призвал строителей работать на максимум.
17: Президентом приняты все решения. Финансовые госинвестпрограммы, региональные инвестпрограммы и так далее, и так далее. Нету тех ваших, наших отговорок, что там в мае указ принят, нету времени осваивать. Все решения приняты. Жилищное строительство, арендное жилье, инфраструктура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить. Хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня. Потому что у нас есть еще время. До конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы промышленности. И поэтому там тут все очень просто. Есть результат – спасибо за работу. Результата нет – можем попрощаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». И сегодня у нас, наверное, вечный спор. Мы анализируем два фундаментально разных подхода к жизни в современной Белоруссии. Мы будем опираться на предоставленные материалы и рассмотрим, скажем так, социально-экономические и качественные аспекты жизни в столице и в сельской местности.
19: Да, иными словами, мы попытаемся ответить на вопрос, который, я думаю, волнует очень многих. Что же на самом деле обеспечивает лучшее качество жизни в сегодняшней Беларуси? С одной стороны, динамичная, полная возможностей, но, конечно, и стресса городская среда. А с другой – спокойствие, экология и, определенная автономность деревенской жизни.
18: Совершенно верно.
20: Цифры и факты. Минск – это пылесос для денег. Средняя зарплата здесь достигла 3526 рублей, в то время как в регионах она застряла на отметке от 2200 до 2300 рублей. Казалось бы, выбор, где жить, очевиден. Но статистика говорит, что минчанин тратит на базовый комфорт, аренду и бесконечные сервисы до 60% своего дохода, фактически работая на саму возможность жить в городе. С другой же стороны, аргументы про дешевую деревню – это опасная иллюзия. Продуктовая корзина в сельской автолавке обходится в 149 рублей, тогда как в минском гипермаркете тот же набор стоит 132 рубля. Разница в 15-25% на продуктах – это реальный налог на жизнь в глуши, который вы платите ежедневно. Плюс стоимость отопления дома, которая зимой может взлетать до 500 рублей, что в три раза дороже минской жировки. И главный парадокс 2026 года. Горожане живут в среднем на 4,5 года дольше. Почему? Потому что чистый деревенский воздух не спасает, если до ближайшего кардиолога нужно добираться 8 часов через 3 пересадки. Но при этом индекс загрязнения в Минске стабильно держится на отметке 120, что превращает легкие минчанина в фильтр от пылесоса. Так что же на самом деле выгоднее? Жить в бетонной коробке с толстым кошельком, но под перфоратор соседа? Или быть хозяином своей земли, но тратить половину жизни на борьбу с бытом и ожидание автолавки? Кажется, эти вопросы остаются открытыми.
18: Моя позиция такова. Я буду доказывать, что Минск при всех его недостатках предлагает несравнимо более высокий уровень возможностей и как следствие качества жизни.
19: А я, в свою очередь, представлю аргументы в пользу того, что истинное качество жизни, особенно если смотреть в долгосрочной перспективе, сегодня находится именно за пределами городской черты.
18: Что ж, позвольте тогда мне начать с самого, на мой взгляд, объективного и, в общем-то, неоспоримого – с денег. Город – это центр экономической активности, и это не просто слова, это подтверждается совершенно конкретными цифрами из материалов. Медианная зарплата в столице – 2253 белорусских рубля, в то же время, например, в Витебской области – 1557 рублей. Разница почти в полтора раза.
19: Позвольте, но ведь медианная зарплата – это лишь половина истории. Она же показывает, что 50% людей получают больше, а 50% меньше. Это, ну, довольно абстрактный показатель.
18: Хорошее уточнение. Именно поэтому я хочу обратить внимание на еще более показательную цифру – модальная зарплата. То есть ту, которую люди получают чаще всего. И вот здесь разрыв еще более, я бы сказала, драматичен. В Минске это 1899 рублей, а в той же Витебской области всего 1115. Вот это и есть финансовая реальность для большинства. И эта разница почти в 800 рублей в месяц – это не просто цифры. Это возможность нанять репетитора ребенку, съездить в отпуск, отложить что-то. Это фундамент, на котором строится все остальное.
19: Я понимаю логику, в которой все упирается в доход. Но если посмотреть на это через призму, ну скажем, реальных расходов, не окажется ли эта финансовая подушка просто экономической ловушкой? Давайте будем честны. Качество жизни – это не цифра в расчетном листке, а то, что на нее можно получить. И материалы прямо говорят о жизни в Минске, как о постоянной беготне и желании выжить, а не жить. Это же очень сильная характеристика. Люди с более высокими зарплатами чувствуют, что они именно выживают. Может быть, потому что город забирает у них не только деньги, но и что-то большее?
18: Я не согласна с такой постановкой вопроса. Выживание в данном контексте – это, скажем так, плата за динамику и доступ к благам. И давайте вернемся к расходам. Содержание стандартной квартиры в Минске, согласно материалам, обходится в 113 рублей в месяц. А теперь сравним с домом в деревне зимой. Это от 259 до 519 рублей. Разница в 3-4, а то и в 5 раз. Эти сэкономленные 300-400 рублей в месяц – это как раз те деньги, которые можно инвестировать в развитие, в образование, в здоровье, а не буквально сжигать в печи.
19: Угу. Вы приводите очень избирательные цифры, вы говорите о коммунальных платежах, но умалчиваете о самой главной статье расходов для многих минчан – об аренде жилья. В материалах приводится просто убийственный пример. Человек за 6 лет потратил на аренду 15 тысяч долларов. 15 тысяч! Это же деньги, выброшенные в пустоту. За эту сумму, как там справедливо замечено, можно было построить небольшой каркасный дом и стать собственником актива, а не продолжать кормить арендодателя. Вот где настоящая финансовая кабала. Городская жизнь для многих – это вечная арендная игла, с которой невозможно соскочить.
18: Но ведь не все арендуют жилье. А те, кто арендуют, делают это, потому что рынок труда в столице предлагает им возможности, которых просто нет в регионах. Для таких профессий, как бухгалтер или водитель, зарплатные предложения в Минске на 50-70% выше. Это не иллюзия, это реальная возможность быстрее накопить на тот же первоначальный взнос по ипотеке, которая в регионах с их зарплатами для многих вообще недоступна.
19: Хорошо, давайте на минуту забудем про жилье. Есть еще один аспект, который в материалах назван парадоксом продуктовой корзины. И он, на мой взгляд, полностью переворачивает вашу логику дешевой городской жизни. Жители деревень, у которых нет своего хозяйства, они вынуждены покупать продукты в автолавках. А там из-за полного отсутствия конкуренции цены на 15-40% выше, чем в столичных гипермаркетах. Те же яблоки, базовый продукт, дороже на 40%, подсолнечное масло на 21%. Получается абсурдная ситуация. Люди с доходами почти в два раза ниже платят за еду значительно больше. Ваша городская экономия – это привилегия, доступная только при наличии столичной зарплаты и возможности выбирать между десятком гипермаркетов.
18: Это интересный парадокс, признаю. Но вы говорите о ценах на яблоки, а я хочу поговорить о цене здоровья и жизни. И здесь я считаю преимущество города абсолютное и неоспоримо.
0: Давайте представим ситуацию, описанную в материалах. У человека в деревне случается проблема со здоровьем, требующая консультации узкого специалиста. Для минчанина это, ну, рутинная задача. Записала, съездила в поликлинику или республиканский центр, потратила час-два, получила помощь. А для сельского жителя это превращается в настоящий логистический квест на целый день. Нужно подстроиться под расписание автобуса, который ходит два раза в день, доехать до райцентра.

0: сельские пункты населения могут заменить специализированные центры. Но вместо того, чтобы считать это плюсом города, стоит рассматривать это как критический недостаток регионального развития. Это не свободный выбор, это вынужденная мера.
1: Вы совершенно правы в том, что это отражает системный дисбаланс. Но для человека, принимающего решения здесь и сейчас, это не философский вопрос, а сугубо практический. Он выбирает не идеальную систему будущего, а реальную возможность получить помощь сегодня. И эта возможность сегодня в городе. И кроме того, город решает не только экстренные, но и повседневные задачи, которые тоже влияют на качество жизни. Он предлагает анонимность, разнообразие досуга, шаговую доступность магазинов, банков, почты. Все это позволяет рационально планировать день и экономить самый ценный ресурс – время.
2: То, что вы называете экономией времени и динамикой, материалы характеризуют совершенно иначе. Быстрый темп жизни и постоянная беготня, которые приводят к хронической усталости, это не жизнь, это гонка. Давайте поговорим о среде обитания, о том, чем человек дышит и что слышит каждый день. Уровень шума на ключевых перекрестках Минска, как указано, достигает 73-80 дБ. Это постоянный акустический стресс, он просто изнашивает нервную систему. А воздух? Индекс качества в неблагоприятные дни поднимается до 126. И исследования, на которые ссылаются в материале, говорят, что это эквивалентно пассивному выкуриванию почти 1,5 сигарет в день. Каждый день. Вот цена, которую минчанин платит своим здоровьем за вашу динамику.
1: Да, но это цена за доступ к возможностям. К театрам, выставкам, лучшим школам и университетам. Это среда, которая стимулирует развитие. Жизнь в деревне, при всем уважении, такой плотности событий и стимулов предоставить не может. Это более пассивная среда.
2: Я бы назвал ее не пассивной, а здоровой. Это осознанный выбор в пользу ментального и физического благополучия, которое в современном мире становится, ну, главным капиталом. И ваша идея о том, что в деревне нет инфраструктуры, она безнадежно устарела. Материалы приводят примеры, как в деревнях открываются кофейни, как работают службы доставки, которые привозят к порогу дома все, что угодно. Современные технологии, в первую очередь интернет, они стирают границы. Сегодня можно жить в деревне, дышать чистым воздухом и работать удаленно на ту же столичную или даже международную компанию и получать доход, сопоставимый с минским, но не неся при этом всех городских издержек ни финансовых, ни психологических.
1: Ладно, давай по-быстрому. Блиц. Три вопроса, короткие ответы. Готов?
3: Давай.
1: Первый. Сможешь выжить без доставки еды и такси? В городе у меня сервис 24/7. А у тебя?
3: Слушай, мне не нужна пицца в 2 часа ночи. У меня все свое под рукой. Я рассчитываю на себя, а не на курьера, который может застрять в пробке.
1: Хорошо, принято. Второй вопрос. Какова реальная цена твоей домашней картошки? Ведь это не бесплатно. Это твой труд, твое здоровье, которое ты оставляешь на огороде. Проще и дешевле купить?
3: Ее цена не в рублях. Она в том, что я точно знаю, что я ем, что в ней нет химии. Это цена моего здоровья, а на этом я не экономлю.
1: Философский ответ. Ладно, третий. Агрогородки – это просто города без будущего.
3: Нет.
1: Почему? Это же ни то, ни сё, ни деревенской души, ни городского комфорта. Просто тупик.
3: Это не тупик, это компромисс. И попытка сохранить жизнь на селе. Там есть школа, есть ФАП. Это лучше, чем заброшенная деревня, из которой все уехали. Это эволюция, а не тупик.
1: Подводя итог, я все же остаюсь при мнении, что при всех очевидных издержках и экологических, и психологических, именно Минск обеспечивает фундаментальные основы высокого качества жизни. Это стабильный высокий доход, это доступ к лучшей в стране медицине и образованию, и это развитая инфраструктура, которая экономит время. Это объективные, измеримые преимущества, которые сложно оспаривать, оперируя категориями спокойствия и гармонии.
2: А я считаю, что материалы рисуют другую картину. Жизнь в деревне перестает быть синонимом отсталости и превращается в осознанный выбор для тех, кто переосмыслил ценности. Кто ставит во главу угла не карьерную гонку, а психологический комфорт, здоровье, экологию и независимость. Экономические трудности и проблемы с инфраструктурой, безусловно, реальны. Но они не отменяют главного – возможности жить в здоровой среде и в своем, а не навязанном извне, ритме. И эти нематериальные активы становятся все более ценными в современном мире.
1: В конечном счете, наш анализ показывает, что выбор между городом и деревней в Беларуси –

0: Это не просто выбор места на карте. Это, по сути, столкновение двух жизненных философий, двух Белоруссий, которые все больше отдаляются друг от друга.
1: Именно. Одна — это Минск, который интегрирован в глобальные процессы, но расплачивается за это благополучием своих жителей. А другая — это остальная страна, которая пытается найти новую ценность в автономии и экологии, но все еще борется с последствиями десятилетий централизации. И ключевой вопрос, который остается открытым, — это не где лучше жить, а смогут ли эти два мира сосуществовать, не истощая друг друга.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
4: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
5: Намного сделано, Александр Георгиевич, уже.
4: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
5: ПМК нет.
4: ПМК строительного нет. Сельхозрай – это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы… Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Те сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
2: Важный сигнал.
6: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
7: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
6: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
6: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
9: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
10: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
6: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, какой он видит Беларусь будущего, не как президент, а как человек.
4: Вы знаете, это для меня очень важный вопрос. Как вообще для человека. Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть. Мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась. И чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях. Что мой сын президента, что других. У меня сын учился в деревенской школе. Вместе со всеми поддерживает со многими отношениями. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился, он всегда хорошо учился. Занимаясь со всеми, а условия были равные для всех, я за этим внимательно следил. Он в некоторой степени половину из класса своих ребят превзошел. Ну, возможности. И для других было, и многие, очень многие закончили вузы и получили высшее образование. Поэтому я хочу, чтобы вот такая Беларусь была сохранена. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше, но возможности есть. Пример тому и нынешний президент.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
2: 12.
12: Бара. 13.
13: 13.
12: 14.
13: 14.
12: 15.
13: 15.
12: 16.
13: 16.
12: 17.
13: 17.
12: 18.
13: 18.
12: 19.
13: 19.
12: 20.
13: 20.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
6: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
15: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
6: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Беларусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант. Консультант по странам Азии Сергей Жилин.
16: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
6: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
16: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
6: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
16: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
6: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
17: Двое минчан пошли ночью в лес, встретили милицию и испугались. Дальше стало еще страшнее. Приговор по наркотической статье. Подозрение у сотрудников милиции вызвали двое молодых мужчин, которые в 3 часа ночи шли вдоль лесополосы на улице Заречной. Те, заметив приближающихся силовиков, заметно занервничали. Оказалось, неспроста. Один из мужчин накануне приобрел в наркошопе запрещенное вещество и попросил приятеля отвезти его на автомобиле в лес, чтобы он мог забрать закладку. В мобильном телефоне подозреваемого обнаружились географические координаты и фотография местности, где находится сверток с амфетаминов. В отношении жителей столицы возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом ему преступлении он не признал. Ранее у него уже были проблемы с законом. Суд, однако, признал его виновным и назначил 2 месяца ареста, а мобильный телефон конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Житель Бреста в порыве ревности разбил чужой автомобиль. Московское РОВД областного центра обратился мужчина и пожаловался, что кто-то повредил его авто. Правоохранители выяснили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. По словам брещанина, в тот момент он был пьян. Под влиянием выпитого ему показалось, что в машине находится его бывшая возлюбленная с другим мужчиной. В приступе ревности и агрессии хулиган схватил металлическую трубу и начал бить ей по транспортному средству. Причиненный ущерб оценили в сумму более 850 рублей. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибло два человека. 7 мая в Логойском районе в деревне Терехи на улице Центральной загорелся жилой частный дом. Прибывшие по месту вызова спасатели МЧС во время тушения огня обнаружили тела 82-летнего мужчины и 77-летней женщины с термическими повреждениями. В Следственном комитете уточнили, что рассматривается несколько версий ЧП. Основная – короткое замыкание электропроводки, которое привело к возникновению пожара. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель генерального директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Металлопрокатная компания» Аркадий Роловец о способности конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести.
18: Мы способны конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести. Инновационным проектом в настоящий момент, я даже не побоюсь этого слова, дерзким моментом, проектом явилось замещение у одного из производителей упаковочных изделий, который расположен на территории Республики Беларусь, замещение алюминия на продукцию нашего предприятия, на белую жесть. В начале 2026 года была создана рабочая группа. Мы полностью изучили физико-механические свойства алюминия, все требования изучили, которые клиент предъявляет к данному материалу. И путем подбора химического состава стали, путем подбора конкретных физико-механических свойств материала нам удалось полностью заместить алюминий на белую жесть и полностью удовлетворить все требования клиента.
2: Важный сигнал.
6: Вся надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
19: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
6: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
20: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
6: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
20: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
6: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
0: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
6: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о переходе от поставок природных ресурсов к их более глубокой переработке.
21: Говорим просто о том, каким образом более эффективно использовать наши традиционные ресурсы. Это и торф, это и наши удобрения, минеральные удобрения. В принципе, в мире достаточно активно развивается, как вы знаете, зеленое сельское хозяйство, так называемое, да? Как его еще называют, органическое земледелие. Это очень ценный ресурс для повышения плодородности земель и особенно для восстановления деградированных почв. Вы знаете, что чем более интенсивно становится сельское хозяйство в мире, тем быстрее идет исчерпание плодородного слоя. Значит, поэтому в этом плане белорусский торф – это незаменимая вещь. Но вопрос еще правильно, каким образом его использовать. И спрос на белорусский торф большой. Но в целом это президент неоднократно об этом говорил. И просто сегодня немножко углубились в какие-то конкретные вещи. Но мы должны переходить как можно быстрее от поставок сырья, так называемого, да, то есть в любом случае, допустим, калийная соль – это сырье, там торф – это сырье. Это не, я не говорю, что это плохо, но у этих природных ископаемых есть и другие переделы, которые надо быстрее осваивать. Это немножко другой бизнес, это немножко другие технологии. Вот, но и этим мы уже давно занимаемся. Может быть, надо просто более взять больше темп в этом плане и осуществить дополнительные инвестиции. Вот, и банковская система готова предоставить эти ресурсы тем нашим предприятиям, структурам, которые готовы идти по направлению дополнительных переделов тех природных ресурсов, которые есть в Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет!
1: в эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить страшно и опасно. О том, кто и как следит за белорусами и что делать, чтобы не стать жертвой этой слежки.
5: Наша миссия – показать, как работают технологии контроля и сопротивления. С чего начнем?
1: Чтобы осознать реальный масштаб того, что происходит сегодня, авторы отчетов предлагают вернуться немного назад – в август 2020 года. Представьте ситуацию, просто попробуйте вообразить картину. Целая страна, миллионы людей, огромные города внезапно оказываются полностью отрезанными от глобальной сети.
5: На 61 час.
1: Да, на 61 час. Это почти трое суток абсолютного информационного вакуума. Не работают карты, не проходят банковские платежи.
5: Невозможно банально прочитать новости.
1: Или отправить сообщение близким. Возникает закономерный вопрос, как такое вообще возможно осуществить технически в современном мире. Разве интернет не создавался как децентрализованная сеть, которую невозможно просто выключить рубильнику?
5: В теории – да, интернет децентрализован. Но на практике отключить целую страну невероятно сложно, но вполне реально. Особенно если архитектура сети изначально строилась с расчетом на строгую централизацию.
1: То есть это планировалось заранее?
5: Ну, исторически так сложилось, что в Беларуси существует фактически монополия на внешний интернет-трафик. Все без исключения данные, идущие в страну и уходящие из нее, физически проходят всего через два главных узла.
1: Это инфраструктура Национального центра обмена трафиком?
5: Да, НЦОТ и государственного оператора связи Белтелеком. Ни один коммерческий провайдер не имеет прямого независимого выхода на зарубежные магистрали без участия этих структур. Это создает идеальное искусственное бутылочное горлышко.
1: И согласно логам сетевых аналитиков, 9 августа началось планомерное отключение.
5: Именно поэтапное. Сначала замедлились тяжелые сервисы вроде YouTube и поисковика Google, потом перестали отвечать серверы иностранных сайтов.
1: А к вечеру исчез доступ и к внутренним местным ресурсам. Местные власти официально заявляли, что перебои связаны с масштабными зарубежными DDoS-атаками.
5: Якобы внешние силы пытаются положить инфраструктуру.
1: Да, но когда читаешь данные независимых международных мониторинговых групп, таких как NetBlocks, картина вырисовывается совершенно иная. Их датчики четко показывают, никаких внешних атак такого масштаба просто не существовало. Сигнал обрывался изнутри самой системы.
5: И для этого, как утверждают источники, использовалась технология Deep Packet Inspection, или сокращенно DPI. Это подтверждается сразу несколькими техническими экспертизами.
1: DPI — это ведь оборудование для глубокой фильтрации.
5: Драм. Источники прямо указывают на использование дорогостоящего оборудования американо-канадской компании Sandvine. В отчетах фигурирует программно-аппаратный комплекс стоимостью около 2,5 миллионов долларов. DPI не просто читает адрес. Алгоритм вскрывает конверт на лету, анализирует само содержимое, понимает, что это за тип данных.
1: Видео, текст, пакет мессенджера.
5: И на основе этого принимает решение пропустить письмо, замедлить его доставку или уничтожить на месте.
1: И, судя по всему, тогда весь огромный внешний трафик страны попытались направить через один единственный узел DPI от Sandvine, чтобы отфильтровать неугодный контент.
5: Естественно, из-за колоссального объема данных система просто не справилась с нагрузкой, захлебнулась и парализовала вообще все. Что здесь действительно увлекает, так это то, как эволюционировал подход к контролю после этих событий. Местные власти осознали, что грубые блокировки бьют по экономике и перешли от тактики «выключить все» к тактике «сохранить и проанализировать все».
1: Вот на этом моменте хочется остановиться максимально подробно, потому что это пугает больше всего. В документах правозащитников постоянно фигурирует аббревиатура SORM.
5: Да, система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.
1: У обывателя представление о прослушке сформировано старыми фильмами. Но, знаете, сидит уставший человек в подвале, крутит бобины и слушает разговор. Но современный SORM-3, о котором идет речь, это совершенно иной уровень, не так ли?
5: Совершенно иной. Образ из фильмов – это аналог системы SORM-1 из 80-х. Потом был SORM-2 для мониторинга интернета, а вот SORM-3 — это колоссальная всеобъемлющая система баз данных. Современное оборудование имеет пропускную способность до 160 гигабит в секунду на модуль.
1: То есть они не слушают в реальном времени?
5: Нет. Система методично собирает и отправляет на многолетнее хранение гигантские массивы метастатистики. Биллинг, детальная история электронных платежей, перемещение устройства по базовым станциям и, самое главное, сессии надтрансляций.
1: Звучит сложно. Как это можно объяснить понятным языком?
5: Надтрансляция — это как строгий портье на входе. Из каждого номера постояльцы звонят в город, портье записывает в журнал. Система SORM-3 изымает этот журнал и хранит его вечно.
1: Получается, даже если содержимое сообщения зашифровано, система знает, с кем, когда и откуда общался человек. Формируется исчерпывающий цифровой профиль каждого абонента.
5: Именно так. От этого буквально мурашки по коже, но цифровой профиль на серверах — это еще полбеды. Источники рассказывают о внедрении системы KeyPad от компании Synesis. Это уже про тотальный контроль в физическом мире.
1: Более 2500 умных камер наблюдения по всей территории страны. Перекрестки, площади, входы в метрополитен.
5: И это не просто камеры, которые пишут видео в архив. Это искусственный интеллект, алгоритмы которого способны в реальном времени распознавать от 15 до 25 лиц в одном кадре одновременно.
1: Настоящий масштаб проблемы вырисовывается, когда мы понимаем комплексную работу. Интеграция KeyPod с государственными паспортными базами дала беспрецедентный аналитический инструмент. В отчетах описывается пугающий феномен так называемых ретроспективных арестов.
5: Да. Людей задерживали спустя месяцы после участия в мирных собраниях. Человек вернулся к обычной жизни, а искусственный интеллект монотонно просеивает терабайты архивов, находит лицо, сопоставляет с паспортной фотографией и выдает совпадение. Эффективность оценивается более чем в 97%.
1: И когда читаешь эти материалы, натыкаешься на инструкции правозащитников о том, как избежать опознавания. Читать это физически тяжело. Звучит как руководство из антиутопии.
5: Там советуют прятать геометрию лица за кепками и очками, не смотреть вверх на мачты с камерами.
1: Носить бесформенную одежду, скрывать татуировки и шрамы. Доходит до того, что советуют искусственно менять походку, подкладывать камешек в обувь, чтобы слегка прихрамывать, или сильно сутулиться, чтобы сбить алгоритмы анализа движений.
5: Логичная, хоть и пугающая реакция общества. Но если от камеры на улице можно попытаться спрятаться под капюшоном, то от угроз в собственном кармане скрыться сложнее.
1: А вот здесь становится действительно интересно. В конце 2025 года прогремела новость, был опубликован совместный отчет организации Resident NGO и Reporters Without Borders.
5: В нем описывалось шпионское программное обеспечение Resident Bad.
1: И это стало прецедентом. В 2025 году на телефоне белорусского журналиста обнаружили этот сложный цифровой имплант.
5: Эксперты по кибербезопасности декомпилировали код и пришли к выводу, что разработка программы, которую связывают с КГБ, началась минимум в 2021 году. Это специализированное Android-приложение для тотального шпионажа.
1: Меня больше всего поразил механизм заражения. В прессе часто пишут про коммерческие и шпионские программы за миллионы долларов, вроде Pegasus, которые заражают удаленно, без кликов атака. Zero click. Тебе приходит невидимое сообщение, и ты взломан. А здесь подход пугающе ручной. Зачем им физический доступ?
5: В этом и кроется коварство. Resident Bad не распространяется массово через ссылки. В документах детально описан сценарий, человека вызывают на беседу или допрос. На входе просят оставить телефон в шкафчике. Во время беседы следователь просит разблокировать устройство, якобы для проверки контактов. Пин-код банально подсматривается.
1: Телефон возвращается в шкафчик.
5: Да. А в это время в коридоре оперативники подключают его проводом к ноутбуку и используют техническую утилиту ADB, Android Debug Bridge.
1: Что это за утилита?
5: Это можно сравнить со служебным входом для инженеров. Парадный вход охраняет встроенная защита Google Play Protect. Но используя ADB через кабель, оперативники заходят через черный ход для разработчиков.
1: Они вручную устанавливают вредоносный файл в системную память, отключают антивирусную защиту и выдают программе все мыслимые системные разрешения.
5: До жути просто и эффективно. Оказавшись внутри, программа получает абсолютную власть. Resident Bad тихо читает SMS, скачивает файлы, имеет доступ к журналам вызовов. Но самое страшное — она умеет делать незаметные скриншоты экрана.
1: Это позволяет кураторам читать переписку в защищенных мессенджерах вроде Signal или секретных чатах Telegram прямо в момент набора текста.
5: До того, как сообщения зашифрованы и отправлены в сеть.
1: Именно.
5: И нельзя не упомянуть функцию горячего микрофона. Resident Bed способен удаленно активировать микрофон смартфона в любой момент. Пользователь ничего не заметит. Зеленые индикаторы работы микрофона на экране подавляются программно.
1: Ситуация абсолютной безнадежности. Итак, что все это значит в реальности? Возникает вопрос, как обычному человеку защитить свою безопасность. Отчеты профильных организаций содержат конкретные правила цифровой гигиены.
5: Безопасность начинается с понимания угроз. Чтобы исключить примитивный перехват данных, рекомендуется регулярно проверять настройки переадресации звонков и СМС с помощью USSD-команд.
1: Это комбинация звездочка, решетка, 21 решетка, верно?
5: Да, набрав хэштег 21 хэштег, можно увидеть, не уходят ли данные дубликатом на сторонние номера. А комбинация хэштег 002 хэштег позволяет одной командой полностью сбросить любые переадресации.
1: Технические эксперты также советуют использовать приложения для мониторинга активности, упоминаются DarShark или Eagle Security. Они анализируют фоновую активность и предупреждают, если скрытый процесс часто включает микрофон или камеру.
5: Однако любые программы — лишь половина дела. Документы содержат жесткие инструкции на случай угрозы физического задержания. Первое и главное правило – немедленно выключить телефон долгим нажатием кнопки питания.
1: Этому есть весомое обоснование. Выключенный и заново включенный телефон переходит в состояние BFFU – Before First Unlock, то есть до первой разблокировки.
5: В этом холодном режиме все данные зашифрованы на глубоком аппаратном уровне. Это как сейф с двойным замком. Ключи шифрования не загружены в оперативную память. И чтобы сейф открыть, нужно использовать сложный длинный буквенно-цифровой пароль.
1: То есть использование биометрии Face ID или отпечатка пальца строго не рекомендуется?
5: Категорически. Физически заставить человека приложить палец к стеклу несоизмеримо проще, чем заставить вспомнить сложный пароль из 20 случайных символов.
1: И в отчетах есть еще одно жесточайшее правило. Если смартфон хотя бы на несколько минут оказался в руках силовиков, все, он больше не является безопасным. Никакие сканирования не дадут 100% гарантии, что туда не зашили Resident Bad. Единственный выход – немедленный полный сброс до заводских настроек, а в идеале – физическое уничтожение аппарата.
5: Подводя итог столь объемному анализу документов, хочется обратить внимание на одну глобальную тенденцию, которая вырисовывается между строк. Технологии тотального цифрового контроля, которые сегодня создаются и проходят полевое тестирование в таких жестких условиях, редко остаются в границах одного государства.
1: В смысле экспорта технологий?
5: Именно. В материалах вскользь упоминалось, что Россия, используя наработанный опыт, активно помогала строить архитектуру цифрового фаервола в Иране. Возникает важнейший вопрос, над которым каждый может задуматься. Не наблюдаем ли мы рождение масштабного международного рынка авторитарных технологий? Рынка, где успешный опыт цифровой диктатуры, умные камеры Keypod, системы DPI от Sandvine или шпионское ПО вроде Resident Bad будет свободно экспортироваться и продаваться по всему миру, словно обычный программный продукт.
1: На сегодня это все. Больше важных разборов в следующих выпусках. Читайте между строк, думайте своей головой и услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получит только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только четверо из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
8: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
7: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко, а вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
9: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
7: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники, и на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки, еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
7: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
14: 2.
13: До.
14: 3.
13: Тин.
14: 4.
13: Чар.
14: 5.
13: Пач.
14: 6.
13: Че.
14: 7.
13: Сат.
14: 8.
13: Ат.
14: 9.
13: Но.
14: 10.
13: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
17: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
11: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
17: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
12: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
17: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
23: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
24: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
25: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
17: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Издержки распределений. Очередной скандал с молодым специалистом. На этот раз девушки недоплачивали обещанное 2 года. О таких историях мало рассказывают на телевидении. В отличие от инцидентов, в которых к ответственности привлекают выпускников вузов, отказавшихся от отработки по распределению. В Докшицком районе молодому специалисту в сфере АПК 2 года недоплачивали зарплату. А именно, не начисляли дополнительные ежемесячные надбавки, которые положены по закону, как мера поддержки для удержания кадров в отрасли. Молодой специалист не смог добиться справедливости самостоятельно, общение с руководством не принесло результатов. Поэтому написал жалобу в прокуратуру. Последовала проверка, по итогам которой работнику выплатили все причитающиеся деньги в полном объеме. К сожалению, такая ситуация не исключение из правил, а устоявшаяся практика, прокомментировал историю гомельчанин Иван.
0: У нас почему-то неохотно рассказывают о таких случаях в госизданиях и по телевидению. В основном любят состряпать сюжет про то, как бессовестные молодые специалисты не хотят проходить отработку. Только чаще всего они не бессовестные, а бегут оттуда из-за невыносимых условий и ущемления прав. Я знаю, о чем говорю. 6 лет назад пришел молодым специалистом на сельхозпредприятие, зоотехником работал. Единовременные выплаты при трудоустройстве, положенные мне по закону, я не получил. Когда спустя 3 месяца спросил о ежемесячной надбавке, мне ответили, что она уже включена в минимальный размер оплаты труда. Я попытался что-то выяснить, разобраться, но мне прямо сказали, что либо ты тихонько отрабатываешь положенное и сваливаешь, либо мы тебе устроим незабываемое первое место работы и громкие проводы.
17: Отмечу, что по белорусскому законодательству доплата молодым специалистам должна начисляться сверх оклада, а не заменять минимальный размер оплаты труда. Единовременные выплаты при трудоустройстве и ежемесячные надбавки должны выплачиваться в бюджетных организациях – образование, медицина, культура и другие. В некоторых случаях выпускникам недоплачивают из-за некомпетентности бухгалтерии, но иногда из-за намеренных действий работодателя. Виктория Избаранович поделилась своей историей.
15: Я закончила университет по специальности психолог-педагог. Училась 2 года на платном, потом за успехи в учебе и активную общественную деятельность в вузе смогла добиться перевода на бюджет. Но к окончанию обучения поменялись законы, и я должна была пройти обязательную отработку, почему-то без урезания срока отработки. Попала на отработку в детский центр медицинской реабилитации. Детки там как санатории. Приезжали на лечение, параллельно учились, но и отдыхали. Я и еще 3 молодых специалистов работали как воспитатели. Я еще психологом на полставки. Там много чего было, но о доплатах. Когда мы подняли вопрос о доплатах молодым специалистам, это было на одном из общих собраний с коллективом и руководством, часть коллектива рассмеялась, а главврач, руководитель центра, при всех сказал: «Вам ни копейки не положено. Вы кто по специальности? Педагоги? А работаете в медицинском учреждении. Вы работаете в учреждении, которое никак не связано с вашей специальностью».
17: Виктория отметила, что они пытались разобраться в вопросе, но после того, как руководитель узнала, что молодые специалисты хотят обратиться за разъяснениями в профильные службы, она собрала летучку и устроила прилюдный разнос с оскорблениями, пообещав увольнение по статье. После этого ее и коллег начали, цитирую, «травить в коллективе, нагружать чужой работой и создавали такие условия, что мы с девчонками рыдали почти каждый вечер». Девушка отмечает, что работа с детьми ей нравилась, но 2 года она до сих пор вспоминает с ужасом. Может, именно это одна из причин, по которой выпускники всячески пытаются избежать отработки после вуза. Или, отработав распределение, бегут не только с первого места работы, но и из отрасли в целом. Делитесь своими мнениями и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
6: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске под Москвой.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
2: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
1: В Минске последствия непогоды незначительны. Сообщается о двух поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
3: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи. Поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. Три теплицы восстановлению не подлежат.
4: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек. А потом еще молнии полыхали, и пыль закручивала на обочинах. Настоящие пыльные бури были. Может, Беларусь кто-то проклял? С погодой последнее время черти что творится.
5: Брестская область. Люди, держитесь. Только высадили рассаду, привели в порядок огороды и цветники, и все. Что теперь? Не знаю, как там в других областях. Я в селе живу. Так у нас побило градом все огороды, сады. Закручивало такие пыльные вихри по двору. Ветром ветки обламывало, деревья валило. О хорошем урожае, думаю, можно забыть. Жаль, и денег, и сил вложено.
1: Сорванные крыши, выбитые окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов. Грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин призвал строителей работать на максимум.
7: Президентом приняты все решения. Финансовые госинвестпрограммы, региональные инвестпрограммы и так далее, и так далее. Нету тех ваших, наших отговорок, что там в мае указ принят, нету времени осваивать. Все решения приняты. Жилищное строительство, арендное жилье, инфраструктура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить. Хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня. Потому что у нас есть еще время. До конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы промышленности. И поэтому там тут все очень просто. Есть результат, спасибо за работу. Результат

0: то нет, можем попрощаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Третий шанс «Десармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
2: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне «Плесецк», говорит военный эксперт Назар Яблонский.
4: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
2: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
5: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
2: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: С Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
6: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
7: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. Чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
6: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладутько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
9: там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это вечевых забираем. Их забрали.
8: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
10: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
8: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
11: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
8: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Вся надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
15: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
14: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
16: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
14: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
16: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
14: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
17: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
14: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко рассказал, считает ли он себя диктатором.
20: Я опытный человек. Я прочитал какую-то грязь, на меня льют диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал. Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы. Отшутился. Хотя у меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа он есть, этот ресурс. И он диктует в Венесуэле, на Кубе, у вас на родине, пытается в Иране диктовать, Китаю, ну, всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс. Я историк. Я знаю, как было в истории. Если у тебя нет этого ресурса, то ты не пытайся диктовать. А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху, так как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похоже. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще и голову на плечах, как у нас говорят, иметь.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства. Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар ППЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янас». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
22: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
23: Прилеты были. Вон они.
0: Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
3: Это, походу,
21: Благокрасочный. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» – это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев, и отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
4: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
21: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пернефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, а так город обволакивает дымом из-за горящего завода.
23: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
21: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
24: У меня рядом сидит и играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. Просто 21 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
21: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Глава государства Александр Лукашенко о своем самом положительном качестве на посту президента.
20: Я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то, что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаете этот вопрос. Вот этот принцип справедливости, он оттуда, из того, что я видел эту несправедливость и навсегда для себя решил, что в основе моей политики будет лежать борьба за справедливость. Коррупция – это вопиющее качество и показатель несправедливости. Коррупция, если глубоко покопаться, она лежит в основе самых страшных явлений, в том числе и войн. Поэтому все оттуда, и извините за нескромность, я часто оцениваю годы своего президентства, и положительное вижу, и отрицательное. Самое положительное мое качество, что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью. Это мой лозунг.
18: –
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
5: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
3: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
5: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
3: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
5: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
3: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
5: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность реальными деньгами.
3: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
5: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
3: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
5: Если перевести по курсу, получается где-то, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
3: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
5: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
3: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
5: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
3: А что там?
5: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
3: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
5: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
3: Невероятно.
5: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
3: Больше, чем у армии.
5: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
3: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
5: Именно.
3: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
5: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
3: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
5: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
3: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
5: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
3: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
5: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
3: Да, я понимаю.
5: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
3: Целого полка?
5: Да.
3: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
5: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
3: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
5: Почему?
3: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
5: Серьезно?
3: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
5: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
3: Ради лояльности Москвы?
5: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться, это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
3: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
5: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
3: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
5: Потому что туман.
3: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
5: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
3: оснащены тепловизорами.
5: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
3: И какой вердикт был у главнокомандующего?
5: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
3: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
5: Joint All Domain Operations. Да.
3: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
5: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
3: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
5: Ну да. Это разрыв не в поколениях. Это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
3: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
5: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
3: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это некрасивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
5: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
3: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
5: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
3: Он увидел, что система не работает.
5: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье. Что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
3: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
5: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
3: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
5: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
3: Ужасающие цифры.
5: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваженные системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
3: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
5: Они знают, как обходить С-400. Которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
3: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
5: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
3: Я слышала, поляки уже учатся у них.
5: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
3: Получают бесценный опыт.
5: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
3: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
5: Ну, конечно.
3: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
5: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
3: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
5: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
3: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
5: А у Минска нет ни того, ни другого.
3: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
5: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
3: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
5: Гениальное.
3: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
5: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
3: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
5: Изучением тактики НАТО, да.
3: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
5: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
3: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
5: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
3: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
5: Конечно.
3: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
5: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
3: Это имитация силы там, где ее не осталось.
5: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
3: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
5: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
3: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
5: Пока.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
14: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
7: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
14: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
8: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
14: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
8: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
14: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
8: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной в стране мира.
14: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Удаленка – это не отпуск. В Могилеве сотрудника на онлайне хотели уволить за 3 часа вне зоны доступа. Это законно? Инцидент произошел на одном из предприятий города. По словам работодателя, сотрудник не отвечал на звонки, не заходил в корпоративный чат и не отправил обещанный утренний отчет. Сам сотрудник объяснил, что в квартире прорвало трубу. 3 часа он устранял бытовую аварию, а электричество пришлось отключить.
9: Нужно было срочно перекрывать воду, вызывать специалистов, убирать последствия. Электричество пришлось отключить, поэтому нормально работать и быть на связи я физически не мог. Это была не прогулка и не отдых, а аварийная ситуация. Соседи и аварийная служба свидетели, но на работе даже слушать это не стали.
14: Но с удаленкой все не так просто, как с обычной работой в офисе. Инспектор труда Татьяна Судакова объясняет, классическое понятие прогулок дистанционным сотрудникам в такой ситуации не подходит.
10: Прогул – это отсутствие на рабочем месте, которое находится под контролем работодателя. У дистанционного работника такого места в привычном смысле нет. Это, конечно, не значит, что сотрудник может просто пропадать в рабочее время. Но я бы оценила произошедшее как дисциплинарный проступок, не более.
14: С увольнением эксперт тоже рекомендует повременить.
10: Если у работника уже есть неснятое взыскание, и он повторно нарушает трудовую дисциплину, тогда увольнение возможно, но основание будет другим – неоднократное нарушение трудовых обязанностей.
14: В ситуацию пришлось вмешаться профсоюзу. Сотрудник смог доказать факт аварии, поэтому требования об увольнении признали неправомерным и отменили. Эксперты напоминают, что любая работа – это обязанности, но и сотрудники права тоже имеют. Работодатель не может превращать любой технический или бытовой форс-мажор в повод для увольнения по статье. И помните, если у вас есть жалобы на начальство, образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
11: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
1: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
12: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
13: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
1: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
15: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
1: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
15: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
1: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о президентских командировках и подходах в регионах.
25: Вот эти все многочисленные программы, которых действительно достаточно уже было принято за последние 10 лет, вот последние 2 пятилетки мы активно занимаемся. Вот от, наверное, городов-спутников это началось. Припятское Полесье, 11 городов, где живет более 80 тысяч человек, Юго-Восток. Сегодня это один район, один проект. В новой пятилетке Витебское Приозерье, Минский промышленный комплекс. комплекс. Пекин говорит, мы уже немножко стали распыляться. Поэтому они должны быть простыми, компактными, и там должны быть инвестиционные проекты, конкретные сроки, деньги, источники, поддержка там, где надо, и ответственные за выполнение. Все. Поэтому он видит вот это все в таком более минимальном, скажем так, стиле изложения и более все-таки предметную проработку по конкретным отраслям, которые будут в том или ином регионе реализовываться. И сегодня прозвучало Юго-Восток, 7 районов, 1-2 якорных проекта. Все очень просто. 15 проектов на столе. Минфин как бы обозначил те меры поддержки, которые могут быть оказаны. Сейчас быстрые консультации по линии председателя райисполкома губернатор и внесение президенту на стол вот такой компактной программы, может, она громко звучит по названию, но по содержанию она будет просто более предметной, более такой сжатой и более конкретной по результатам.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
0: В Гомеле повар был остановлен при выходе

0: воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с вице-премьером правительства Виктором Каранкевичем назвал Беларусь близким и надежным другом Узбекистана.
5: Беларусь, конечно, традиционно близкий и надежный друг Узбекистана. Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Конечно же, благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, уважаемым Шавкатом Романовичем Мирзиёевым и уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, конечно же, последние годы наши взаимоотношения очень динамично развиваются. Соответственно, внешнеэкономические показатели тоже улучшаются в положительную сторону, причем вот такими хорошими темпами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: График работы Минского метрополитена изменится в субботу, 9 мая. Интервалы между поездами составят на синей, московской и на красной автозаводской линиях с 9 до 11 часов 5 минут, с 11 до 24 часов 4 минуты. На зеленой ветке Зеленолужской с 9 до 11 часов 7 минут, с 11 до 24.00 6 минут. Сокращение времени ожидания производится для удобства пассажиров. При этом из-за массовых мероприятий в День Победы возможно временное закрытие входа и выхода на станции метро Площадь Победы, а также на некоторых других станциях. Столичная подземка также рекомендовала пассажирам заранее покупать жетоны и проездные билеты, так как 9 мая в метро ожидается большой поток людей. Маршрутное такси на ходу загорелось в Могилеве. Инцидент произошел 7 мая около 12 часов дня на остановке на улице Комсомольская. 53-летний водитель маршрутки «Форд» во время движения увидел дым, который вырывался из-под капота. Мужчина остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал спасателей. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, обошлось без пострадавших. В Бресте из реки Муховец достали тело женщины. Труп на поверхности воды примерно в метре от берега обнаружил прохожий. Глубина в том месте составляла всего лишь 1,5 метра. Женщина была в одежде. Установлено, что погибшая – 81-летняя местная жительница. Проводится проверка. В Гомеле в ДТП пострадал ребенок. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Ренаут ехал по улице Кирова со стороны улицы Хатаевича, не учел дистанцию до впереди движущегося «Шевроле» и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 5-летняя пассажирка «Ренаут», которая находилась в детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
7: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.

0: Ленинске последствия непогоды незначительны. Сообщается о двух поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
1: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи. Поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. Три теплицы восстановлению не подлежат.
2: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек, а потом еще молнии полыхали, и пыль закручивала на обочинах. Настоящие пыльные бури были. Может, Беларусь кто-то проклял? С погодой последнее время черти что творится.
3: Брестская область. Люди, держитесь. Только высадили рассаду, привели в порядок огороды и цветники, и все. Что теперь? Не знаю, как там в других областях. Я в селе живу. Так у нас побило градом все огороды, сады. Закручивало такие пыльные вихри по двору. Ветром ветки обламывало, деревья валило. О хорошем урожае, думаю, можно забыть. Жаль, и денег, и сил вложено.
0: Сорванные крыши, выбитые окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов. Грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
6: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о Ниле нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. Но Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
7: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
6: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах их нет, отмечает Иван.
7: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: а, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
6: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
8: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
9: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
6: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Глава МВД Иван Кубраков о киберпреступности.
11: Все больше и больше преступлений уходит в интернет. Это бесконтактный способ совершения преступлений. Все больше несовершеннолетних, которых втягивают в эту преступную деятельность. К сожалению, жертвами становятся все слои населения. Как правило, мошенники находятся за пределами нашей страны и используют и бесконтактный вывод денег за границу, но так и используют курьеров. Есть случаи, когда сами потерпевшие становятся преступниками. Внесены изменения законодательства в органах внутренних дел и Следственный комитет. Мы имеем право заблокировать определенную сделку на 10 дней для того, чтобы можно было разобраться. Это тоже дает сегодня свои результаты. Хочу обратиться ко всем. Вы работаете в трудовых коллективах. Доводите. Ни один сотрудник правоохранительной сферы, ни один сотрудник налоговой инспекции никогда не придет и не будет брать в руки наличные деньги. Никогда. Когда слышите, лучше сразу положить телефон.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
14: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
13: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты.
13: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
16: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
17: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
13: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
18: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий Балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
6: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
7: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
6: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
7: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
6: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
8: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
9: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
6: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня мы погружаемся в тему, которая разворачивается прямо сейчас, но окутана туманом. В лесах Гомельской области, всего в 40 километрах от границы с Украиной, идет, просто гигантское строительство.
20: И это, судя по всему, не просто очередной военный объект. Нет. Похоже, на наших глазах создается целый военно-стратегический узел, такой, который может серьезно изменить баланс сил во всем регионе.
19: Да, и чтобы не быть голословными, мы сегодня опираемся на целый массив данных. Это не слухи из интернета.
20: Совершенно верно. Мы изучили документы из системы государственных закупок. Это во-первых. Во-вторых, есть спутниковые снимки за последние месяцы. Очень показательные.
19: И, конечно, большая работа независимых журналистов «Флагшток», «Белорусский Гаюн», «Радио Свобода».
20: Плюс официальные документы. В частности, государственная инвестиционная программа, которая утверждена указом президента. То есть это все серьезно.
19: И вот сегодня наша задача – собрать все эти фрагменты в одну картину. попытаться понять истинные масштабы, реальную стоимость, заглянуть в прошлое этого места и, ну, и оценить риски.
1: Важный ликбез. Гомельская область представляет собой уникальный в масштабах Восточной Европы географический замок, запирающий стык границ трех государств. Регион выступает естественным плацдармом, который исторически определял судьбу военных кампаний благодаря своей роли ворот в Поднепровье. Географический фундамент стратегии региона – бассейн реки Днепр и труднопроходимые болота Полесья, которые на протяжении веков служили непреодолимым барьером для фронтального наступления, вынуждая противника использовать узкие коридоры вдоль крупных дорог. Во время операции «Багратион» в 1944 году именно через болотистую местность Гомельщины советские войска нанесли неожиданный удар, доказав, что контроль над этим ландшафтом дает решающее преимущество. В современных реалиях область является ключевым элементом южного оперативного направления, обеспечивая контроль над кратчайшим путем к Киеву, расстояние до которого от пограничных пунктов составляет менее 100 километров. Железнодорожная сеть региона с плотностью около 33 километров путей на 1000 квадратных километров территории позволяет концентрировать резервы быстрее, чем на любом другом участке южной границы. С точки зрения ПВО, Гомельщина — это передовой рубеж обнаружения, где системы мониторинга способны просматривать воздушное пространство вглубь сопредельных территорий на от 300 до 400 километров. Наличие развитой промышленной базы, нефтепереработка, металлургия делает регион автономным в плане технического обслуживания техники и обеспечения ГСМ непосредственно у линии развертывания. Однако высокая концентрация военных объектов делает регион приоритетной мишенью в случае эскалации, превращая мирные полесские леса в зону потенциального огневого поражения. Экологический фактор также играет свою роль. Ведение боевых действий вблизи Чернобыльской зоны отчуждения несет риск вторичного радиоактивного загрязнения огромных территорий. Таким образом, Гомельская область сегодня — это не просто аграрно-промышленный регион, а мощный укрепрайон, чье состояние напрямую определяет баланс сил в восточноевропейском регионе.
19: Думаю, начать стоит с самого понятного и одновременно с самого шокирующего — с денег. Итак, согласно той самой государственной инвестпрограмме, только на сам полигон, внимание, без учета военного городка, на 2026-2028 годы запланировано более 411 миллионов рублей.
21: Стой, 411 миллионов. Это же просто какая-то абстрактная цифра, она висит в воздухе. Давай попробуем ее как-то приземлить, чтобы понять масштаб.
19: Отличная мысль, потому что так это просто набор нулей. Ну вот, как это соотнести с реальными нуждами людей? В той же Гомельской области, например, возьмем Речицу или Могилев. Не самые богатые города, прям скажем.
21: Смотри, современный аппарат МРТ, хороший, который нужен для ранней диагностики онкологии, инсультов.
19: Несколько миллионов.
21: Да. А тут 411. Получается, что на эти деньги можно было купить, ну, я не знаю, десятки, если не под сотню, таких аппаратов.
19: Сотню аппаратов МРТ.
21: Это можно было бы оснастить ими каждую районную больницу в Гомельской и Могилевской областях. Каждую. Представь, сколько жизней это могло бы спасти. Сколько вовремя поставленных диагнозов.
19: Или, например, машины скорой помощи. Полностью укомплектованные современные реанимобили. Это же целый автопарк.
21: Конечно. Но тут, знаешь, наверняка найдется кто-то, кто скажет, ну как можно сравнивать? Безопасность страны бесценна, а вы тут про МРТ. Это же классика.
19: Да, это стандартный аргумент. Оборона — это святое, на нее денег жалеть нельзя.
21: Но это же лукавство, согласись. Давай сравним сопоставимые вещи. Строительство. Вот сколько стоит построить квадратный метр современной больничной палаты со всеми коммуникациями, с подводом кислорода?
19: Ну, немало.
21: А сколько стоит залить бетоном укрепленный капонир для танка или бункер? Я думаю, цифры будут вполне сравнимы. Но цель-то разная. В одном случае мы спасаем жизнь, в другом...
19: В другом готовимся ее отнимать.
21: Именно. И что меня вот в этой истории поражает больше всего, это контраст. Деньги вбухивают в инфраструктуру войны в регионе, который десятилетиями страдал от последствий другой катастрофы чернобыльской. В регионе, где больницы, школы, ФАПы всегда были недофинансированы.
19: То есть там, где людям нужны не бункеры, а элементарно новый фельдшерский пункт в деревне или оборудование в районную больницу, чтобы не ездить за 100 километров.
21: Совершенно верно. А вместо этого в приоритете гигантский полигон. Это очень четко показывает, каковы реальные приоритеты у власти. Деньги идут не на здоровье людей, а на подготовку к войне. Причем место для этого выбрано, ах, какое говорящее.
19: Да, я как раз хотела об этом поговорить. Место. Это же не просто поле в лесу. Это земли бывшего ракетного полка в Речицком районе рядом со станцией Якимовка. Что там было раньше?
21: Ты знаешь, я вчера читал старые архивы про этот полк. Это как будто в машину времени сел. Серьезно. Там, вот в этих самых лесах, где сейчас все перекапывают, дислоцировался 404-й ракетный полк. Часть ракетных войск стратегического назначения СССР.
19: РВСН. Звучит грозно.
21: Еще бы. Его расформировали в 1979 году. Довольно давно. Но до этого момента там на боевом дежурстве стояли шахтные пусковые установки.
19: Шахтные? То есть это не мобильные комплексы, которые по лесам ездят, а буквально врытые в землю бетонные колодцы с ракетами?
21: Именно так. И в них стояли баллистические ракеты средней дальности Р-12. С ядерными боеголовками, разумеется.
19: И куда они были нацелены?
21: Но куда? На Западную Европу. Это был один из ключевых элементов советского ядерного щита. И вот представь себе эту картину. Тихое белорусское Полесье. Край болот, лесов, партизанской славы. А на самом деле один из передних краев холодной войны?
19: Сложно это осознать. Территория, с которой в любой момент мог начаться конец света.
2: Тогда там стояли ракеты, нацеленные на Запад. А что там будет стоять сейчас? Особенно если мы вспомним, что в Беларуси уже размещены российские комплексы «Искандер-М». Получается, прошлое не просто напоминает о себе. Оно, кажется, становится нашим настоящим. Призраки холодной войны снова обретают плоть и бетон в полесских лесах. И для этих призраков сейчас готовят очень основательный плацдарм.
19: И эта подготовка, она видна даже из космоса. Спутниковые снимки, которые мы изучили, они не оставляют никаких сомнений. Идет массовая, просто тотальная вырубка леса.
21: Речь не о паре полянок. Речь идет о десятках, а судя по динамике, уже о сотнях гектаров леса. Только на расчистку территории, по данным госзакупок, уже ушло более 16,5 миллионов рублей.
19: Меня не отпускает мысль о жителях Новой Буды, Якимовки, Прибора. Всех этих деревень вокруг. Ведь это не просто лес, это же Гомельская область. Это земли, которые почти 40 лет назад накрыло радиоактивное облако из Чернобыля.
21: Да, вот это, пожалуй, самый страшный аспект всей этой истории. Все эти деревья, сосны, березы, которым по 40, 50, 60 лет, они все это время росли на зараженной земле.
19: То есть они как губка?
21: Именно, как губка. Почти 40 лет они впитывали своими корнями из почвы радионуклиды. Цезий-137, стронций-90. Вся эта гадость накапливалась в древесине, в лесной подстилке, в грибах, в ягодах. Лес стал, по сути, природным хранилищем радиоактивных элементов.
19: А теперь это хранилище вскрывают. Массово рубят деревья, корчуют пни, снимают верхний слой почвы тяжелой техникой.
21: И что происходит, когда все это начинают делать? Особенно в сухую ветреную погоду. В воздух поднимаются тонны пыли.
19: Но это не обычная дорожная пыль.
21: Конечно, нет. Это пыль, содержащая радиоактивные частицы. И тут возникает сразу несколько страшных вопросов. Первый. Чем дышат строители, которые там работают?
19: Есть ли у них специальные респираторы? Проводятся ли вообще какие-то замеры радиационного фона на стройплощадке?
21: Мы не нашли ни одного упоминания об этом. Ни в закупках, ни в каких-либо документах. Но есть и второй вопрос, не менее важный. Чем дышат жители окрестных деревень?
19: Вот представь, ты живешь в деревне Новая Буда. У тебя огород, дети бегают во дворе. И ты каждый день видишь, как со стороны этой гигантской стройки ветер несет на твой дом облако пыли. Какие у тебя будут мысли?
21: Страх, безысходность. Потому что эта невидимая отрава осядет на твоих грядках с огурцами, в твоем колодце, в легких твоих детей, и ты ничего не можешь с этим сделать.
19: И куда ветер понесет эту пыль дальше? Долетит ли она до Речицы? Это же крупный город, он совсем недалеко.
21: При южном или юго-западном ветре вполне. И самое жуткое во всем этом – это полная информационная тишина. Вакуум. Никто не говорит людям об экологическом мониторинге, о мерах безопасности. Их просто поставили перед фактом.
19: Получается, к историческим рискам, к колоссальным финансовым затратам мы добавляем еще и огромный, совершенно непросчитанный экологический риск. И все это ради объекта, который уже сейчас на этапе строительства создает колоссальные бытовые проблемы для всего региона. Я говорю о логистике.
2: О, да. Любой военный объект такого масштаба – это гигантская нагрузка на транспорт. А здесь ключевые точки – это железнодорожная станция Якимовка и трасса М-10 Гомель-Кобрин. И проблема в том, что вся эта инфраструктура, она просто не готова к таким нагрузкам.
19: Что именно не так со станцией Якимовка?
2: Это же крошечный полустанок посреди леса. Как отмечают расследователи, там никогда не было нормальной грузовой платформы, рампы, которая способна принимать и разгружать тяжелую гусеничную технику.
19: То есть танки, самоходные артиллерийские установки.
2: САУ, да. Или многоосные колесные шасси для ракетных комплексов. Это же многотонные махины. Их нельзя просто так сгрузить на землю. Это все равно, что пытаться пришвартовать океанский лайнер к рыбацкому пирсу.
19: То есть мы имеем классический логистический тупик. Я просто пытаюсь себе представить эту картину. На эту маленькую неприспособленную станцию начинают один за другим прибывать эшелоны с бронетехникой. И что с ней делать? Куда ее сгружать? Как ее потом перемещать вглубь леса?
2: И это ведь только половина проблемы. Вторая половина – это автодороги. Параллельно, как мы знаем из той же инвест-программы, идет масштабная реконструкция трассы М-10 и моста через Днепр.
19: Что, с одной стороны, вроде бы логично. Для тяжелых ракетных комплексов нужно усиленное дорожное полотно и мосты, способные выдержать их вес.
2: Логично. Но во время самого строительства это создает еще больший коллапс. Представь себе эту дорогу. По ней пытаются ехать. Строительная техника, которая реконструирует саму дорогу. Военные тягачи, которые везут что-то к полигону. Обычные фуры с товарами и простые гражданские автомобили.
19: И все они стоят в одной гигантской пробке. А на железнодорожных переездах, которых там немало, все они еще и часами стоят, пропуская вот эти бесконечные военные составы, идущие в Якимовку.
2: В итоге получается, что целый регион превращается в одну большую стройплощадку и транспортный затор. Гражданская жизнь, экономика, элементарные поездки людей на работу или на дачу – все это оказывается парализовано, подчинено одной единственной цели – военному строительству.
19: И вот на фоне всего этого огромных денег, радиоактивной пыли, логистического хаоса висит плотная, непробиваемая завеса секретности. В официальных документах, в тех же госзакупках – этот гигантский объект называют очень скромно – учебно-тактическое поле.
2: Да, поле. Просто поле. И это поле, в которое вбухивают сотни миллионов, охраняют как золотой запас страны. Что меня особенно поразило, когда я читал тендерную документацию, которую раскопали журналисты, это обязательное приложение – соглашение о конфиденциальности.
19: Для всех подрядчиков?
2: Для всех. Это юридический документ, который под страхом огромных штрафов запрещает сотрудникам подрядных организаций разглашать любую информацию о проекте. Вообще, любую.
19: Но, может, это стандартная практика? Любой военный объект, наверное, как-то засекречивают. В чем здесь уникальность?
2: Уникальность в степени этой секретности на фоне формально простого названия. За каждый доказанный факт разглашение, неважно, это фотография в соцсетях или просто разговор с соседом, штраф в 100 базовых величин. Это очень серьезные деньги для простого рабочего.
19: И возникает вопрос, зачем? Если это просто место для учений новой десантно-штурмовой бригады, о создании которой объявили официально, зачем такая тотальная секретность?
2: Вот именно. Полигоны в Беларуси строились и раньше, но такого режима строжайшей тайны вокруг них не было. Это наводит на очень простую мысль. Уровень секретности прямо пропорционален стратегической важности объекта.
19: И, возможно, дело не только и не столько в десантной бригаде.
2: Возможно, это поле готовят для чего-то гораздо более серьезного, для размещения самых современных, самых чувствительных и, прямо скажем, самых опасных систем вооружений. Систем, само присутствие которых уже является государственной тайной высшего уровня. Секретность – это маркер. Он говорит об истинных планах гораздо больше, чем любые официальные заявления.
19: Итак, давай попробуем подвести итог. Что мы имеем в сухом остатке? В Гомельской области, в условиях строжайшей секретности, с огромными экологическими рисками, и за колоссальные деньги строится огромный военный узел.
2: И это не просто какой-то отдельный проект.
21: Важно понимать, что это часть общей системной милитаризации страны. Это звено в цепи, которое тянется от изменения Конституции и отказа от нейтрального статуса через новую военную доктрину.
19: Заканчивается подготовкой детей к войне в школах и так называемых военно-патриотических лагерях.
21: Да, это все части одного большого процесса.
19: И вот все это сложенное вместе – деньги, история, радиоактивная пыль, секретность – все это заставляет задать один главный, очень тревожный вопрос.
21: Станет ли Полесье, этот край лесов и болот, воспетый в литературе как символ природной гармонии и спокойствия, снова мирным краем? Или его судьба быть вечным плацдармом, узлом сопротивления на границе цивилизации? Вопрос, на который пока, к сожалению, нет ответа.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Врач, аллерголог-иммунолог 10-й Минской клинической больницы Светлана Грушевская о том, от чего зависит концентрация пыльцы в воздухе, вызывающая аллергию.
3: Чувствительность у каждого разная. Кто-то, например, в апреле только вот заявил, что появились симптомы чихания, насморка, слезотечения. Была неделя холодная, у всех симптомы стали слабее. То есть от погоды зависит концентрация пыльцы в воздухе. Вот эта первая волна, она с марта по конец мая. Это цветение деревьев. Наиболее злостный аллерген – это, конечно, береза.
0: Важный сигнал.
22: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
23: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
22: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
23: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах – практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. Чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
22: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладудько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин призвал строителей работать на максимум.
12: Президентом приняты все решения. Финансовые госинвестпрограммы, региональные инвестпрограммы и так далее, и так далее. Нету тех ваших, наших отговорок, что там в мае указ принят, нету времени осваивать. Все решения приняты. Жилищное строительство, арендное жилье, инфраструктура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить. Хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня. Потому что у нас есть еще время. До конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы промышленности. И поэтому там тут все очень просто. Есть результат – спасибо за работу. Результата нет – можем попрощаться.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». И сегодня у нас, наверное, вечный спор. Мы анализируем два фундаментально разных подхода к жизни в современной Белоруссии. Мы будем опираться на предоставленные материалы и рассмотрим, скажем так, социально-экономические и качественные аспекты жизни в столице и в сельской местности.
15: Да, иными словами, мы попытаемся ответить на вопрос, который, я думаю, волнует очень многих. Что же на самом деле обеспечивает лучшее качество жизни в сегодняшней Беларуси? С одной стороны, динамичная, полная возможностей, но, конечно, и стресса городская среда. А с другой – спокойствие, экология и, определенная автономность деревенской жизни.
14: Совершенно верно.
24: Цифры и факты. Минск – это пылесос для денег. Средняя зарплата здесь достигла 3526 рублей, в то время как в регионах она застряла на отметке от 2200 до 2300 рублей. Казалось бы, выбор, где жить, очевиден, но статистика говорит, что минчанин тратит на базовый комфорт, аренду и бесконечные сервисы до 60% своего дохода, фактически работая на саму возможность жить в городе. С другой же стороны, аргументы про дешевую деревню – это опасная иллюзия. Продуктовая корзина в сельской автолавке обходится в 149 рублей, тогда как в минском гипермаркете тот же набор стоит 132 рубля. Разница в 15-25% на продуктах – это реальный налог на жизнь в глуши, который вы платите ежедневно. Плюс стоимость отопления дома, которая зимой может взлетать до 500 рублей, что в три раза дороже минской жировки. И главный парадокс 2026 года. Горожане живут в среднем на 4,5 года дольше. Почему? Потому что чистый деревенский воздух не спасает, если до ближайшего кардиолога нужно добираться 8 часов через 3 пересадки. Но при этом индекс загрязнения в Минске стабильно держится на отметке 120, что превращает легкие минчанина в фильтр от пылесоса. Так что же на самом деле выгоднее? Жить в бетонной коробке с толстым кошельком, но под перфоратор соседа? Или быть хозяином своей земли, но тратить половину жизни на борьбу с бытом и ожидание автолавки? Кажется, эти вопросы остаются открытыми.
5: Моя позиция такова. Я буду доказывать, что Минск при всех его недостатках предлагает несравнимо более высокий уровень возможностей и, как следствие, качество жизни.
15: А я, в свою очередь, представлю аргументы в пользу того, что истинное качество жизни, особенно если смотреть в долгосрочной перспективе, сегодня находится именно за пределами городской черты.
5: Что ж, позвольте тогда мне начать с самого, на мой взгляд, объективного и, в общем-то, неоспоримого – с денег. Город – это центр экономической активности, и это не просто слова, это подтверждается совершенно конкретными цифрами из материалов. Медианная зарплата в столице – 2253 белорусских рубля. В то же время, например, в Витебской области 1557 рублей. Разница почти в полтора раза.
15: Позвольте, но ведь медианная зарплата – это лишь половина истории. Она же показывает, что 50% людей получают больше, а 50% меньше. Это, ну, довольно абстрактный показатель.
5: Хорошее уточнение. Именно поэтому я хочу обратить внимание на еще более показательную цифру – модальная зарплата. То есть ту, которую люди получают чаще всего. И вот здесь разрыв еще более, я бы сказала, драматичен. В Минске это 1899 рублей, а в той же Витебской области всего 1115. Вот это и есть финансовая реальность для большинства. И эта разница почти в 800 рублей в месяц – это не просто цифры. Это возможность нанять репетитора ребенку, съездить в отпуск, отложить что-то. Это фундамент, на котором строится все остальное.
15: Я понимаю логику, в которой все упирается в доход. Но если посмотреть на это через призму, ну скажем, реальных расходов, не окажется ли эта финансовая подушка просто экономической ловушкой? Давайте будем честны. Качество жизни – это не цифра в расчетном листке, а то, что на нее можно получить. И материалы прямо говорят о жизни в Минске, как о постоянной беготне и желании выжить, а не жить. Это же очень сильная характеристика. Люди с более высокими зарплатами чувствуют, что они именно выживают. Может быть, потому что город забирает у них не только деньги, но и что-то большее?
5: Я не согласна с такой постановкой вопроса. Выживание в данном контексте – это, скажем так, плата за динамику и доступ к благам. И давайте вернемся к расходам. Содержание стандартной квартиры в Минске, согласно материалам, обходится в 113 рублей в месяц. А теперь сравним с домом в деревне зимой. Это от 259 до 519 рублей. Разница в 3-4, а то и в 5 раз. Эти сэкономленные 300-400 рублей в месяц – это как раз те деньги, которые можно инвестировать в развитие, в образование, в здоровье, а не буквально сжигать в печи.
15: Угу. Вы приводите очень избирательные цифры, вы говорите о коммунальных платежах, но умалчиваете о самой главной статье расходов для многих минчан – об аренде жилья. В материалах приводится просто убийственный пример. Человек за 6 лет потратил на аренду 15 тысяч долларов. 15 тысяч! Это же деньги, выброшенные в пустоту. За эту сумму, как там справедливо замечено, можно было построить небольшой каркасный дом и стать собственником актива, а не продолжать кормить арендодателя. Вот где настоящая финансовая кабала. Городская жизнь для многих – это вечная арендная игла, с которой невозможно соскочить.
5: Но ведь не все арендуют жилье. А те, кто арендует, делают это, потому что рынок труда в столице предлагает им возможности, которых просто нет в регионах. Для таких профессий, как бухгалтер или водитель, зарплатные предложения в Минске на 50-70% выше. Это не иллюзия, это реальная возможность быстрее накопить на тот же первоначальный взнос по ипотеке, которая в регионах с их зарплатами для многих вообще недоступна.
15: Хорошо, давайте на минуту забудем про жилье. Есть еще один аспект, который в материалах назван парадоксом продуктовой корзины. И он, на мой взгляд, полностью переворачивает вашу логику дешевой городской жизни. Жители деревень, у которых нет своего хозяйства, они вынуждены покупать продукты в автолавках. А там из-за полного отсутствия конкуренции цены на 15-40% выше, чем в столичных гипермаркетах. Те же яблоки, базовый продукт, дороже на 40%, подсолнечное масло на 21%. Получается абсурдная ситуация. Люди с доходами почти в два раза ниже платят за еду значительно больше. Ваша городская экономия – это привилегия, доступная только при наличии столичной зарплаты и возможности выбирать между десятком гипермаркетов.
5: Это интересный парадокс, признаю. Но вы говорите о ценах на яблоки, а я хочу поговорить о цене здоровья и жизни. И здесь я считаю преимущество города абсолютное и неоспоримо. Давайте представим ситуацию, описанную в материалах. У человека в деревне случается проблема со здоровьем, требующая консультации узкого специалиста. Для минчанина это, ну, рутинная задача. Записала, съездила в поликлинику или республиканский центр, потратила час-два, получила помощь. А для сельского жителя это превращается в настоящий логистический квест на целый день. Нужно подстроиться под расписание автобуса, который ходит два раза в день, доехать до райцентра, там, возможно, сделать пересадку. В итоге, как указано, уходит от 5 до 8 часов. Это не просто неудобство. Если речь идет о своевременной диагностике, но, скажем, в кардиологии или онкологии, такая задержка может стоить человеку жизни.
15: Это очень веский довод. Но... Но ведь он, по сути, лишь подчеркивает системный сбой, а не преимущество города как такового. Вы преподносите как благо то, что является следствием, ну, чудовищной диспропорции в развитии страны. Декларируемая равнодоступность медицинской помощи просто разбивается о географию. Фельдшерско-акушерские пункты населения могут заменить специализированные центры. Но вместо того, чтобы считать это плюсом города, стоит рассматривать это как критический недостаток регионального развития. Это не свободный выбор. Это вынужденная мера?
5: Вы совершенно правы в том, что это отражает системный дисбаланс. Но для человека, принимающего решение здесь и сейчас, это не философский вопрос, а сугубо практический. Он выбирает не идеальную систему будущего, а реальную возможность получить помощь сегодня. И эта возможность сегодня в городе. И кроме того, город решает не только экстренные, но и повседневные задачи,

0: Жизнь – это гонка. Давайте поговорим о среде обитания, о том, чем человек дышит и что слышит каждый день. Уровень шума на ключевых перекрестках Минска, как указано, достигает 73-80 дБ. Это постоянный акустический стресс, он просто изнашивает нервную систему. А воздух? Индекс качества в неблагоприятные дни поднимается до 126. И исследования, на которые ссылаются в материале, говорят, что это эквивалентно пассивному выкуриванию почти 1,5 сигарет в день. Каждый день. Вот цена, которой минчанин платит своим здоровьем за вашу динамику.
1: Да, но это цена за доступ к возможностям. К театрам, выставкам, лучшим школам и университетам. Это среда, которая стимулирует развитие. Жизнь в деревне, при всем уважении, такой плотности событий и стимулов предоставить не может. Это более пассивная среда.
0: Я бы назвал ее не пассивной, а здоровой. Это осознанный выбор в пользу ментального и физического благополучия, которое в современном мире становится, ну, главным капиталом. И ваша идея о том, что в деревне нет инфраструктуры, она безнадежно устарела. Материалы приводят примеры, как в деревнях открываются кофейни, как работают службы доставки, которые привозят к порогу дома все, что угодно. Современные технологии, в первую очередь интернет, они стирают границы. Сегодня можно жить в деревне, дышать чистым воздухом и работать удаленно на ту же столичную или даже международную компанию и получать доход, сопоставимый с минским, но не неся при этом всех городских издержек, ни финансовых, ни психологических.
1: Ладно, давай по-быстрому. Блиц. Три вопроса, короткие ответы. Готов?
2: Давай.
1: Первый. Сможешь выжить без доставки еды и такси? В городе у меня сервис 24/7. А у тебя?
2: Слушай, мне не нужна пицца в 2 часа ночи. У меня все свое под рукой. Я рассчитываю на себя, а не на курьера, который может застрять в пробке.
1: Хорошо, принято. Второй вопрос. Какова реальная цена твоей домашней картошки? Ведь это не бесплатно. Это твой труд, твое здоровье, которое ты оставляешь на огороде. Проще и дешевле купить?
2: Ее цена не в рублях. Она в том, что я точно знаю, что я ем, что в ней нет химии. Это цена моего здоровья, а на этом я не экономлю.
1: Философский ответ. Ладно, третий. Агрогородки – это просто города без будущего.
2: Нет.
1: Почему? Это же ни то, ни сё, ни деревенской души, ни городского комфорта. Просто тупик.
2: Это не тупик, это компромисс. И попытка сохранить жизнь на селе. Там есть школа, есть ФАП. Это лучше, чем заброшенная деревня, из которой все уехали. Это эволюция, а не тупик.
1: Подводя итог, я все же остаюсь при мнении, что при всех очевидных издержках и экологических, и психологических, именно Минск обеспечивает фундаментальные основы высокого качества жизни. Это стабильный высокий доход, это доступ к лучшей в стране медицине и образованию, и это развитая инфраструктура, которая экономит время. Это объективные, измеримые преимущества, которые сложно оспаривать, оперируя категориями спокойствия и гармонии.
2: А я считаю, что материалы рисуют другую картину. Жизнь в деревне перестает быть синонимом отсталости и превращается в осознанный выбор для тех, кто переосмыслил ценности. Кто ставит во главу угла не карьерную гонку, а психологический комфорт, здоровье, экологию и независимость. Экономические трудности и проблемы с инфраструктурой, безусловно, реальны. Но они не отменяют главного – возможности жить в здоровой среде и в своем, а не навязанном извне, ритме. И эти нематериальные активы становятся все более ценными в современном мире.
1: В конечном счете, наш анализ показывает, что выбор между городом и деревней в Беларуси – это не просто выбор места на карте. Это, по сути, столкновение двух жизненных философий, двух Белоруссий, которые все больше отдаляются друг от друга.
2: Именно. Одна — это Минск, который интегрирован в глобальные процессы, но расплачивается за это благополучием своих жителей. А другая — это остальная страна, которая пытается найти новую ценность в автономии и экологии, но все еще борется с последствиями десятилетий централизации. И ключевой вопрос, который остается открытым, это не где лучше жить, а смогут ли эти два мира сосуществовать, не истощая друг друга.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами

0: не станет. Раньше в колхозе, совхозе, они говорят о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
1: Намного сделано, Александр Георгиевич, уже.
0: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать, работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председателя исполкома?
1: ПМК нет.
0: ПМК строительного нет. Сельхозрайотсервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы... Да, поэтому нам надо восстанавливать те сервисы. Те сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку. Как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
2: Важный сигнал.
3: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
4: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
3: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
3: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
6: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
7: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
3: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, Некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава государства Александр Лукашенко о том, какой он видит Беларусь будущего, не как президент, а как человек.
0: Вы знаете, это для меня очень важный вопрос. Как вообще для человека. Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть. Мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась. И чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях. Что мой сын президента, что других. У меня сын учился в деревенской школе. Вместе со всеми поддерживает со многими отношениями. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился, он всегда хорошо учился. Занимаясь со всеми, а условия были равные для всех, я за этим внимательно следил. Он в некоторой степени половину из класса своих ребят превзошел. Ну, возможности. И для других было, и многие, очень многие закончили вузы и получили высшее образование. Поэтому я хочу, чтобы вот такая Беларусь была сохранена. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше, но возможности есть. Пример тому и нынешний президент.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
3: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
13: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
3: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
14: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не...
2: Новости регионов. На радиосигнал.
15: Двое минчан пошли ночью в лес, встретили милицию и испугались. Дальше стало еще страшнее. Приговор по наркотической статье. Подозрение у сотрудников милиции вызвали двое молодых мужчин, которые в 3 часа ночи шли вдоль лесополосы на улице Заречной. Те, заметив приближающихся силовиков, заметно занервничали. Оказалось, неспроста. Один из мужчин накануне приобрел в наркошопе запрещенное вещество и попросил приятеля отвезти его на автомобиле в лес, чтобы он мог забрать закладку. В мобильном телефоне подозреваемого обнаружились географические координаты и фотография местности, где находится сверток с амфетаминов. В отношении жителей столицы возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом ему преступлении он не признал. Ранее у него уже были проблемы с законом. Суд, однако, признал его виновным и назначил 2 месяца ареста, а мобильный телефон конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Житель Бреста в порыве ревности разбил чужой автомобиль. В Московской РОВД областного центра обратился мужчина и пожаловался, что кто-то повредил его авто. Правоохранители выяснили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. По словам брещанина, в тот момент он был пьян. Под влиянием выпитого ему показалось, что в машине находится его бывшая возлюбленная с другим мужчиной. В приступе ревности и агрессии хулиган схватил металлическую трубу и начал бить ей по транспортному средству. Причиненный ущерб оценили в сумму более 850 рублей. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибло 2 человека. 7 мая в Логойском районе в деревне Терехи на улице Центральной загорелся жилой частный дом. Прибывшие по месту вызова спасатели МЧС во время тушения огня обнаружили тела 82-летнего мужчины и 77-летней женщины с термическими повреждениями. В Следственном комитете уточнили, что рассматривается несколько версий ЧП. Основная – короткое замыкание электропроводки, которое привело к возникновению пожара. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
10: Заместитель генерального директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Металлопрокатная компания» Аркадий Роловец о способности конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести.
16: Мы способны конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести. Инновационным проектом в настоящий момент, я даже не побоюсь этого слова, дерзким моментом, проектом, явилось замещение у одного из производителей упаковочных изделий, который расположен на территории Республики Беларусь, замещение алюминия на продукцию нашего предприятия, на белую жесть. В начале 2026 года была создана рабочая группа. Мы полностью изучили физико-механические свойства алюминия, все требования изучили, которые клиент предъявляет к данному материалу. И путем подбора химического состава стали, путем подбора конкретных физико-механических свойств материала нам удалось полностью заместить алюминий на белую жесть и полностью удовлетворить все требования клиента.
2: Важный сигнал.
3: Вся надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
17: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
18: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
3: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
18: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
3: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
19: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последние. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
3: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о переходе от поставок природных ресурсов к их более глубокой переработке.
20: Говорим просто о том, каким образом более эффективно использовать наши традиционные ресурсы. Это и торф, это и наши удобрения, минеральные удобрения. В принципе, в мире достаточно активно развивается, как вы знаете, зеленое сельское хозяйство, так называемое, да? Как его еще называют, органическое земледелие. Это очень ценный ресурс для повышения плодородности земель и особенно для восстановления деградированных почв. Вы знаете, что что чем более интенсивное становится сельское хозяйство в мире, тем быстрее идет исчерпание плодородного слоя. Значит, поэтому в этом плане белорусский торф – это незаменимая вещь. Но вопрос еще правильно, каким образом его использовать. И спрос на белорусский торф большой. Но в целом это президент неоднократно об этом говорил. И просто сегодня немножко углубились в какие-то конкретные вещи, но мы должны переходить как можно быстрее от поставок сырья, так называемого, да, то есть в любом случае, допустим, калийная соль – это сырье, там торф – это сырье. Это не, я не говорю, что это плохо, но у этих природных ископаемых есть и другие переделы, которые надо быстрее осваивать. Это немножко другой бизнес, это немножко другие технологии, вот, но и этим мы уже давно занимаемся, может быть, надо просто более взять больше темп в этом плане и осуществить дополнительные инвестиции. Вот, и банковская система готова предоставить эти ресурсы тем нашим предприятиям, структурам, которые готовы идти по направлению дополнительных переделов тех природных ресурсов, которые есть в Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить страшно и опасно. О том, кто и как следит за белорусами и что делать, чтобы не стать жертвой этой слежки.
21: Наша миссия – показать, как работают технологии контроля и сопротивления. С чего начнем?
1: Чтобы осознать реальный масштаб того, что происходит сегодня, авторы отчетов предлагают вернуться немного назад – в август 2020 года. Представьте ситуацию, просто попробуйте вообразить картину. Целая страна, миллионы людей, огромные города внезапно оказываются полностью отрезанными от глобальной сети.
21: На 61 час.
1: Да, на 61 час. Это почти трое суток абсолютного информационного вакуума. Не работают карты, не проходят банковские платежи.
21: Невозможно банально прочитать новости.
1: Или отправить сообщение близким. Возникает закономерный вопрос, как такое вообще возможно осуществить технически в современном мире. Разве интернет не создавался как децентрализованная сеть, которую невозможно просто выключить рубильнику?
21: В теории – да, интернет децентрализован. Но на практике отключить целую страну невероятно сложно, но вполне реально. Особенно если архитектура сети изначально строилась с расчетом на строгую централизацию.
1: То есть это планировалось заранее?
21: Ну, исторически так сложилось, что в Беларуси существует фактически монополия на внешний интернет-трафик. Все без исключения данные, идущие в страну и уходящие из нее, физически проходят всего через два главных узла.
1: Это инфраструктура Национального центра обмена трафиком?
21: Да, НЦОТ и государственного оператора связи Белтелеком. Ни один коммерческий провайдер не имеет прямого независимого выхода на зарубежные магистрали без участия этих структур. Это создает идеальное искусственное бутылочное горлышко.
1: И согласно логам сетевых аналитиков, 9 августа началось планомерное отключение.
21: Именно поэтапное. Сначала замедлились тяжелые сервисы вроде Ютуба и поисковика Google, потом перестали отвечать серверы иностранных сайтов.
1: А к вечеру исчез доступ и к внутренним местным ресурсам. Местные власти официально заявляли, что перебои связаны с масштабными зарубежными DDoS-атаками.
21: Якобы внешние силы пытаются положить инфраструктуру.
1: Да, но когда читаешь данные независимых международных мониторинговых групп, таких как NetBlocks, картина вырисовывается совершенно иная. Их датчики четко показывают, никаких внешних атак такого масштаба просто не существовало. Сигнал обрывался изнутри самой системы.
21: И для этого, как утверждают источники, использовалась технология Deep Packet Inspection, или сокращенно DPI. Это подтверждается сразу несколькими техническими экспертизами.
1: DPI – это ведь оборудование для глубокой фильтрации.
21: Драм. Источники прямо указывают на использование дорогостоящего оборудования американо-канадской компании Sandvine. В отчетах фигурирует программно-аппаратный комплекс стоимостью около 2,5 миллионов долларов. DPI не просто читает адрес. Алгоритм вскрывает конверт на лету, анализирует само содержимое, понимает, что это за тип данных.
1: Видео, текст, пакет мессенджера.
21: И на основе этого принимает решение пропустить письмо, замедлить его доставку или уничтожить на месте.
1: И, судя по всему, тогда весь огромный внешний трафик страны попытались направить через один единственный узел DPI от Sandvine, чтобы отфильтровать неугодный контент.
21: Естественно, из-за колоссального объема данных система просто не справилась с нагрузкой, захлебнулась и парализовала вообще все. Что здесь действительно увлекает, так это то, как эволюционировал подход к контролю после этих событий. Местные власти осознали, что грубые блокировки бьют по экономике и перешли от тактики «выключить все» к тактике «сохранить и проанализировать все».
1: Вот на этом моменте хочется остановиться максимально подробно, потому что это пугает больше всего. В документах правозащитников постоянно фигурирует аббревиатура SORM.
21: Да, система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.
1: У обывателя представление о прослушке сформировано старыми фильмами. Но, знаете, сидит уставший человек в подвале, крутит бобины и слушает разговор. Но современный SORM-3, о котором идет речь, это совершенно иной уровень, не так ли?
21: Совершенно иной. Образ из фильмов — это аналог системы SORM-1 из 80-х. Потом был SORM-2 для мониторинга интернета, а вот SORM-3 — это колоссальная всеобъемлющая система баз данных. Современное оборудование имеет пропускную способность до 160 гигабит в секунду на модуль.
1: То есть они не слушают в реальном времени?
21: Нет. Система методично собирает и отправляет на многолетнее хранение гигантские массивы метастатистики. Биллинг, детальная история электронных платежей, перемещение устройства по базовым станциям и, самое главное, сессии NAT-трансляций.
1: Звучит сложно. Как это можно объяснить понятным языком?
21: NAT-трансляция — это как строгий портье на входе. Из каждого номера постояльцы звонят в город, портье записывает в журнал. Система SORM-3 изымает этот журнал и хранит его вечно.
1: Получается, даже если содержимое сообщения зашифровано, система знает, с кем, когда и откуда общался человек. Формируется исчерпывающий цифровой профиль каждого абонента.
21: Именно так. От этого буквально мурашки по коже, но цифровой профиль на серверах — это еще полбеды. Источники рассказывают о внедрении системы KeyPad от компании Synesis. Это уже про тотальный контроль в физическом мире.
1: Более 2500 умных камер наблюдения по всей территории страны. Перекрестки, площади, входы в метрополитен.
21: И это не просто камеры, которые пишут видео в архив. Это искусственный интеллект, алгоритмы которого способны в реальном времени распознавать от 15 до 25 лиц в одном кадре одновременно.
1: Настоящий масштаб проблемы вырисовывается, когда мы понимаем комплексную работу. Интеграция KeyPod с государственными паспортными базами дала беспрецедентный аналитический инструмент. В отчетах описывается пугающий феномен так называемых ретроспективных арестов.
21: Да. Людей задерживали спустя месяцы после участия в мирных собраниях. Человек вернулся к обычной жизни, а искусственный интеллект монотонно просеивает терабайты архивов, находит лицо, сопоставляет с паспортной фотографией и выдает совпадение. Эффективность оценивается более чем в 97%.
1: И когда читаешь эти материалы, натыкаешься на инструкции правозащитников о том, как избежать опознавания. Читать это физически тяжело. Звучит как руководство из антиутопии.
21: Там советуют прятать геометрию лица за кепками и очками, не смотреть вверх на мачты с камерами.
1: Носить бесформенную одежду, скрывать татуировки и шрамы. Доходит до того, что советуют искусственно менять походку, подкладывать камешек в обувь, чтобы слегка прихрамывать, или сильно сутулиться, чтобы сбить алгоритмы анализа движений.
21: Логичная, хоть и пугающая реакция общества. Но если от камеры на улице можно попытаться спрятаться под капюшоном, то от угроз в собственном кармане скрыться сложнее.
1: А вот здесь становится действительно интересно. В конце 2025 года прогремела новость, был опубликован совместный отчет организации Resident NGO и Reporters Without Borders.
21: В нем описывалось шпионское программное обеспечение Resident Bad.
1: И это стало прецедентом. В 2025 году на телефоне белорусского журналиста обнаружили этот сложный цифровой имплант.
21: Эксперты по кибербезопасности декомпилировали код и пришли к выводу, что разработка программы, которую связывают с КГБ, началась минимум в 2021 году. Это специализированное Android-приложение для тотального шпионажа.
1: Меня больше всего поразил механизм заражения. В прессе часто пишут про коммерческие и шпионские программы за миллионы долларов, вроде Pegasus, которые заражают удаленно, без кликов атака. Zero click. Тебе приходит невидимое сообщение, и ты взломан. А здесь подход пугающе ручной. Зачем им физический доступ?
21: В этом и кроется коварство. Resident Bad не распространяется массово через ссылки. В документах детально описан сценарий, человека вызывают на беседу или допрос. На входе просят оставить телефон в шкафчике. Во время беседы следователь просит разблокировать устройство, якобы для проверки контактов. Пин-код банально подсматривается.
1: Телефон возвращается в шкафчик.
21: Да. А в это время в коридоре оперативники подключают его проводом к ноутбуку и используют техническую утилиту ADB, Android Debug Bridge.
1: Что это за утилита?
21: Это можно сравнить со служебным входом для инженеров. Парадный вход охраняет встроенная защита Google Play Protect. Но используя ADB через кабель, оперативники заходят через черный ход для разработчиков.
1: Они вручную устанавливают вредоносный файл в системную память, отключают антивирусную защиту и выдают программе все мыслимые системные разрешения.
21: До жути просто и эффективно. Оказавшись внутри, программа получает абсолютную власть. Resident Bad тихо читает SMS, скачивает файлы, имеет доступ к журналам вызовов. Но самое страшное — она умеет делать незаметные скриншоты экрана.
1: Это позволяет кураторам читать переписку в защищенных мессенджерах вроде Signal или секретных чатах Telegram прямо в момент набора текста.
21: До того, как сообщения зашифрованы и отправлены в сеть.
1: Именно.
21: И нельзя не упомянуть функцию горячего микрофона. Resident Bad способен удаленно активировать микрофон смартфона в любой момент. Пользователь ничего не заметит. Зеленые индикаторы работы микрофона на экране подавляются программно.
1: Ситуация абсолютной безнадежности. Итак, что все это значит в реальности? Возникает вопрос, как обычному человеку защитить свою безопасность. Отчеты профильных организаций содержат конкретные правила цифровой гигиены.
21: Безопасность начинается с понимания угроз. Чтобы исключить примитивный перехват данных, рекомендуется регулярно проверять настройки переадресации звонков и SMS с помощью USSD-команд.
1: Это комбинация звездочка, решетка, 21 решетка, верно?
21: Да, набрав хэштег 21 хэштег, можно увидеть, не уходят ли данные дубликатом на сторонние номера. А комбинация хэштег 002 хэштег позволяет одной командой полностью сбросить любые переадресации.
1: Технические эксперты также советуют использовать приложения для мониторинга активности. Упоминаются DarShark или Eagle Security. Они анализируют фоновую активность и предупреждают, если скрытый процесс часто включает микрофон или камеру.
21: Однако любые программы — лишь половина дела. Документы содержат жесткие инструкции на случай угрозы физического задержания. Первое и главное правило – немедленно выключить телефон долгим нажатием кнопки питания.
1: Этому есть весомое обоснование. Выключенный и заново включенный телефон переходит в состояние BFFU – Before First Unlock, то есть до первой разблокировки.
21: В этом холодном режиме все данные зашифрованы на глубоком аппаратном уровне. Это как сейф с двойным замком. Ключи шифрования не загружены в оперативную память. И чтобы сейф открыть, нужно использовать сложный длинный буквенно-цифровой пароль.
1: То есть использование биометрии Face ID или отпечатка пальца строго не рекомендуется?
21: Категорически. Физически заставить человека приложить палец к стеклу несоизмеримо проще, чем заставить вспомнить сложный пароль из 20 случайных символов.
1: И в отчетах есть еще одно жесточайшее правило. Если смартфон хотя бы на несколько минут оказался в руках силовиков, все, он больше не является безопасным. Никакие сканирования не дадут 100% гарантии, что туда не зашили Resident Bad. Единственный выход – немедленный полный сброс до заводских настроек, а в идеале – физическое уничтожение аппарата.
21: Подводя итог столь объемному анализу документов, хочется обратить внимание на одну глобальную тенденцию, которая вырисовывается между строк. Технологии тотального цифрового контроля, которые сегодня создаются и проходят полевое тестирование в таких жестких условиях, редко остаются в границах одного государства.
1: В смысле экспорта технологий?
21: Именно. В материалах вскользь упоминалось, что Россия, используя наработанный опыт, активно помогала строить архитектуру цифрового фаервола в Иране. Возникает важнейший вопрос, над которым каждый может задуматься: не наблюдаем ли мы рождение масштабного международного рынка авторитарных технологий? Рынка, где успешный опыт цифровой диктатуры, умные камеры Keypod, системы DPI от Sendvine или шпионское ПО вроде Resident Bat будет свободно экспортироваться и продаваться по всему миру, словно обычный программный продукт.
1: На сегодня это все. Больше важных разборов в следующих выпусках. Читайте между строк, думайте своей головой и услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получит только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
5: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
4: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
22: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. А он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
4: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники, и на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
23: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки, еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
4: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей на этом параде, станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
11: 2.
12: До.
11: 3.
12: Тин.
11: 4.
12: Чар.
11: 5.
12: Пач.
11: 6.
12: Че.
11: 7.
12: Сат.
11: 8.
12: Ат.
11: 9.
12: Но.
11: 10.
12: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
15: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
6: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
15: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
7: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
15: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
8: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
13: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
14: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
15: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Издержки распределений. Очередной скандал с молодым специалистом. На этот раз девушки не доплачивали обещанное 2 года. О таких историях мало рассказывают на телевидении, в отличие от инцидентов, которых к ответственности привлекают выпускников вузов, отказавшихся от отработки по распределению. В Докшицком районе молодому специалисту в сфере АПК 2 года не доплачивали зарплату. А именно, не начисляли дополнительные ежемесячные надбавки, которые положены по закону, как мера поддержки для удержания кадров в отрасли. Молодой специалист не смог добиться справедливости самостоятельно, общение с руководством не принесло результатов. Поэтому написал жалобу в прокуратуру. Последовала проверка, по итогам которой работнику выплатили все причитающиеся деньги в полном объеме. К сожалению, такая ситуация не исключение из правил, а устоявшаяся практика, прокомментировал историю гомельчанин Иван.
24: У нас почему-то неохотно рассказывают о таких случаях в госизданиях и по телевидению. В основном любят состряпать сюжет про то, как бессовестные молодые специалисты не хотят проходить отработку. Только чаще всего они не бессовестные, а бегут оттуда из-за невыносимых условий и ущемления прав. Я знаю, о чем говорю. 6 лет назад пришел молодым специалистом на сельхозпредприятие. Зоотехником работал. Единовременной выплаты при трудоустройстве, положенной мне по закону, я не получил. Когда спустя 3 месяца спросил о ежемесячной надбавке, мне ответили, что она уже включена в минимальный размер оплаты труда. Я попытался что-то выяснить, разобраться, но мне прямо сказали, что либо ты тихонько отрабатываешь положенное и сваливаешь, либо мы тебе устроим незабываемое первое место работы и громкие проводы.
15: Отмечу, что по белорусскому законодательству доплата молодым специалистам должна начисляться сверх оклада, а не заменять минимальный размер оплаты труда. Единовременные выплаты при трудоустройстве и ежемесячные надбавки должны выплачиваться в бюджетных организациях – образование, медицина, культура и другие. В некоторых случаях выпускникам не доплачивают из-за некомпетентности бухгалтерии, но иногда из-за намеренных действий работодателя. Виктория Избарановича поделилась своей историей.
3: Я закончила университет по специальности психолог-педагог. Училась 2 года на платном, потом за успехи в учебе и активную общественную деятельность в ВУЗе смогла добиться перевода на бюджет. Но к окончанию обучения поменялись законы, и я должна была пройти обязательную отработку, почему-то без урезания срока отработки. Попала на отработку в детский центр медицинской реабилитации. Детки там как в санатории. Приезжали на лечение, параллельно учились, но и отдыхали. Я и еще 3 молодых специалистов работали как воспитатели. Я еще психологом на полставки. Там много чего было, но о доплатах. Когда мы подняли вопрос о доплатах молодым специалистам, это было на одном из общих собраний с коллективом и руководством, часть коллектива рассмеялась, а главврач, руководитель центра, при всех сказал: «Вам ни копейки не положено. Вы кто по специальности? Педагоги? А работаете в медицинском учреждении. Вы работаете в учреждении, которое никак не связано с вашей специальностью».
15: Виктория отметила, что они пытались разобраться в вопросе, но после того, как руководитель узнала, что молодые специалисты хотят обратиться за разъяснениями в профильные службы, она собрала летучку и устроила прилюдный разнос с оскорблениями, пообещав увольнение по статье. После этого ее и коллег начали, цитирую, «травить в коллективе, нагружать чужой работой и создавали такие условия, что мы с девчонками рыдали почти каждый вечер». Девушка отмечает, что работа с детьми ей нравилась, но те 2 года она до сих пор вспоминает с ужасом. Может, именно это одна из причин, по которой выпускники всячески пытаются избежать отработки после вуза. Или, отработав распределение, бегут не только с первого места работы, но и из отрасли в целом. Делитесь своими мнениями и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
16: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорией Балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну, мы союзники, мы юридически связаны друг с другом, и Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией – это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
17: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
15: В Минске последствия непогоды незначительные. Сообщается о двух поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
14: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи. Поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. Три теплицы восстановлению не подлежат.
1: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек. А потом еще молнии полыхали, и пыль

0: окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов. Грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин призвал строителей работать на максимум.
3: Президентом приняты все решения. Финансовые госинвестпрограммы, региональные инвестпрограммы и так далее, и так далее. Нету тех ваших, наших отговорок, что там в мае указ принят, нету времени осваивать. Все решения приняты. Жилищное строительство, арендное жилье, инфраструктура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить. Хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня. Потому что у нас есть еще время. До конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы в промышленности. И поэтому там, тут все очень просто. Есть результат – спасибо за работу. Результата нет – можем попрощаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Третий шанс «Десармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
5: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
4: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
6: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
4: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые

0: закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
1: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода» или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаш, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
3: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
4: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах – практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. Чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
3: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладудько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шилько недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
6: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
5: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
7: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
5: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
8: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
5: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
2: Лето.
9: Мосаме гарма.
2: Весна.
9: Бахар.
2: Осень.
9: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
11: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
10: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
12: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
10: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
12: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
10: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
13: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
10: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко рассказал, считает ли он себя диктатором.
15: Я опытный человек. Я прочитал какую-то грязь, на меня льют диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал. Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы. Отшутился. Хотя у меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа он есть, этот ресурс. И он диктует в Венесуэле, на Кубе у вас на родине, пытается в Иране диктовать, Китаю, ну, всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс. Я историк. Я знаю, как было в истории. Если у тебя нет этого ресурса, то ты не пытайся диктовать. А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Так, как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похоже. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще и голову на плечах, как у нас говорят, иметь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар ППЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янас». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
16: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
17: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
18: Это, походу, благокрасочный пи***.
2: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» – это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев, и отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
19: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
2: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пернефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, а так горок обволакивает дымом из-за горящего завода.
20: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
2: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
21: У меня рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. Просто 21 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
2: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Глава государства Александр Лукашенко о своем самом положительном качестве на посту президента.
15: Я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то, что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаете этот вопрос. Вот этот принцип справедливости, он оттуда, и из того, что я видел эту несправедливость, и навсегда для себя решил, что в основе моей политики будет лежать борьба за справедливость. Коррупция – это вопиющее качество и показатель несправедливости. Коррупция, если глубоко покопаться, она лежит в основе самых страшных явлений, в том числе и войн. Поэтому все оттуда, и извините за нескромность, я часто оцениваю годы своего президентства, и положительное вижу, и отрицательное. Самое положительное мое качество, что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью. Это мой лозунг.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
22: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
1: Это, ну, как сравнивать самокат и космический корабль. Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
22: Вот. Именно давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
1: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
22: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
1: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
22: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность реальными деньгами.
1: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
22: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
1: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
22: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
1: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
22: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
1: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
22: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
1: А что там?
22: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
1: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
22: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
1: Невероятно.
22: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
1: Больше, чем у армии.
22: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
1: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
22: Именно.
1: Это же прямое, неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
22: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
1: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
22: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений, картинка для телевизора.
1: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
22: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
1: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
22: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
1: Да, я понимаю.
22: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
1: Целого полка?
22: Да.
1: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
22: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
1: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
22: Почему?
1: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
22: Серьезно?
1: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
22: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
1: Ради лояльности Москвы?
22: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться, это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
1: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
22: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
1: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
22: Потому что туман.
1: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
22: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
1: оснащены тепловизорами.
22: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
1: И какой вердикт был у главнокомандующего?
22: Его собственная цитата. «Радости немного. И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
1: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
22: Joint All Domain Operations. Да.
1: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
22: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
1: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
22: Ну да. Это разрыв не в поколениях. Это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
1: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
22: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
1: НАТО учится украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
22: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
1: Жестоко, но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
22: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
1: Он увидел, что система не работает.
22: Он увидел, что система сгнила, что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
1: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
22: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
1: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
22: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
1: Ужасающие цифры.
22: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваджённые системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
1: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
22: Они знают, как обходить С-400, которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
1: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
22: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
1: Я слышала, поляки уже учатся у них.
22: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
1: Получают бесценный опыт.
22: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
1: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде Полонез-М или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
22: Ну, конечно.
1: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
22: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
1: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
22: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
1: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
22: А у Минска нет ни того, ни другого.
1: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
22: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
1: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
22: Гениальное.
1: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
22: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
1: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
22: Изучением тактики НАТО, да.
1: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
22: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
1: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
22: Вот. Именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
1: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
22: Конечно.
1: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов...
22: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
1: Это имитация силы там, где ее не осталось.
22: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
1: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
22: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
1: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
22: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
6: Важный сигнал.
10: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
7: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
10: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант. Консультант по странам Азии Сергей Жилин.
23: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
10: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
23: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
10: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
23: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
10: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
10: Удаленка – это не отпуск. В Могилеве сотрудника на онлайне хотели уволить за 3 часа вне зоны доступа. Это законно? Инцидент произошел на одном из предприятий города. По словам работодателя, сотрудник не отвечал на звонки, не заходил в корпоративный чат и не отправил обещанный утренний отчет. Сам сотрудник объяснил, что в квартире прорвало трубу. 3 часа он устранял бытовую аварию, а электричество пришлось отключить.
5: Нужно было срочно перекрывать воду, вызывать специалистов, убирать последствия. Электричество пришлось отключить, поэтому нормально работать и быть на связи я физически не мог. Это была не прогулка и не отдых, а аварийная ситуация. Соседи и аварийная служба свидетели, но на работе даже слушать это не стали.
10: Но с удаленкой все не так просто, как с обычной работой в офисе. Инспектор труда Татьяна Судакова объясняет. Классическое понятие прогулок дистанционным сотрудникам в такой ситуации не подходит.
8: Прогул – это отсутствие на рабочем месте, которое находится под контролем работодателя. У дистанционного работника такого места в привычном смысле нет. Это, конечно, не значит, что сотрудник может просто пропадать в рабочее время. Но я бы оценила произошедшее как дисциплинарный проступок, не более.
10: С увольнением эксперт тоже рекомендует повременить.
8: Если у работника уже есть неснятое взыскание, и он повторно нарушает трудовую дисциплину, тогда увольнение возможно, но основание будет другим – неоднократное нарушение трудовых обязанностей.
10: В ситуацию пришлось вмешаться профсоюзу. Сотрудник смог доказать факт аварии, поэтому требования об увольнении признали неправомерным и отменили. Эксперты напоминают, что любая работа – это обязанности, но и сотрудники права тоже имеют. Работодатель не может превращать любой технический или бытовой форс-мажор в повод для увольнения по статье. И помните, если у вас есть жалобы на начальство, образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Это ад на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
11: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
9: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
24: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
25: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
9: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
26: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
9: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
26: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
9: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о президентских командировках и подходах в регионах.
12: Вот эти все многочисленные программы, которых действительно достаточно уже было принято за последние 10 лет, вот последние 2 пятилетки мы активно занимаемся. Вот от, наверное, городов-спутников это началось. Припятское Полесье, 11 городов, где живет более 80 тысяч человек, Юго-Восток. Сегодня это один район, один проект. В новой пятилетке Витебское Приозерье, Минский промышленный комплекс. Президент говорит, мы уже немножко стали распыляться. Поэтому они должны быть простыми, компактными, и там должны быть инвестиционные проекты, конкретные сроки, деньги, источники, поддержка там, где надо, и ответственные за выполнение. Все. Поэтому он видит вот это все в таком более минимальном, скажем так, стиле изложения и более все-таки предметную проработку по конкретным отраслям, которые будут в том или ином регионе реализовываться. И сегодня прозвучало Юго-Восток, 7 районов, 1-2 якорных проекта. Все очень просто. 15 проектов на столе. Минфин как бы обозначил те меры поддержки, которые могут быть оказаны. Сейчас быстрые консультации по линии председателя райисполкома губернатор и внесение президенту на стол вот такой компактной программы, может, она громко звучит по названию, но по содержанию она будет просто более предметной, более такой сжатой и более конкретной по результатам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
13: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
10: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
16: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
10: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
17: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
18: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
1: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
2: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях

0: Пятница.
1: Пятница.
0: Джума.
1: Суббота.
0: Хафта.
1: Воскресенье.
0: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с вице-премьером правительства Виктором Каранкевичем назвал Беларусь близким и надежным другом Узбекистана.
5: Беларусь, конечно, традиционно близкий и надежный друг Узбекистана. Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Конечно же, благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, уважаемым Шавкатом Романовичем Мирзиёевым и уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, конечно же, последние годы наши взаимоотношения очень динамично развиваются. Соответственно, внешнеэкономические показатели тоже улучшаются в положительную сторону, причем вот такими хорошими темпами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: График работы Минского метрополитена изменится в субботу, 9 мая. Интервалы между поездами составят: на синей, московской и на красной автозаводской линиях с 9 до 11 часов 5 минут, с 11 до 24 часов 4 минуты. На зеленой ветке Зеленолужской с 9 до 11 часов 7 минут, с 11 до 24.00 6 минут. Сокращение времени ожидания производится для удобства пассажиров. При этом из-за массовых мероприятий в День Победы возможно временное закрытие входа и выхода на станции метро Площадь Победы, а также на некоторых других станциях. Столичная подземка также рекомендовала пассажирам заранее покупать жетоны и проездные билеты, так как 9 мая в метро ожидается большой поток людей. Маршрутное такси на ходу загорелось в Могилеве. Инцидент произошел 7 мая около 12 часов дня на остановке на улице Комсомольская. 53-летний водитель маршрутки «Форд» во время движения увидел дым, который вырвался из-под капота. Мужчина остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал спасателей. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, обошлось без пострадавших. В Бресте из реки Муховец достали тело женщины. Труп на поверхности воды примерно в метре от берега обнаружил прохожий. Глубина в том месте составляла всего лишь 1,5 метра. Женщина была в одежде. Установлено, что погибшая – 81-летняя местная жительница. Проводится проверка. В Гомеле в ДТП пострадал ребенок. Предварительно установлено, что 29-летний водитель «Ренаут» ехал по улице Кирова со стороны улицы Хатаевича, не учел дистанцию до впереди движущегося «Шевроле» и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 5-летняя пассажирка «Ренаут», которая находилась в детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
7: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без

0: пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
1: В Минске последствия непогоды незначительные. Сообщается о двух поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
2: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи. Поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. Три теплицы восстановлению не подлежат.
3: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек, а потом еще молнии полыхали, и пыль закручивала на обочинах. Настоящие пыльные бури были. Может, Беларусь кто-то проклял? С погодой последнее время черти что творится.
4: Брестская область. Люди, держитесь. Только высадили рассаду, привели в порядок огороды и цветники, и все. Что теперь? Не знаю, как там в других областях. Я в селе живу. Так у нас побило градом все огороды, сады. Закручивала такие пыльные вихри по двору. Ветром ветки обламывала, деревья валила. О хорошем урожае, думаю, можно забыть. Жаль, и денег, и сил вложено.
1: Сорванные крыши, выбитые окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов. Грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: У меня, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Глава МВД Иван Кубраков о киберпреступности.
12: Все больше и больше преступлений уходит в интернет. Это бесконтактный способ совершения преступлений. Все больше несовершеннолетних, которых втягивают в эту преступную деятельность. К сожалению, жертвами становятся все слои населения. Как правило, мошенники находятся за пределами нашей страны и используют и бесконтактный вывод денег за границу, но так и используют курьеров. Есть случаи, когда сами потерпевшие становятся преступниками. Внесены изменения законодательства в органах внутренних дел и Следственный комитет. Мы имеем право заблокировать определенную сделку на 10 дней для того, чтобы можно было разобраться. Это тоже дает сегодня свои результаты. Хочу обратиться ко всем. Вы работаете в трудовых коллективах. Доводите. Ни один сотрудник правоохранительной сферы, ни один сотрудник налоговой инспекции никогда не придет и не будет брать в руки наличные деньги. Никогда. Когда слышите, лучше сразу положить телефон.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
14: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
13: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
13: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
16: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
17: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
13: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
18: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
7: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. На протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня мы погружаемся в тему, которая разворачивается прямо сейчас, но окутана туманом. В лесах Гомельской области, всего в 40 километрах от границы с Украиной, идет просто гигантское строительство.
20: И это, судя по всему, не просто очередной военный объект. Нет. Похоже, на наших глазах создается целый военно-стратегический узел, такой, который может серьезно изменить баланс сил во всем регионе.
19: Да, и чтобы не быть голословными, мы сегодня опираемся на целый массив данных. Это не слухи из интернета.
20: Совершенно верно. Мы изучили документы из системы государственных закупок. Это во-первых. Во-вторых, есть спутниковые снимки за последние месяцы. Очень показательные.
19: И, конечно, большая работа независимых журналистов «Флагшток», «Белорусский Гаюн», «Радио Свобода».
20: Плюс официальные документы. В частности, государственная инвестиционная программа, которая утверждена указом президента. То есть это все серьезно.
19: И вот сегодня наша задача – собрать все эти фрагменты в одну картину. Попытаться понять истинные масштабы, реальную стоимость, заглянуть в прошлое этого места и, ну и оценить риски.
21: Важный ликбез. Гомельская область представляет собой уникальный в масштабах Восточной Европы географический замок, запирающий стык границ трех государств. Регион выступает естественным плацдармом, который исторически определял судьбу военных кампаний благодаря своей роли ворот в Поднепровье. Географический фундамент стратегии региона – бассейн реки Днепр и труднопроходимые болота Полесья, которые на протяжении веков служили непреодолимым барьером для фронтального наступления, вынуждая противника использовать узкие коридоры вдоль крупных дорог. Во время операции «Багратион» в 1944 году именно через болотистую местность Гомельщины советские войска нанесли неожиданный удар, доказав, что контроль над этим ландшафтом дает решающее преимущество. В современных реалиях область является ключевым элементом южного оперативного направления, обеспечивая контроль над кратчайшим путем к Киеву, расстояние до которого от пограничных пунктов составляет менее 100 километров. Железнодорожная сеть региона с плотностью около 33 километров путей на 1000 квадратных километров территории позволяет концентрировать резервы быстрее, чем на любом другом участке южной границы. С точки зрения ПВО, Гомельщина — это передовой рубеж обнаружения, где системы мониторинга способны просматривать воздушное пространство вглубь сопредельных территорий на от 300 до 400 километров. Наличие развитой промышленной базы, нефтепереработка, металлургия делает регион автономным в плане технического обслуживания техники и обеспечения ГСМ непосредственно у линии развертывания. Однако высокая концентрация военных объектов делает регион приоритетной мишенью в случае эскалации, превращая мирные полесские леса в зону потенциального огневого поражения. Экологический фактор также играет свою роль. Введение боевых действий вблизи Чернобыльской зоны отчуждения несет риск вторичного радиоактивного загрязнения огромных территорий. Таким образом, Гомельская область сегодня — это не просто аграрно-промышленный регион, а мощный укрепрайон, чье состояние напрямую определяет баланс сил в восточноевропейском регионе.
19: Думаю, начать стоит с самого понятного и одновременно с самого шокирующего — с денег. Итак, согласно той самой государственной инвестпрограмме, только на сам полигон, внимание, без учета военного городка, на 2026-2028 годы запланировано более 411 миллионов рублей.
20: Стой. 411 миллионов. Это же просто какая-то абстрактная цифра. Она висит в воздухе. Давай попробуем ее как-то приземлить, чтобы понять масштаб.
19: Отличная мысль. Потому что так это просто набор нулей. Ну вот, как это соотнести с реальными нуждами людей? В той же Гомельской области, например, возьмем Речицу или Могилев. Не самые богатые города, прям скажем.
20: Смотри, современный аппарат МРТ, хороший, который нужен для ранней диагностики онкологии, инсультов.
19: Несколько миллионов.
20: Да. А тут 411. Получается, что на эти деньги можно было купить, ну, я не знаю, десятки, если не под сотню, таких аппаратов.
19: Сотню аппаратов МРТ.
20: Это можно было бы оснастить ими каждую районную больницу в Гомельской и Могилевской областях. Каждую. Представь, сколько жизней это могло бы спасти. Сколько вовремя поставленных диагнозов.
19: Или, например, машины скорой помощи. Полностью укомплектованные современные реанимобили. Это же целый автопарк.
20: Конечно. Но тут, знаешь, наверняка найдется кто-то, кто скажет, ну как можно сравнивать? Безопасность страны бесценна, а вы тут про МРТ. Это же классика.
19: Да, это стандартный аргумент. Оборона — это святое, на нее денег жалеть нельзя.
20: Но это же лукавство, согласись. Давай сравним сопоставимые вещи. Строительство. Вот сколько стоит построить квадратный метр современной больничной палаты со всеми коммуникациями, с подводом кислорода?
19: Ну, немало.
20: А сколько стоит залить бетоном укрепленный капонир для танка или бункер? Я думаю, цифры будут вполне сравнимы. Но цель-то разная. В одном случае мы спасаем жизнь, в другом...
19: В другом готовимся ее отнимать.
20: Именно. И что меня вот в этой истории поражает больше всего, это контраст. Деньги вбухивают в инфраструктуру войны в регионе, который десятилетиями страдал от последствий другой катастрофы, чернобыльской. В регионе, где больницы, школы, ФАПы всегда были недофинансированы.
19: То есть там, где людям нужны не бункеры, а элементарно новый фельдшерский пункт в деревне или оборудование в районную больницу, чтобы не ездить за 100 километров.
20: Совершенно верно. А вместо этого в приоритете гигантский полигон. Это очень четко показывает, каковы реальные приоритеты у власти. Деньги идут не на здоровье людей, а на подготовку к войне. Причем место для этого выбрано, ах, какое говорящее.
19: Да, я как раз хотела об этом поговорить. Место. Это же не просто поле в лесу. Это земли бывшего ракетного полка в Речицком районе, рядом со станцией Якимовка. Что там было раньше?
20: Ты знаешь, я вчера читал старые архивы про этот полк. Это как будто в машину времени сел. Серьезно. Там, вот в этих самых лесах, где сейчас все перекапывают, дислоцировался 404-й ракетный полк. Часть ракетных войск стратегического назначения СССР.
19: РВСН. Звучит грозно.
20: Еще бы. Его расформировали в 1979 году. Довольно давно. Но до этого момента там на боевом дежурстве стояли шахтные пусковые установки.
19: Шахтные? То есть это не мобильные комплексы, которые по лесам ездят, а буквально врытые в землю бетонные колодцы с ракетами?
20: Именно так. И в них стояли баллистические ракеты средней дальности Р-12. С ядерными боеголовками, разумеется.
19: И куда они были нацелены?
20: Но куда? На Западную Европу. Это был один из ключевых элементов советского ядерного щита. И вот представь себе эту картину. Тихое белорусское Полесье. Край болот, лесов, партизанской славы. А на самом деле один из передних краев холодной войны?
19: Сложно это осознать. Территория, с которой в любой момент мог начаться конец света.
20: Тогда там стояли ракеты, нацеленные на Запад. А что там будет стоять сейчас? Особенно если мы вспомним, что в Беларуси уже размещены российские комплексы «Искандер-М». Получается, прошлое не просто напоминает о себе. Оно, кажется, становится нашим настоящим. Призраки холодной войны снова обретают плоть и бетон в полесских лесах. И для этих призраков сейчас готовят очень, очень основательный плацдарм.
19: И эта подготовка, она видна даже из космоса. Спутниковые снимки, которые мы изучили, они не оставляют никаких сомнений. Идет массовая, просто тотальная вырубка леса.
20: Речь не о паре полянок. Речь идет о десятках, а судя по динамике, уже о сотнях гектаров леса. Только на расчистку территории, по данным госзакупок, уже ушло более 16,5 миллионов рублей.
19: Меня не отпускает мысль о жителях Новой Буды, Якимовки, Прибора. Всех этих деревень вокруг. Ведь это не просто лес, это же Гомельская область. Это земли, которые почти 40 лет назад накрыло радиоактивное облако из Чернобыля.
20: Да, вот это, пожалуй, самый страшный аспект всей этой истории. Все эти деревья, сосны, березы, которым по 40, 50, 60 лет, они все это время росли на зараженной земле.
19: То есть они как губка.
20: Именно, как губка. Почти 40 лет они впитывали своими корнями из почвы радионуклиды. Цезий-137, стронций-90. Вся эта гадость накапливалась в древесине, в лесной подстилке, в грибах, в ягодах. Лес стал, по сути, природным хранилищем радиоактивных элементов.
19: А теперь это хранилище вскрывают. Массово рубят деревья, корчуют пни, снимают верхний слой почвы тяжелой техникой.
20: И что происходит, когда все это начинают делать? Особенно в сухую ветреную погоду. В воздух поднимаются тонны пыли.
19: Но это не обычная дорожная пыль.
20: Конечно, нет. Это пыль, содержащая радиоактивные частицы. И тут возникает сразу несколько страшных вопросов. Первый. Чем дышат строители, которые там работают?
19: Есть ли у них специальные респираторы? Проводятся ли вообще какие-то замеры радиационного фона на стройплощадке?
20: Мы не нашли ни одного упоминания об этом. Ни в закупках, ни в каких-либо документах. Но есть и второй вопрос, не менее важный. Чем дышат жители окрестных деревень?
19: Вот представь, ты живешь в деревне Новая Буда. У тебя огород, дети бегают во дворе. И ты каждый день видишь, как со стороны этой гигантской стройки ветер несет на твой дом облако пыли. Какие у тебя будут мысли?
20: Страх, безысходность. Потому что эта невидимая отрава осядет на твоих грядках с огурцами, в твоем колодце, в легких твоих детей. И ты ничего не можешь с этим сделать.
19: И куда ветер понесет эту пыль дальше? Долетит ли она до речицы? Это же крупный город, он совсем недалеко.
20: При южном или юго-западном ветре вполне. И самое жуткое во всем этом – это полная информационная тишина. Вакуум. Никто не говорит людям об экологическом мониторинге, о мерах безопасности. Их просто поставили перед фактом.
19: Получается, к историческим рискам, к колоссальным финансовым затратам мы добавляем еще и огромный, совершенно непросчитанный экологический риск. И все это ради объекта, который уже сейчас на этапе строительства создает колоссальные бытовые проблемы для всего региона. Я говорю о логистике.
20: О, да. Любой военный объект такого масштаба – это гигантская нагрузка на транспорт. А здесь ключевые точки – это железнодорожная станция Якимовка и трасса М-10 Гомель-Кобрин. И проблема в том, что вся эта инфраструктура, она просто не готова к таким нагрузкам.
19: Что именно не так со станцией Якимовка?
20: Это же крошечный полустанок посреди леса. Как отмечают расследователи, там никогда не было нормальной грузовой платформы, рампы, которая способна принимать и разгружать тяжелую гусеничную технику.
19: То есть танки, самоходные артиллерийские установки.
20: САУ, да. Или многоосные колесные шасси для ракетных комплексов. Это же многотонные махины. Их нельзя просто так сгрузить на землю. Это все равно, что пытаться пришвартовать океанский лайнер к рыбацкому пирсу.
19: То есть мы имеем классический логистический тупик. Я просто пытаюсь себе представить эту картину. На эту маленькую неприспособленную станцию начинают один за другим прибывать эшелоны с бронетехникой. И что с ней делать? Куда ее сгружать? Как ее потом перемещать вглубь леса?
20: И это ведь только половина проблемы. Вторая половина – это автодороги. Параллельно, как мы знаем из той же инвест-программы, идет масштабная реконструкция трассы М-10 и моста через Днепр.
19: Что, с одной стороны, вроде бы логично. Для тяжелых ракетных комплексов нужно усиленное дорожное полотно и мосты, способные выдержать их вес.
20: Логично. Но во время самого строительства это создает еще больший коллапс. Представь себе эту дорогу. По ней пытаются ехать. Строительная техника, которая реконструирует саму дорогу. Военные тягачи, которые везут что-то к полигону. Обычные фуры с товарами и простые гражданские автомобили.
19: И все они стоят в одной гигантской пробке. А на железнодорожных переездах, которых там немало, все они еще и часами стоят, пропуская вот эти бесконечные военные составы, идущие в Якимовку.
20: В итоге получается, что целый регион превращается в одну большую стройплощадку и транспортный затор. Гражданская жизнь, экономика, элементарные поездки людей на работу или на дачу – все это оказывается парализовано, подчинено одной единственной цели – военному строительству.
19: И вот на фоне всего этого огромных денег, радиоактивной пыли, логистического хаоса висит плотная, непробиваемая завеса секретности. В официальных документах, в тех же госзакупках – этот гигантский объект называют очень скромно – учебно-тактическое поле.
20: Да, поле. Просто поле. И это поле, в которое вбухивают сотни миллионов, охраняют как золотой запас страны. Что меня особенно поразило, когда я читал тендерную документацию, которую раскопали журналисты, это обязательное приложение – соглашение о конфиденциальности.
19: Для всех подрядчиков?
20: Для всех. Это юридический документ, который под страхом огромных штрафов запрещает сотрудникам подрядных организаций разглашать любую информацию о проекте. Вообще, любую.
19: Но, может, это стандартная практика? Любой военный объект, наверное, как-то засекречивают. В чем здесь уникальность?
20: Уникальность в степени этой секретности на фоне формально простого названия. За каждый доказанный факт разглашение, неважно, это фотография в соцсетях или просто разговор с соседом, штраф в 100 базовых величин. Это очень серьезные деньги для простого рабочего.
19: И возникает вопрос, зачем? Если это просто место для учений новой десантно-штурмовой бригады, о создании которой объявили официально, зачем такая тотальная секретность?
20: Вот именно. Полигоны в Беларуси строились и раньше, но такого режима строжайшей тайны вокруг них не было. Это наводит на очень простую мысль. Уровень секретности прямо пропорционален стратегической важности объекта.
19: И, возможно, дело не только и не столько в десантной бригаде.
20: Возможно, это поле готовят для чего-то гораздо более серьезного, для размещения самых современных, самых чувствительных и, прямо скажем, самых опасных систем вооружений. Систем, само присутствие которых уже является государственной тайной высшего уровня. Секретность — это маркер. Он говорит об истинных планах гораздо больше, чем любые официальные заявления.
19: Итак, давай попробуем подвести итог. Что мы имеем в сухом остатке? В Гомельской области, в условиях строжайшей секретности, с огромными экологическими рисками, и за колоссальные деньги строится огромный военный узел.
20: И это не просто какой-то отдельный проект. Важно понимать, что это часть общей системной милитаризации страны. Это звено в цепи, которое тянется от изменения Конституции и отказа от нейтрального статуса через новую военную доктрину.
19: Заканчивается подготовкой детей к войне в школах и так называемых военно-патриотических лагерях.
20: Да, это все части одного большого процесса.
19: И вот все это сложенное вместе, деньги, история, радиоактивная пыль, секретность, все это заставляет задать один главный, очень тревожный вопрос.
20: Станет ли Полесье, этот край лесов и болот, воспетый в литературе как символ природной гармонии и спокойствия, снова мирным краем? Или его судьба быть вечным плацдармом, узлом сопротивления на границе цивилизаций? Вопрос, на который пока, к сожалению, нет ответа.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Врач, аллерголог-иммунолог 10-й Минской клинической больницы Светлана Грушевская о том, от чего зависит концентрация пыльцы в воздухе, вызывающая аллергию.
22: Чувствительность у каждого разная. Кто-то, например, в апреле только вот заявил, что появились симптомы чихания, насморка, слезотечения. Была неделя холодная, у всех симптомы стали слабее. То есть от погоды зависит концентрация пыльцы в воздухе. Вот эта первая волна, она с марта по конец мая. Это цветение деревьев. Наиболее злостный аллерген – это, конечно, береза.
0: Важный сигнал.
1: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
23: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
1: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
23: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. Чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
1: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладудько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин призвал строителей работать на максимум.
12: Президентом приняты все решения. Финансовые госинвестпрограммы, региональные инвестпрограммы и так далее, и так далее. Нету тех ваших, наших отговорок, что там в мае указ принят, нету времени осваивать. Все решения приняты. Жилищное строительство, арендное жилье, инфраструктура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить. Хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня. Потому что у нас есть еще время. До конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы промышленности. И поэтому там, тут все очень просто. Есть результат – спасибо за работу. Результата нет – можем попрощаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». И сегодня у нас, ну, наверное, вечный спор. Мы анализируем два фундаментально разных подхода к жизни в современной Белоруссии. Мы будем опираться на предоставленные материалы и рассмотрим, скажем так, социально-экономические и качественные аспекты жизни в столице и в сельской местности.
13: Да, иными словами, мы попытаемся ответить на вопрос, который, я думаю, волнует очень многих. Что же на самом деле обеспечивает лучшее качество жизни в сегодняшней Беларуси? С одной стороны, динамичная, полная возможностей, но, конечно, и стресса городская среда. А с другой — спокойствие, экология и, ну, определенная автономность деревенской жизни.
14: Совершенно верно.
15: Цифры и факты. Минск – это пылесос для денег. Средняя зарплата здесь достигла 3526 рублей, в то время как в регионах она застряла на отметке от 2200 до 2300 рублей. Казалось бы, выбор, где жить, очевиден, но статистика говорит, что минчанин тратит на базовый комфорт, аренду и бесконечные сервисы до 60% своего дохода, фактически работая на саму возможность жить в городе. С другой же стороны, аргументы про дешевую деревню – это опасная иллюзия. Продуктовая корзина в сельской автолавке обходится в 149 рублей, тогда как в минском гипермаркете тот же набор стоит 132 рубля. Разница в 15-25% на продуктах – это реальный налог на жизнь в глуши, который вы платите ежедневно. Плюс стоимость отопления дома, которая зимой может взлетать до 500 рублей, что в 3 раза дороже минской жировки. И главный парадокс 2026 года. Горожане живут в среднем на 4,5 года дольше. Почему? Потому что чистый деревенский воздух не спасает, если до ближайшего кардиолога нужно добираться 8 часов через 3 пересадки. Но при этом индекс загрязнения в Минске стабильно держится на отметке 120, что превращает легкие минчанина в фильтр от пылесоса. Так что же на самом деле выгоднее? Жить в бетонной коробке с толстым кошельком, но под перфоратор соседа? Или быть хозяином своей земли, но тратить половину жизни на борьбу с бытом и ожидание автолавки? Кажется, эти вопросы остаются открытыми.
14: Моя позиция такова. Я буду доказывать, что Минск при всех его недостатках предлагает несравнимо более высокий уровень возможностей и, как следствие, качество жизни.
13: А я, в свою очередь, представлю аргументы в пользу того, что истинное качество жизни, особенно если смотреть в долгосрочной перспективе, сегодня находится именно за пределами городской черты.
14: Что ж, позвольте тогда мне начать с самого, на мой взгляд, объективного и, в общем-то, неоспоримого – с денег. Город – это центр экономической активности, и это не просто слова, это подтверждается совершенно конкретными цифрами из материалов. Медианная зарплата в столице – 2253 белорусских рубля. В то же время, например, в Витебской области 1557 рублей. Разница почти в 1,5 раза.
16: Позвольте, но ведь медианная зарплата – это лишь половина истории. Она же показывает, что 50% людей получают больше, а 50% меньше. Это, ну, довольно абстрактный показатель.
14: Хорошее уточнение. Именно поэтому я хочу обратить внимание на еще более показательную цифру – модальная зарплата. То есть ту, которую люди получают чаще всего. И вот здесь разрыв еще более, я бы сказала, драматичен. В Минске это 1899 рублей, а в той же Витебской области всего 1115. Вот это и есть финансовая реальность для большинства. И эта разница почти в 800 рублей в месяц – это не просто цифры. Это возможность нанять репетитора ребенку, съездить в отпуск, отложить что-то. Это фундамент, на котором строится все остальное.
16: Я понимаю логику, в которой все упирается в доход. Но если посмотреть на это через призму, ну скажем, реальных расходов, не окажется ли эта финансовая подушка просто экономической ловушкой? Давайте будем честны. Качество жизни – это не цифра в расчетном листке, а то, что на нее можно получить. И материалы прямо говорят о жизни в Минске, как о постоянной беготне и желании выжить, а не жить. Это же очень сильная характеристика. Люди с более высокими зарплатами чувствуют, что они именно выживают. Может быть, потому что город забирает у них не только деньги, но и что-то большее?
14: Я не согласна с такой постановкой вопроса. Выживание в данном контексте – это, скажем так, плата за динамику и доступ к благам. И давайте вернемся к расходам. Содержание стандартной квартиры в Минске, согласно материалам, обходится в 113 рублей в месяц. А теперь сравним с домом в деревне зимой. Это от 259 до 519 рублей. Разница в 3, 4, а то и в 5 раз. эти сэкономленные 300-400 рублей в месяц – это как раз те деньги, которые можно инвестировать в развитие, в образование, в здоровье, а не буквально сжигать в печи.
16: Угу. Вы приводите очень избирательные цифры, вы говорите о коммунальных платежах, но умалчиваете о самой главной статье расходов для многих минчан – об аренде жилья. В материалах приводится просто убийственный пример. Человек за 6 лет потратил на аренду 15 тысяч долларов. 15 тысяч! Это же деньги, выброшенные в пустоту. За эту сумму, как там справедливо замечено, можно было построить небольшой каркасный дом и стать собственником актива, а не продолжать кормить арендодателя. Вот где настоящая финансовая кабала. Городская жизнь для многих – это вечная арендная игла, с которой невозможно соскочить.
14: Но ведь не все арендуют жилье. А те, кто арендует, делают это потому, что рынок труда в столице предлагает им возможности, которых просто нет в регионах. Для таких профессий, как бухгалтер или водитель, зарплатные предложения в Минске на 50-70% выше. Это не иллюзия, это реальная возможность быстрее накопить на тот же первоначальный взнос по ипотеке, которая в регионах с их зарплатами для многих вообще недоступна.
16: Хорошо, давайте на минуту забудем про жилье. Есть еще один аспект, который в материалах назван парадоксом продуктовой корзины. И он, на мой взгляд, полностью переворачивает вашу логику дешевой городской жизни. Жители деревень, у которых нет своего хозяйства, они вынуждены покупать продукты в автолавках. А там из-за полного отсутствия конкуренции цены на 15-40% выше, чем в столичных гипермаркетах. Те же яблоки, базовый продукт, дороже на 40%, подсолнечное масло на 21%. Получается абсурдная ситуация. Люди с доходами почти в два раза ниже платят за еду значительно больше. Ваша городская экономия – это привилегия, доступная только при наличии столичной зарплаты и возможности выбирать между десятком гипермаркетов.
14: Это интересный парадокс, признаю. Но вы говорите о ценах на яблоки, а я хочу поговорить о цене здоровья и жизни. И здесь я считаю преимущество города абсолютное и неоспоримо. Давайте представим ситуацию, описанную в материалах. У человека в деревне случается проблема со здоровьем, требующая консультации узкого специалиста. Для минчанина это, ну, рутинная задача. Записала, съездила в поликлинику или республиканский центр, потратила час-два, получила помощь. А для сельского жителя это превращается в настоящий логистический квест на целый день. Нужно подстроиться под расписание автобуса, который ходит два раза в день, доехать до райцентра, там, возможно, сделать пересадку. В итоге, как указано, уходит от 5 до 8 часов. Это не просто неудобство. Если речь идет о своевременной диагностике, но, скажем, в кардиологии или онкологии, такая задержка может стоить человеку жизни.
16: Это очень веский довод. Но ведь он, по сути, лишь подчеркивает системный сбой, а не преимущество города как такового. Вы преподносите как благо то, что является следствием, ну, чудовищной диспропорции в развитии страны. Декларируемая равнодоступность медицинской помощи просто разбивается о географию. Фельдшерско-акушерские пункты населения могут заменить специализированные центры. Но вместо того, чтобы считать это плюсом города, стоит рассматривать это как критический недостаток регионального развития. Это не свободный выбор. Это вынужденная мера?
14: Вы совершенно правы в том, что это отражает системный дисбаланс. Но для человека, принимающего решение здесь и сейчас, это не философский вопрос, а сугубо практический. Он выбирает не идеальную систему будущего, а реальную возможность получить помощь сегодня. И эта возможность сегодня в городе. И кроме того, город решает не только экстренные, но и повседневные задачи, которые тоже влияют на качество жизни. Он предлагает анонимность, разнообразие досуга, шаговую доступность магазинов, банков, почты. Все это позволяет рационально планировать день и экономить самый ценный ресурс – время.
16: То, что вы называете экономией времени и динамикой, материалы характеризуют совершенно иначе. Быстрый темп жизни и постоянная беготня, которые приводят к хронической усталости, это не жизнь, это гонка. Давайте поговорим о среде обитания, о том, чем человек дышит и что слышит каждый день. Уровень шума на ключевых перекрестках Минска, как указано, достигает 73-80 дБ. Это постоянный акустический стресс, он просто изнашивает нервную систему. А воздух? Индекс качества в неблагоприятные дни поднимается до 126. И исследования, на которые ссылаются в материале, говорят, что это эквивалентно пассивному выкуриванию почти 1,5 сигарет в день. Каждый день. Вот цена, которую минчанин платит своим здоровьем за вашу динамику.
14: Да, но это цена за доступ к возможностям. К театрам, выставкам, лучшим школам и университетам. Это среда, которая стимулирует развитие. Жизнь в деревне, при всем уважении, такой плотности событий и стимулов предоставить не может. Это более пассивная среда.
16: Я бы назвал ее не пассивной, а здоровой. Это осознанный выбор в пользу ментального и физического благополучия, которое в современном мире становится, ну, главным капиталом. И ваша идея о том, что в деревне нет инфраструктуры, она безнадежно устарела. Материалы приводят примеры, как в деревнях открываются кофейни, как работают службы доставки, которые привозят к порогу дома все, что угодно. Современные технологии, в первую очередь интернет, они стирают границы. Сегодня можно жить в деревне, дышать чистым воздухом и работать удаленно на ту же столичную или даже международную компанию и получать доход, сопоставимый с минским, но не неся при этом всех городских издержек ни финансовых, ни психологических.
14: Ладно, давай по-быстрому. Блиц. Три вопроса, короткие ответы. Готов?
16: Давай.
14: Первый. Сможешь выжить без доставки еды и такси? В городе у меня сервис 24/7. А у тебя?
16: Слушай, мне не нужна пицца в 2 часа ночи. У меня все свое под рукой. Я рассчитываю на себя, а не на курьера, который может застрять в пробке.
14: Хорошо, принято. Второй вопрос. Какова реальная цена твоей домашней картошки? Ведь это не бесплатно. Это твой труд, твое здоровье, которое ты оставляешь на огороде. Проще и дешевле купить?
16: Ее цена не в рублях. Она в том, что я точно знаю, что я ем, что в ней нет химии. Это цена моего здоровья, а на этом я не экономлю.
14: Философский ответ. Ладно, третий. Агрогородки — это просто города без будущего.
16: Нет.
14: Почему? Это же ни то, ни

0: стабильный высокий доход, это доступ к лучшей в стране медицине и образованию, и это развитая инфраструктура, которая экономит время. Это объективные, измеримые преимущества, которые сложно оспаривать, оперируя категориями спокойствия и гармонии.
1: А я считаю, что материалы рисуют другую картину. Жизнь в деревне перестает быть синонимом отсталости и превращается в осознанный выбор для тех, кто переосмыслил ценности. Кто ставит во главу угла не карьерную гонку, а психологический комфорт, здоровье, экологию и независимость. Экономические трудности и проблемы с инфраструктурой, безусловно, реальны. Но они не отменяют главного – возможности жить в здоровой среде и в своем, а не навязанном извне, ритме. И эти нематериальные активы становятся все более ценными в современном мире.
0: В конечном счете, наш анализ показывает, что выбор между городом и деревней в Беларуси – это не просто выбор места на карте. Это, по сути, столкновение двух жизненных философий, двух Белоруссий, которые все больше отдаляются друг от друга.
1: Именно. Одна — это Минск, который интегрирован в глобальные процессы, но расплачивается за это благополучием своих жителей. А другая — это остальная страна, которая пытается найти новую ценность в автономии и экологии, но все еще борется с последствиями десятилетий централизации. И ключевой вопрос, который остается открытым, это не где лучше жить, а смогут ли эти два мира сосуществовать, не истощая друг друга.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
4: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей.
5: Обслуживание.
4: Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
6: Много сделано, Александр Георгиевич, уже.
4: Я знаю, но это только половина. Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
6: ПМК нет.
4: ПМК строительного нет. Сельхозрай – это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы… Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Все сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
2: Важный сигнал.
7: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
8: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса – на 16%, эконом-класса – на 5%.
7: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
7: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки,

0: Постоянно дорожают цены на услуги связи.
1: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
2: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
0: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко о том, какой он видит Беларусь будущего, не как президент, а как человек.
6: Вы знаете, это для меня очень важный вопрос. Как вообще для человека. Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть. Мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась. И чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях. Что мой сын президента, что других. У меня сын учился в деревенской школе. Вместе со всеми поддерживается многими отношениями. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился, он всегда хорошо учился. Занимаясь со всеми, а условия были равные для всех, я за этим внимательно следил. Он в некоторой степени половину из класса своих ребят превзошел. Ну, возможности. И для других было, и многие, очень многие закончили вузы и получили высшее образование. Поэтому я хочу, чтобы вот такая Беларусь была сохранена. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше, но возможности есть. Пример тому и нынешний президент.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Сола.
7: 17.
8: Сатраха.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
9: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
0: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант. Консультант по странам Азии Сергей Жилин.
10: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
0: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
10: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
0: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
10: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или и сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
0: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят. На радиосигнал.
11: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
12: Мне за эту разработку такую премию дадут.
11: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
13: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
11: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
14: Технология!
15: Технология!
14: Технология!
11: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу третьего-пятого. Делится впечатлениями минчанка София.
16: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
11: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой, и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
17: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Тогда же не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел, то же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
11: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
11: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
15: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
11: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине. Плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
18: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
11: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
1: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
0: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
19: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
0: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
19: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, порождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
0: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
20: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
0: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
20: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
0: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
21: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. Мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
0: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
20: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
20: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
22: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
11: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
2: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
11: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и вел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
2: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
11: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
11: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
4: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней.
11: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
5: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
11: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
6: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
11: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
11: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
7: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
11: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
23: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
11: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
23: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
11: В цивилизованной экономике БелЖД еще года 3 назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
9: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
10: Угу.
9: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
10: Так.
9: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
10: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
9: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
10: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
9: Ну вот.
10: Это ж каменный век.
9: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
10: Угу.
9: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
10: Ну, тема тяжелая, да?
9: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
10: От кого?
9: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
10: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
9: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
10: Ого, полный бойкот.
9: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
10: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
9: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
10: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
9: Конечно, нет.
10: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
9: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
10: Угу.
9: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
10: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
9: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
10: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
9: Давай.
10: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
9: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
10: Давай.
9: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
10: Слепой ведет слепого.
9: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
10: А на деле?
9: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
10: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
9: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
10: Да, туда вроде кого-то пустили.
9: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
10: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
9: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
10: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
9: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
10: А с хоккеем что не так?
9: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
10: Которая не изолирована?
9: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
10: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
9: Да.
10: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
9: Абсолютно логично.
10: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
9: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
10: Как это работало раньше? Объясни механику.
9: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
10: Логично.
9: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
10: Я тебя перебью.
9: Давай.
10: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
9: Угу.
10: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
9: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
10: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
9: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
10: А на сам спорт высоких достижений сколько?
9: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
10: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
9: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
10: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
9: Да. Плюс логистика.
10: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
9: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
10: А турки это понимают?
9: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
10: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
9: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
10: Известный клуб, да.
9: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
10: Так.
9: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
10: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
9: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
10: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
9: Да.
10: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
9: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
10: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
9: Ну-ка.
10: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
9: Это логично.
10: Это глобальный рынок.
9: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
10: Жесть.
9: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
10: 100 человек основы.
9: Это выкачивание золотого фонда.
10: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
9: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
10: И куда он?
9: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома, со всеми выслугами и надбавками, он получал 1200-1500 рублей.
10: Копейки для специалиста такого уровня.
9: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
10: Фантастика.
9: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
10: Да.
9: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
10: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
9: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
10: 108. Запомнили.
9: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
10: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
9: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
10: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
9: О чем?
10: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
9: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
10: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
9: Согласен.
10: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
9: 100%.
10: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
9: Это правда.
10: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
9: А в чем?
10: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
9: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
10: До новых встреч. Счастливо.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
11: Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям.

0: Резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
1: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура — это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
0: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
2: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на праздники в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
0: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

0: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
1: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
2: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
1: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
2: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
1: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
3: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
6: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
5: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
7: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
5: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
8: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
9: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
10: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
5: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
1: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
11: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
1: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
1: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
13: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
14: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
1: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
15: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
1: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
15: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
1: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
15: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
1: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
15: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
1: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
16: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
5: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
9: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
5: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот в Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
9: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
5: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
1: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
0: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
1: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
17: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
1: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
17: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
1: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
3: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
1: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
3: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
15: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
1: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
15: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
1: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
15: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
1: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
18: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
5: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
19: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
5: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
5: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы 2 лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
13: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
15: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
13: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
15: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
13: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
20: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
2: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
21: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
5: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
21: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
5: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет!
7: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
22: Угу.
7: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
22: Так.
7: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
22: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
7: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
22: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
7: Ну вот.
22: Это ж каменный век.
7: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
22: Угу.
7: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
22: Ну, тема тяжелая, да?
7: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
22: От кого?
7: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
22: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
7: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
22: Ого, полный бойкот.
7: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
22: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
7: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
22: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
7: Конечно, нет.
22: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
7: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
22: Угу.
7: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
22: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в 1/10 доли секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
7: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
22: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
7: Давай.
22: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
7: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
6: Давай.
7: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
22: Слепой ведет слепого.
7: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
22: А на деле?
7: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
22: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
7: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
22: Да, туда вроде кого-то пустили.
7: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
22: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
7: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
22: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
7: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
22: А с хоккеем что не так?
7: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
22: Которая не изолирована?
7: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
22: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
7: Да.
22: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
7: Абсолютно логично.
22: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
7: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
22: Как это работало раньше? Объясни механику.
7: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
22: Логично.
7: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
22: Я тебя перебью.
7: Давай.
22: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
7: Угу.
22: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
7: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
22: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
7: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
22: А на сам спорт высоких достижений сколько?
7: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
22: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
7: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
22: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
7: Да. Плюс логистика.
22: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
7: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
22: А турки это понимают?
7: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
22: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
7: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
22: Известный клуб, да.
7: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
22: Так.
7: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
22: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
7: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
22: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
7: Да.
22: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
7: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
22: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
7: Ну-ка.
22: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
7: Это логично.
22: Это глобальный рынок.
7: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
22: Жесть.
7: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
22: 100 человек основы.
7: Это выкачивание золотого фонда.
22: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
7: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
22: И куда он?
7: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
22: Копейки для специалиста такого уровня.
7: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
22: Фантастика.
7: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
22: Да.
7: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
22: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
7: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
22: 108. Запомнили.
7: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
22: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
7: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
22: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
7: О чем?
22: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
7: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
22: Именно. Мой прогноз – нет, потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
7: Согласен.
22: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
7: 100%.
22: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
7: Это правда.
22: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
7: А в чем?
22: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
7: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
22: До новых встреч. Счастливо.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусы не хотят рожать?
6: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
1: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
6: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
1: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
8: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
1: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
8: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
5: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
10: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
5: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
11: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманы.

0: комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
1: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее. Мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
0: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
4: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
3: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
5: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
6: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
3: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
7: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
3: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится

0: искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
3: Налетай, торопись, покупай, живопись.
2: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Байер Транс запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
2: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
5: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
6: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
7: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
8: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
2: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
9: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
0: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
10: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
0: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
11: «Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать». Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
0: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
12: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
0: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
13: «Армении, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению».
0: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радио «Сигнал».
0: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
15: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
0: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
15: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
0: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
14: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
0: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
14: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
0: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
16: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
2: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
17: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
2: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские, низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
9: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
0: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
18: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель Белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
0: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
18: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
0: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
13: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
0: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радиосигнал.
2: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
19: Моим детям
5: 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам? Что их беспокоит? Чего они хотят? Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
2: Пост с рекламы новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
19: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
2: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
19: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
2: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
8: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
2: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: приехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
8: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
2: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
5: Не удивлена, а вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
20: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на... Бывают людей, человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
21: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
2: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать – все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
22: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
5: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около 500 миллиардов долларов.
22: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
0: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Белоруссию снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
3: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
0: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумывали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Ветер русской СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят?
2: Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Рещинском районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
6: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
2: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
7: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
2: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
23: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
24: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
23: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора ПИНА-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
24: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
23: Начальник цеха водопровода Пинск-водоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
11: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности, качества питьевой воды.
23: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
12: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
23: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
23: Опасное производство. Где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие? Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
22: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
23: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
14: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
23: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
15: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
23: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет-привет.
9: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
13: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
9: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
13: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
9: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
13: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
9: Согласна.
13: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
9: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
13: Давай. Что там по свежим цифрам?
9: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
13: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
9: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
13: Погоди. 8,5% за один месяц?
9: Именно.
13: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
9: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
13: А откуда тогда всплеск?
9: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
13: А, то есть пошли премии?
9: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
13: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
9: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
13: Или даже покажет откат.
9: 100% покажет.
13: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
9: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
13: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
9: Угу.
13: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
9: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
13: Так.
9: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
13: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
9: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
13: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
9: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
13: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
9: И тут вмешивается инфляция.
13: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
9: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
13: Очень точный образ.
9: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
13: Давай посмотрим на регионы.
9: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
13: Ого. А если взять другой конец спектра?
9: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
13: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
9: Ежемесячно.
13: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
9: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
13: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
9: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
13: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
9: Давай.
13: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
9: Это частый аргумент.
13: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
9: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
13: В смысле?
9: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
13: А с 2500?
9: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
13: То есть ничего не остается?
9: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
13: Исторически же там были мощные производства, заводы.
9: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
13: Санкции, потери экспортных рынков.
9: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
13: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
9: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
13: И это запускает цепную реакцию.
9: Какую?
13: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
9: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
13: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
9: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
13: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
9: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
13: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
9: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
13: А антилидеры?
9: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
13: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
9: Почему?
13: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
9: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
13: Да ладно?
9: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
13: А базовая ставка молодого специалиста?
9: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
13: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
9: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
13: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
9: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
13: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
9: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
13: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
9: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
13: А это далеко не всегда так.
9: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
13: Болезненная тема.
9: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
13: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
9: Ага.
13: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
9: И ты думаешь, это не проблема?
13: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
9: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
13: А под водой что?
9: Колоссальный массив скрытых долгов.
13: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
9: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
13: То есть частями?
9: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
13: А, и официально транзакция прошла?
9: Точно. Завод уже не злостный должник.

0: Представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
1: То есть завод богатый?
0: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
1: И физически нечем заплатить рабочему?
0: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
1: Да уж.
0: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
1: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
0: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
1: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
0: То есть?
1: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
0: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
1: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
0: Бытовая химия, техника.
1: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
0: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
1: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
0: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
1: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
0: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
1: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
0: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
1: Которые задерживают.
0: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
1: А там колоссальные проценты.
0: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
1: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
0: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
1: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
0: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
1: Грустно это все.
0: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
1: 100%.
0: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
1: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
0: Какой?
1: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
0: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
1: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксы у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание,

0: что печати учреждения и росписи врача нет, а значит, прививку, скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
1: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от парвовирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
0: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
2: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
0: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
5: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
4: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников Минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
5: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником, всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем, но самое главное – это не расслабляться, потому что всегда все происходит впервые.
4: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
6: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
4: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
7: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
4: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
6: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
4: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
8: Мне за эту разработку такую премию дадут. О-о-о.
0: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
9: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
0: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
10: Технология!
11: Технология!
10: Технология!
0: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу третьего-пятого. Делится впечатлениями минчанка София.
12: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
0: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
13: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел. То же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
0: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
14: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Теславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
15: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
0: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге и в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
11: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
4: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
16: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
4: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
16: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
4: Одни эксперты говорят, что фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
4: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
17: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
4: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
17: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
4: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
18: Этилцилазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Ну, то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
4: По распоряжению госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
17: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
17: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
19: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно, да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
20: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
0: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
20: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
0: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
1: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозились милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
0: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
21: «В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем».
0: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги. Откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
2: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
0: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
5: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
0: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
22: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
0: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
22: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
0: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет!
7: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
8: Угу.
7: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
8: Так.
7: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
8: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
7: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
8: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
7: Ну вот.
8: Это ж каменный век.
7: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
8: Угу.
7: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
8: Ну, тема тяжелая, да?
7: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
8: От кого?
7: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
8: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
7: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
8: Ого, полный бойкот.
7: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
8: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
7: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
8: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
7: Конечно, нет.
8: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
7: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
8: Угу.
7: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
8: Стой, 8 секунд в плавании, это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
7: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
8: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
7: Давай.
8: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
7: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
8: Давай.
7: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
8: Слепой ведет слепого.
7: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
8: А на деле?
7: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
8: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
7: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
8: Да, туда вроде кого-то пустили.
7: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
8: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
7: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
8: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
7: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
8: А с хоккеем что не так?
7: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
8: Которая не изолирована?
7: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
8: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
7: Да.
8: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
7: Абсолютно логично.
8: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
7: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
8: Как это работало раньше? Объясни механику.
7: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
8: Логично.
7: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
8: Я тебя перебью.
7: Давай.
8: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
7: Угу.
8: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
7: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
8: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
7: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
8: А на сам спорт высоких достижений сколько?
7: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
8: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
7: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
8: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
7: Да, плюс логистика.
8: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
7: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
8: А турки это понимают?
7: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
8: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
7: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
8: Известный клуб, да.
7: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
8: Так.
7: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
8: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
7: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
8: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
7: Да.
8: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
7: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
8: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
7: Ну-ка.
8: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
7: Это логично.
8: Это глобальный рынок.
7: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
8: Жесть.
7: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
8: 100 человек основы.
7: Это выкачивание золотого фонда.
8: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
7: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
8: И куда он?
7: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
8: Копейки для специалиста такого уровня.
7: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
8: Фантастика.
7: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
8: Да.
7: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
8: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
7: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
8: 108. Запомнили.
7: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
8: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
7: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
8: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
7: О чем?
8: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
7: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
8: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
7: Согласен.
8: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
7: 100%.
8: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
7: Это правда.
8: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
7: А в чем?
8: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
7: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
8: До новых встреч. Счастливо.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
9: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года,

0: За 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
1: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь — 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
0: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
4: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
5: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
3: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
5: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
3: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
6: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и Нахимовых.

0: офицерских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
4: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
3: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
5: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
3: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
6: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
7: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
8: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
3: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
9: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
1: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
1: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
11: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
12: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
1: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
13: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
1: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
13: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
1: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
13: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
1: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
13: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
1: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
14: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
3: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан, в 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
7: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
3: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
7: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
3: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
15: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
1: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
16: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
1: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
17: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы
16: в Москве прибыли 57 мировых лидеров. На тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
1: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
0: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
1: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
0: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
9: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
1: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
9: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
1: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
9: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
1: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
17: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем. И при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
3: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
18: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
3: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродинщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
9: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
1: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
9: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
19: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
20: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
21: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
3: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
21: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
3: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет!
5: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
22: Угу.
5: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
22: Так.
5: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
22: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
5: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
22: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
5: Ну вот.
22: Это ж каменный век.
5: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
22: Угу.
5: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
22: Ну, тема тяжелая, да?
5: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
22: От кого?
5: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
22: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
5: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
22: Ого, полный бойкот.
5: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
22: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
5: Вот именно. А они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
22: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
5: Конечно, нет.
22: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
5: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
22: Угу.
5: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
22: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в 10 доли секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
5: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
22: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
5: Давай.
22: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
5: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
22: Давай.
5: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
22: Слепой ведет слепого.
5: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
22: А на деле?
5: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
22: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
5: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
22: Да, туда вроде кого-то пустили.
5: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
22: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
5: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
22: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
5: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
22: А с хоккеем что не так?
5: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
22: Которая не изолирована?
5: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
22: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
5: Да.
22: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
5: Абсолютно логично.
22: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
4: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
22: Как это работало раньше? Объясни механику.
4: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
22: Логично.
4: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
22: Я тебя перебью.
4: Давай.
22: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
4: Угу.
22: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
4: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
22: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
4: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
22: А на сам спорт высоких достижений сколько?
4: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
22: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
4: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
22: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
4: Да. Плюс логистика.
22: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
4: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
22: А турки это понимают?
4: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
22: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
4: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
22: Известный клуб, да.
4: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
22: Так.
4: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
22: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
4: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
22: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
4: Да.
22: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
4: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
22: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
4: Ну-ка.
22: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
4: Это логично.
22: Это глобальный рынок.
4: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
22: Жесть.
4: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
22: 100 человек основы.
4: Это выкачивание золотого фонда.
22: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
4: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
22: И куда он?
4: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
22: Копейки для специалиста такого уровня.
4: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
22: Фантастика.
4: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
22: М-да.
4: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
22: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
4: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
22: 108. Запомнили.
4: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
22: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
4: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
22: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
4: О чем?
22: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
4: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
22: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
4: Согласен.
22: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
4: 100%.
22: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
4: Это правда.
22: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
4: А в чем?
22: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
4: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
22: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
13: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
1: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
13: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
1: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
8: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
1: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
8: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
3: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
10: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
3: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
11: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
3: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
7: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее.

0: говорится в известных поговорках: «В Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
3: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
2: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
4: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
5: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
2: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
6: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
2: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
7: Налетай, торопись, покупай, живопись.
0: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизации.

0: организаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
1: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
2: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
3: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
4: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
5: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
1: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
2: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
7: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
2: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, как это произошло с Минском.
7: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
2: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
8: «Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем».
2: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
9: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
2: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
10: «Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
2: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
6: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радио «Сигнал».
2: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
12: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
2: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
12: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
2: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
13: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
2: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
13: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
2: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Важный сигнал.
14: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления? После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
11: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
14: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
15: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
14: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
2: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
16: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
2: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6000 человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 000 000 человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
17: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
2: словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
17: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
2: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
10: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
2: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
18: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
14: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
19: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
14: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
19: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
14: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
5: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
14: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
20: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
14: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
18: Не удивлена, а вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, асоциальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
0: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
21: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за три дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
14: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
22: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
23: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
22: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
23: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
22: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Беларусью снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
24: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
22: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
14: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
1: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
14: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
3: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
14: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
6: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
22: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
7: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
22: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
7: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
22: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
8: Лаборатория Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу показателей безопасности качества питьевой воды.
22: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
4: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте» – это безответственно.
22: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен, а на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Важный сигнал.
22: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
16: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
22: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
9: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
22: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
11: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
22: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет-привет.
12: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
13: Ага.
2: Ну да, заголовки постоянно пестрят.
12: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
2: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
12: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
2: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
12: Согласна.
2: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
12: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
2: Давай. Что там по свежим цифрам?
12: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
2: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
12: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
2: Погоди, 8,5% за один месяц?
12: Именно.
2: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
12: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
2: А откуда тогда всплеск?
12: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
2: А, то есть пошли премии?
12: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
2: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
12: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
2: Или даже покажет откат.
12: 100% покажет.
2: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
12: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
2: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
12: Угу.
2: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
12: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
2: Так.
12: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
2: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
12: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
2: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
12: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
2: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
12: И тут вмешивается инфляция.
2: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
12: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
2: Очень точный образ.
12: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
2: Давай посмотрим на регионы.
12: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
2: Ого. А если взять другой конец спектра?
12: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
2: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
12: Ежемесячно.
2: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
12: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
2: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск.
12: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
2: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
12: Давай.
2: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
12: Это частый аргумент.
2: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
12: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
2: В смысле?
12: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
2: А с 2500?
12: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
2: То есть ничего не остается?
12: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
2: Исторически же там были мощные производства, заводы.
12: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
2: Санкции, потери экспортных рынков.
12: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
2: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
12: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
2: И это запускает цепную реакцию.
12: Какую?
2: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
12: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
2: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
12: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
2: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
12: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
2: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
12: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
2: А антилидеры?
12: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
2: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
12: Почему?
2: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
12: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
2: Да ладно?
12: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
2: А базовая ставка молодого специалиста?
12: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
2: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
12: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
2: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
12: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
2: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
12: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
2: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
12: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
2: А это далеко не всегда так.
12: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
2: Болезненная тема.
12: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
2: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
12: Ага.
2: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
12: И ты думаешь, это не проблема?
2: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
12: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
2: А под водой что?
12: Колоссальный массив скрытых долгов.
2: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
12: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
2: То есть частями?
12: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
10: А, и официально транзакция прошла.
12: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
10: А холодильник пустым. Что еще используют?
12: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
10: Типа, войдите в положение, ребята.
12: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
10: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
12: Кризис ликвидности.
10: Поясни.
12: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
10: То есть завод богатый?
12: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
10: И физически нечем заплатить рабочему?
12: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
10: Да уж.
12: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
10: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
12: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
10: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
12: То есть?
10: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
12: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
10: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
12: Бытовая химия, техника.
10: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку.

0: И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
1: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
0: Которые задерживают.
1: Да. Люди идут за микрозаймами, деньги до зарплаты.
0: А там колоссальные проценты.
1: Абсолютно. В итоге 2-недельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
0: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
0: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
0: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
0: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
0: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
0: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
0: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. В соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
4: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
3: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
5: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала

0: машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
1: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
3: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
0: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
3: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
0: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
4: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
0: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
5: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
0: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
4: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
0: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
6: Мне за эту разработку такую премию дадут.
1: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
7: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
1: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
8: Технология!
9: Технология!
8: Технология!
1: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу 3-5. Делится впечатлениями минчанка София.
10: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
1: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, в Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой, и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
11: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Тогда же не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел. То же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
1: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
9: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
1: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
12: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности. Аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
1: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
13: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
14: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
13: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
15: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
13: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
15: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
13: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
13: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
16: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
13: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
16: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
13: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
17: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. Мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
13: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
13: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
16: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 тысяч 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
13: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
16: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
13: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
18: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
13: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
19: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
1: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
19: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
1: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радио Сигнал.
1: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
20: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
1: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу, по закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
21: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
1: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
22: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
1: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
23: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
1: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление март, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%, отмечает экономист Денис Ларионов.
0: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
1: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
0: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
1: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет!
4: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
5: Угу.
4: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
5: Так.
4: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
5: В смысле? Прямо тренеры стоят и кликают.
4: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
5: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. или, знаешь, сценарии спортивной антиутопии? Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
4: Ну вот.
5: Это ж каменный век.
4: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
5: Угу.
4: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
5: Ну, тема тяжелая, да?
4: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
5: От кого?
4: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
5: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
4: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
5: Ого, полный бойкот.
4: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
5: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
4: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
5: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
4: Конечно, нет.
5: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
4: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
5: Угу.
4: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
5: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
4: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
5: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
4: Давай.
5: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
4: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
5: Давай.
4: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
5: Слепой ведет слепого.
4: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
5: А на деле?
4: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
5: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
4: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
5: Да, туда вроде кого-то пустили.
4: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
5: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
4: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
5: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
4: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
5: А с хоккеем что не так?
4: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
5: Которая не изолирована?
4: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
5: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
4: Да.
5: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
4: Абсолютно логично.
5: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
4: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
5: Как это работало раньше? Объясни механику.
4: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
5: Логично.
4: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
5: Я тебя перебью.
4: Давай.
5: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
4: Угу.
5: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
4: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
5: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
4: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
5: А на сам спорт высоких достижений сколько?
4: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
5: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
4: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
5: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
4: Да. Плюс логистика.
5: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
4: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
5: А турки это понимают?
4: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
5: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
4: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
5: Известный клуб, да.
4: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
5: Так.
4: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
5: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
4: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
5: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
4: Да.
5: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
4: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
5: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
4: Ну-ка.
5: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
4: Это логично.
5: Это глобальный рынок.
4: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
5: Жесть.
4: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
5: 100 человек основы.
4: Это выкачивание золотого фонда.
5: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
4: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
5: И куда он?
4: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
5: Копейки для специалиста такого уровня.
4: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
5: Фантастика.
4: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
5: Да.
4: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
5: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
4: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
5: 108. Запомнили.
4: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
5: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
4: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
5: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
4: О чем?
5: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
4: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
5: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
4: Согласен.
5: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
4: 100%.
5: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
4: Это правда.
5: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
4: А в чем?
5: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
4: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
5: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Но Новости регионов. На радиосигнал.
1: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
6: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
7: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцсетевого

0: постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Вся надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
3: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
2: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
4: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
2: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
4: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
2: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
5: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
2: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
6: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены администрации.

0: административные протоколы.
1: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
2: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
1: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
3: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
4: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
5: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
1: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
7: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
8: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
7: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
7: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
10: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
11: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
7: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
0: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
7: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
0: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
7: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
0: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
7: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
0: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
7: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
1: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
12: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько.
1: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
4: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
1: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
4: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
1: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
7: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
13: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
7: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
14: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
7: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
15: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
7: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
16: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
7: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
16: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
7: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
7: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
0: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
7: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
0: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
7: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
0: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
7: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Важный сигнал.
1: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
17: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
1: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
18: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
1: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
1: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском, полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
7: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
8: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
7: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
0: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
7: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
19: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
7: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
20: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
7: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
21: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
1: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
21: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля, О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть. Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
1: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
6: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет!
3: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
22: Угу.
3: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
22: Так.
3: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
22: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
3: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
22: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
3: Ну вот.
22: Это ж каменный век.
3: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
22: Угу.
3: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
22: Ну, тема тяжелая, да?
3: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
22: От кого?
3: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
22: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
3: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
22: Ого, полный бойкот.
3: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
22: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
3: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
22: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
3: Конечно, нет.
22: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
3: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
22: Угу.
3: Так вот, Лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
22: Стой, 8 секунд в плавании, это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
3: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
22: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
3: Давай.
22: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
3: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
22: Давай.
3: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
22: Слепой ведет слепого.
3: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
22: А на деле?
3: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
22: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
3: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
22: Да, туда вроде кого-то пустили.
3: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
22: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
3: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
22: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
3: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
22: А с хоккеем что не так?
3: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
22: Которая не изолирована?
3: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
22: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
3: Да.
22: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
3: Абсолютно логично.
22: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
3: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
22: Как это работало раньше? Объясни механику.
3: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
22: Логично.
3: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
22: Я тебя перебью.
3: Давай.
22: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
3: Угу.
22: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
3: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
22: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
3: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
22: А на сам спорт высоких достижений сколько?
3: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
22: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
3: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
22: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
3: Да. Плюс логистика.
22: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
3: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
22: А турки это понимают?
3: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
22: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
3: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
22: Известный клуб, да.
3: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
22: Так.
3: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
22: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
3: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
22: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
3: Да.
22: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
3: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
22: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
3: Ну-ка.
22: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
3: Это логично.
22: Это глобальный рынок.
3: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
22: Жесть.
3: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
22: 100 человек основы.
3: Это выкачивание золотого фонда.
22: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
3: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
22: И куда он?
3: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
22: Копейки для специалиста такого уровня.
3: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
22: Фантастика.
3: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
22: Да.
3: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
22: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
3: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
22: 108. Запомнили.
3: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
22: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
3: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
22: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
3: О чем?
22: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
3: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
22: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
3: Согласен.
22: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
3: 100%.
22: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
3: Это правда.
22: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
3: А в чем?
22: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
3: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
22: До новых встреч. Счастливо.
6: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
5: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
2: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
5: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
2: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
9: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
2: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
9: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное, война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
2: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Мамы говорят на радио «Сигнал».
1: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
10: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
1: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
11: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
1: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявано», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
12: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше. А мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно, он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
1: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
4: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
2: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства на российско-белорусской

0: решили поднять шум.
1: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
2: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
3: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
2: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
4: Важный сигнал.
5: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
6: Налетай, торопись, покупай, живопись.
5: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
5: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
8: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
9: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
10: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас...

0: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
1: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
4: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
3: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
4: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
3: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
5: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
3: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
6: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
3: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
7: Армения, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
3: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимают у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. контроль качества на радио «Сигнал».
3: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
4: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
3: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
4: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
3: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
8: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
3: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
8: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
3: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха Вен Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
9: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
1: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
10: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
1: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
11: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
3: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
12: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
3: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
12: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
3: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
13: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
3: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
14: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
1: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
15: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
1: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
16: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
1: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
17: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
1: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
18: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
1: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
19: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
20: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого – ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
21: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за три дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
1: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
11: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
3: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
11: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
3: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Беларусью снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
0: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
3: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли 1 дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Беларусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Ветер русской СВО над Беларусью. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
5: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
1: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
6: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
1: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
4: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
3: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора ПИНА-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
4: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
3: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
7: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности качества питьевой воды.
3: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
22: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
3: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
23: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
3: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
24: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
3: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет-привет.
9: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
10: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
9: Да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
10: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
9: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
10: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
9: Согласна.
10: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
9: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
10: Давай. Что там по свежим цифрам?
9: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
10: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
9: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
10: Погоди. 8,5%? За один месяц?
9: Именно.
10: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
9: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
10: А откуда тогда всплеск?
9: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
10: А, то есть пошли премии?
9: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
10: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
9: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
10: Или даже покажет откат.
9: 100% покажет.
10: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
9: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
10: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
9: Угу.
10: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
9: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
10: Так.
9: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
10: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
9: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
10: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
9: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
10: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
9: И тут вмешивается инфляция.
10: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
9: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
10: Очень точный образ.
9: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
10: Давай посмотрим на регионы.
9: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
10: Ого. А если взять другой конец спектра?
9: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
10: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
9: Ежемесячно.
10: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
9: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
10: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
9: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
10: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
9: Давай.
10: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
9: Это частый аргумент.
10: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
9: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
10: В смысле?
9: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
10: А с 2500?
9: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
10: То есть ничего не остается?
9: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
10: Исторически же там были мощные производства, заводы.
9: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
10: Санкции, потери экспортных рынков.
9: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
10: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
9: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
10: И это запускает цепную реакцию.
9: Какую?
10: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
9: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
10: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
9: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
10: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
9: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
10: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
9: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
10: А антилидеры?
9: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
10: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
9: Почему?
10: Но там же куча надбавок, премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
9: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
10: Да ладно?
9: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
10: А базовая ставка молодого специалиста?
9: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
10: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
9: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
10: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
9: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
10: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
9: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
10: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
9: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
10: А это далеко не всегда так.
9: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
10: Болезненная тема.
9: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
10: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
9: Ага.
10: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
9: И ты думаешь, это не проблема?
10: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
9: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
10: А под водой что?
9: Колоссальный массив скрытых долгов.
10: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
9: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
10: То есть частями?
9: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
10: А, и официально транзакция прошла?
9: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
10: А холодильник пустым. Что еще используют?
9: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
10: Типа, войдите в положение, ребята.
9: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
10: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
9: Кризис ликвидности.
10: Поясни.
9: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
10: То есть завод богатый?
9: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
10: И физически нечем заплатить рабочему?
9: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
10: Да уж.
9: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
10: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
9: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
10: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
9: То есть?
10: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
9: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
10: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
9: Бытовая химия, техника.
10: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
9: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
10: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
9: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
10: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
9: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
10: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
9: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
10: Которые задерживают.
9: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
10: А там колоссальные проценты.
9: Абсолютно. В итоге 2-недельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
10: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
9: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
10: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
9: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
10: Грустно это все.
9: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
10: 100%.
9: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами.

0: Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
1: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку с скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
4: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
3: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
5: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
3: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуля. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь

0: привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
3: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже. Если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
2: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
3: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником, всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем, но самое главное – это не расслабляться, потому что всегда все происходит впервые.
2: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
4: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
2: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
5: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
2: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
4: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
2: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
6: Мне за эту разработку такую премию дадут.
0: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
7: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться, кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
0: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
8: Технология!
9: Технология!
8: Технология!
0: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу 3-5. Делится впечатлениями минчанка София.
10: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтоб сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
0: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
11: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел, то же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
0: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
12: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
11: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
0: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге и в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
9: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
2: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
13: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
2: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
13: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
2: Одни эксперты говорят, что фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
2: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
14: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
2: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
14: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
2: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
15: Этилцелазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Ну, то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
2: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
14: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
2: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
14: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
2: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
16: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
2: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
17: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов.
0: Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
18: В Беларуси из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
0: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
18: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
0: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
19: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
0: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
20: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
0: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги. Откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
21: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
0: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
22: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
0: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
23: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
0: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
23: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
0: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет!
4: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
5: Угу.
4: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
5: Так.
4: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
5: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
4: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
5: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
4: Ну вот.
5: Это ж каменный век.
4: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
5: Угу.
4: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
5: Ну, тема тяжелая, да?
4: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
5: От кого?
4: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
5: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
4: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
5: Ого, полный бойкот.
4: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
5: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
4: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
5: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
4: Конечно, нет.
5: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
4: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
3: Угу.
4: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
5: Стой, 8 секунд в плавании, это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
4: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
5: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
4: Давай.
5: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
4: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
3: Давай.
4: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
5: Слепой ведет слепого.
4: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
5: А на деле?
4: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
5: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
4: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
5: Да, туда вроде кого-то пустили.
4: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
5: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
4: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
5: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
4: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
5: А с хоккеем что не так?
4: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
5: Которая не изолирована?
4: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
5: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
4: Да.
5: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
4: Абсолютно логично.
5: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
4: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
5: Как это работало раньше? Объясни механику.
4: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
5: Логично.
4: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
5: Я тебя перебью.
4: Давай.
5: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
4: Угу.
5: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
4: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет – делим на 5, получаем около 1,68 миллиарда в год.
5: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
4: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
5: А на сам спорт высоких достижений сколько?
4: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
5: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
4: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
5: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
4: Да. Плюс логистика.
5: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
4: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
5: А турки это понимают?
4: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
5: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
4: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
5: Известный клуб, да.
4: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
5: Так.
4: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
5: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
4: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2500 до 1800 рублей в месяц.
5: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
4: Да.
5: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
4: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
5: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
4: Ну-ка.
5: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
4: Это логично.
5: Это глобальный рынок.
4: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
5: Жесть.
4: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
5: 100 человек основы.
4: Это выкачивание золотого фонда.
5: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
4: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
5: И куда он?
4: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
5: Копейки для специалиста такого уровня.
4: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
5: Фантастика.
4: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
5: Да.
4: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
5: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
4: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
5: 108. Запомнили.
4: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
5: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
4: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
5: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
4: О чем?
5: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
4: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
5: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
4: Согласен.
5: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
4: 100%.
5: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
4: Это правда.
5: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
4: А в чем?
5: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
4: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
5: До новых встреч. Счастливо.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
6: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
3: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
7: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на праздники в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой – в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу – 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
3: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
8: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром

0: начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
1: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
0: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
1: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
2: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
5: В Гомеле повар была остановлена при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
4: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
6: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
4: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
7: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
8: А кто-то миллиарды ворует,

0: и нормально. А тут 900 рублей и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
1: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
2: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
5: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
4: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
4: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
7: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
8: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
4: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
3: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
2: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
3: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
2: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
3: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
2: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
3: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
2: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
4: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
5: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько.
4: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
6: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
4: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот в Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
6: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там, потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
4: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
1: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
2: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
7: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
2: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
8: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
2: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
9: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
2: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
9: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
2: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: на радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
2: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарные нарушения. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
3: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
2: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
3: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
2: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
3: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
2: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
4: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
10: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем. И при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
4: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
11: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
4: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами-камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродинщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
3: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
2: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
3: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
2: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
12: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
2: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивы, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
2: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
14: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
4: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
14: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются междусобойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов, мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
4: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
17: Угу.
16: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
17: Так.
16: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
17: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
16: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
17: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
16: Ну вот.
17: Это ж каменный век.
16: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
17: Угу.
16: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
17: Ну, тема тяжелая, да?
16: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
17: От кого?
16: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
17: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
16: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
17: Ого, полный бойкот.
16: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
17: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
16: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
17: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
16: Конечно, нет.
17: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
16: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
17: Угу.
16: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
17: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
16: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
17: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
16: Давай.
17: звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
16: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
17: Давай.
16: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
17: Слепой ведет слепого.
16: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
17: А на деле?
16: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
17: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
16: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
17: Да, туда вроде кого-то пустили.
16: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
17: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
16: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
17: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
16: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
17: А с хоккеем что не так?
16: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
17: Которая не изолирована?
16: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
17: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
16: Да.
17: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
16: Абсолютно логично.
17: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
16: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
17: Как это работало раньше? Объясни механику.
16: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
17: Логично.
16: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
17: Я тебя перебью.
16: Давай.
17: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
16: Угу.
17: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
16: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
17: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
16: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
17: А на сам спорт высоких достижений сколько?
16: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
17: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
16: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
17: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
16: Да. Плюс логистика.
17: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
16: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
17: А турки это понимают?
16: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
17: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
16: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
17: Известный клуб, да.
16: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
17: Так.
16: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
17: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
16: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
17: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
16: Да.
17: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
16: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
17: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
16: Ну-ка.
17: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
16: Это логично.
17: Это глобальный рынок.
16: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
17: Жесть.
16: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
17: 100 человек основы.
16: Это выкачивание золотого фонда.
17: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
16: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
17: И куда он?
16: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
17: Копейки для специалиста такого уровня.
16: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
17: Фантастика.
16: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
17: Да.
16: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
17: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
16: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
17: 108. Запомнили.
16: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
17: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
16: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
17: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
16: О чем?
17: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
16: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
17: Именно. Мой прогноз нет, потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
16: Согласен.
17: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
16: 100%.
17: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
16: Это правда.
17: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
16: А в чем?
17: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
16: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
17: До новых встреч. Счастливо.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
15: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
2: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
15: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
2: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
18: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
2: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
18: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
2: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят. на радио «Сигнал».
4: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси читал россиянку. Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
19: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
4: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
20: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
4: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявано», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
21: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно, он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
4: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Белорусский. белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
3: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
2: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
5: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум. Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
2: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
6: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
2: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно

0: Сигнал.
1: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
2: Налетай, торопись, покупай, живопись.
1: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
3: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссии, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
1: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
4: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
5: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
6: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
7: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
1: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
8: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
9: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
8: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
9: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
8: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна

0: попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
1: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
0: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
2: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
0: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
3: Армения, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
0: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радио «Сигнал».
0: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
5: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
0: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
5: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
0: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
6: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
0: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
6: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
0: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
7: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
8: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
7: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
9: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
7: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
10: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
0: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
11: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
0: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
11: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
0: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
3: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
0: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Беларусью снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
12: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со 2 месяца первой беременности. А после 2-го рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
7: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего мамолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
13: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
7: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
13: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
7: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
14: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
7: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
15: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
7: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
16: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, асоциальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
17: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
18: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
7: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше. А желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
19: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
0: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около 500 миллиардов долларов.
19: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
0: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Белоруссией снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
20: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
0: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли 1 дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Ветер русское СВО над Белоруссией. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
1: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
7: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
21: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
7: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
23: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
24: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
23: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
24: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
23: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
2: Лаборатория Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности, качества питьевой воды.
23: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
5: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить: не переживайте, это безответственно.
23: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
23: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
6: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
23: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
8: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
23: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
22: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
23: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет-привет.
3: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
9: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
3: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
9: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
3: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
9: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
3: Согласна.
9: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
3: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
9: Давай. Что там по свежим цифрам?
3: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
9: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
3: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
9: Погоди, 8,5% за один месяц?
3: Именно.
9: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
3: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
9: А откуда тогда всплеск?
3: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
9: А, то есть пошли премии?
3: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
9: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
3: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
9: Или даже покажет откат.
3: 100% покажет.
9: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
3: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
9: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
3: Угу.
9: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
3: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
9: Так.
3: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
9: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
3: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
9: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
3: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
9: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
3: И тут вмешивается инфляция.
9: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
3: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
9: Очень точный образ.
3: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
9: Давай посмотрим на регионы.
3: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
10: Ого. А если взять другой конец спектра?
3: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
10: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
3: Ежемесячно.
10: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
3: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
10: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
3: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
10: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
3: Давай.
10: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
3: Это частый аргумент.
10: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
3: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
10: В смысле?
3: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
10: А с 2500?
3: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
10: То есть ничего не остается?
3: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
10: Исторически же там были мощные производства, заводы.
3: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
10: Санкции, потери экспортных рынков.
3: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
10: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
3: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
10: И это запускает цепную реакцию.
3: Какую?
10: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
3: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
10: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
3: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
10: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
3: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
10: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
3: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
10: А антилидеры?
3: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
10: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
3: Почему?
10: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
3: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
10: Да ладно?
3: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
10: А базовая ставка молодого специалиста?
3: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
10: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
3: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
10: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
3: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
10: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
3: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
10: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
3: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
10: А это далеко не всегда так.
3: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
10: Болезненная тема.
3: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
11: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
3: Ага.
11: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
3: И ты думаешь, это не проблема?
11: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
3: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
11: А под водой что?
3: Колоссальный массив скрытых долгов.
11: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
3: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
11: То есть частями?
3: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
11: А, и официально транзакция прошла?
3: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
11: А холодильник пустым. Что еще используют?
3: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
11: Типа, войдите в положение, ребята.
3: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
11: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
3: Кризис ликвидности.
11: Поясни.
3: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
11: То есть завод богатый?
3: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
11: И физически нечем заплатить рабочему?
3: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
11: Да уж.
3: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
11: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
3: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
11: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
3: То есть?
11: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
3: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
11: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
3: Бытовая химия, техника.
11: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
3: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
11: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
3: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
11: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
3: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
11: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
3: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
11: Которые задерживают.
3: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
11: А там колоссальные проценты.
3: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
11: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
3: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
11: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
3: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
11: Грустно это все.
3: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
11: 100%.
3: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
11: Да,
9: И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
3: Какой?
9: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
3: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
9: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. В соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена

0: щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от парвовирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
1: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
2: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
1: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
5: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
4: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
5: Всех, коллеги, поздравляю с наступающим праздником, всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем, но самое главное – это не расслабляться, потому что всегда все происходит впервые.
4: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти.

0: идти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
1: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
0: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
2: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
0: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
1: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
0: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
5: Мне за эту разработку такую премию дадут.
4: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
6: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
4: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
7: Технология!
8: Технология!
7: Технология!
4: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу третьего-пятого. Делится впечатлениями минчанка София.
6: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой. С количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
4: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой, и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
8: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел, то же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
4: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
9: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
4: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
10: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности. Аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
4: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге и в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
11: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
0: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
12: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
0: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
12: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
0: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
13: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
0: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
13: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
0: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
14: Этилцелазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
0: По распоряжению госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
15: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
15: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
16: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
17: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
4: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
17: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
4: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
18: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозились милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
4: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
19: «В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем».
4: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
20: «Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
4: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
2: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
4: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
21: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
4: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
21: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
4: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет!
5: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
22: Угу.
5: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
22: Так.
5: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
22: В смысле? Прямо тренеры стоят и кликают.
5: Да, просто потому, что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
22: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
5: Ну вот.
22: Это ж каменный век.
5: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
22: Угу.
5: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
22: Ну, тема тяжелая, да?
5: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
22: От кого?
5: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
22: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
5: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
22: Ого, полный бойкот.
5: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
22: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
5: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
22: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
5: Конечно, нет.
22: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
5: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
22: Угу.
5: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
22: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
5: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
22: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
5: Давай.
22: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
5: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
5: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
22: Слепой ведет слепого.
5: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
22: А на деле?
5: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
22: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
5: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
22: Да, туда вроде кого-то пустили.
5: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
22: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
5: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
22: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
5: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
22: А с хоккеем что не так?
5: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
22: Которая не изолирована?
5: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
22: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
5: Да.
22: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
5: Абсолютно логично.
22: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
5: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
22: Как это работало раньше? Объясни механику.
5: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
22: Логично.
5: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
22: Я тебя перебью.
5: Давай.
22: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
5: Угу.
22: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
5: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
22: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
5: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
22: А на сам спорт высоких достижений сколько?
5: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
22: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
5: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
22: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
5: Да. Плюс логистика.
22: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
5: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
22: А турки это понимают?
5: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
22: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
5: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
22: Известный клуб, да.
5: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
22: Так.
5: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
22: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
5: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
22: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
5: Да.
22: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
5: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
22: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
5: Ну-ка.
22: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
5: Это логично.
22: Это глобальный рынок.
5: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
22: Жесть.
5: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
22: 100 человек основы.
5: Это выкачивание золотого фонда.
22: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
5: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
22: И куда он?
5: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
22: Копейки для специалиста такого уровня.
5: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
22: Фантастика.
5: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
22: Да.
5: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
22: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
5: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
22: 108. Запомнили.
5: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
22: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
5: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
22: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
5: О чем?
22: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
5: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
22: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
5: Согласен.
22: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
5: 100%.
22: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
5: Это правда.
22: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
5: А в чем?
22: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
5: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
22: До новых встреч. Счастливо.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров.
4: Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
6: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
4: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
18: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
4: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
7: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
0: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
8: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
0: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
8: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
0: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фаркович.

0: все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
4: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
3: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
5: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
3: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
6: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
7: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
8: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть полмиллиона долларов есть.
3: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
9: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
1: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год по

0: официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27,16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
1: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
2: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
3: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
1: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
3: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
2: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
3: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
2: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
3: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
2: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
3: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
2: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
4: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
5: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
4: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
6: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
4: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
6: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
4: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
1: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
2: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
7: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
2: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
8: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
2: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
9: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
2: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
9: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
2: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
2: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
3: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
2: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
3: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
2: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
3: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
2: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
4: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
10: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
4: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
11: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
4: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
4: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
3: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
2: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
3: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
2: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
12: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
2: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
2: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран.
14: И происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
15: Жесть.
14: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
15: 100 человек основы.
14: Это выкачивание золотого фонда.
15: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
14: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
15: И куда он?
14: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
15: Копейки для специалиста такого уровня.
14: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе.

0: системе, тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
1: Фантастика.
0: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
1: Да.
0: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
1: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
0: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
1: 108. Запомнили.
0: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
1: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
0: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
0: О чем?
1: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
0: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
1: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
0: Согласен.
1: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
0: 100%.
1: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
0: Это правда.
1: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
0: А в чем?
1: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
0: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
4: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
3: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
4: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
3: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
5: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина – Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
3: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
5: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
3: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
6: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
7: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
6: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
8: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
6: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявано», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
9: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
6: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
10: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
3: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
11: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум. Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
3: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
12: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
3: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
13: Налетай, торопись, покупай, живопись.
6: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту,

0: Билетов у российского перевозчика стартуют от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
1: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
2: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
3: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске... Приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
4: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
0: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
1: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
6: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
1: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, как это произошло с Минском.
6: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
1: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
7: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас получать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
1: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
8: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США. В то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
1: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
9: Армения, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
1: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане. А в 2026 году

0: В этом году впервые принимают у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
0: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
3: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
0: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
3: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
0: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
4: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
0: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
4: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
0: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
5: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
6: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
5: У журналистов есть информация, что погибшего работника «Гродно Азот» и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы «Гродно Азот» и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
7: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
5: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
8: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
0: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 000 000 человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
9: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
0: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
9: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками, что штурмовали укомплектованные подразделения хорошо экипированного врага или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
0: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
10: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
0: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио Сигнал.
5: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
11: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
5: Пост с рекламы новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
12: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
5: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
12: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
5: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
13: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
5: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
14: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
5: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
15: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
12: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на... Бывают людей, человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
16: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
5: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
17: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
0: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
18: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
0: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Беларусью снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
19: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
0: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумывали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
20: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
5: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027 на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
21: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, За разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
5: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
0: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
3: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
0: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
3: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
0: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
22: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности качества питьевой воды.
0: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
23: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником, тошнота, диарея, вздутие, боли, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет, но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
0: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
17: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
0: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
2: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
0: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
4: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
0: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет-привет.
6: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
7: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
6: Да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
7: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
6: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
7: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
6: Согласна.
7: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
6: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
7: Давай. Что там по свежим цифрам?
6: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
7: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
6: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
7: Погоди. 8,5%? За один месяц?
6: Именно.
7: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
6: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
7: А откуда тогда всплеск?
6: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
7: А, то есть пошли премии?
6: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
7: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
6: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
7: Или даже покажет откат.
6: 100% покажет.
7: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
6: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
7: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
6: Угу.
7: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
6: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
7: Так.
6: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
7: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
6: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
7: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
6: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
7: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
6: И тут вмешивается инфляция.
7: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
6: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
7: Очень точный образ.
6: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
7: Давай посмотрим на регионы.
6: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
7: Ого. А если взять другой конец спектра?
6: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
7: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
6: Ежемесячно.
7: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
6: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
7: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
6: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
7: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
6: Давай.
7: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
6: Это частый аргумент.
7: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
6: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
7: В смысле?
6: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
7: А с 2500?
6: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
7: То есть ничего не остается?
6: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
7: Исторически же там были мощные производства, заводы.
6: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
7: Санкции, потери экспортных рынков.
6: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
7: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
6: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
7: И это запускает цепную реакцию.
6: Какую?
7: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
6: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
7: Вот. отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
6: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
7: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
6: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
7: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
6: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
7: А антилидеры?
6: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
7: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
6: Почему?
7: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
6: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
7: Да ладно?
6: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
7: А базовая ставка молодого специалиста?
6: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
7: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
6: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
7: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
6: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
7: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
6: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
7: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
6: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
7: А это далеко не всегда так.
6: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
7: Болезненная тема.
6: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
7: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
6: Ага.
7: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
6: И ты думаешь, это не проблема?
7: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
6: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
7: А под водой что?
6: Колоссальный массив скрытых долгов.
7: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
6: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
7: То есть частями?
6: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
7: А, и официально транзакция прошла?
6: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
7: А холодильник пустым. Что еще используют?
6: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
7: Типа, войдите в положение, ребята.
6: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
7: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
6: Кризис ликвидности.
7: Поясни.
6: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
7: То есть завод богатый?
6: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
7: И физически нечем заплатить рабочему?
6: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
7: Да уж.
6: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
7: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
6: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
7: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
6: То есть
7: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
6: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
7: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
6: Бытовая химия, техника.
7: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
6: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
7: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
6: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
7: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
6: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
7: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
6: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
7: Которые задерживают.
6: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
7: А там колоссальные проценты.
6: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
7: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
6: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
7: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
6: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
7: Грустно это все.
6: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
7: 100%.
6: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
7: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
6: Какой?
7: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
6: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
7: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксы у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку с скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
8: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
5: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
9: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак,

0: Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
1: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
4: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
3: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
4: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
3: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
5: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
3: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
6: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
3: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
5: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
3: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других

0: самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
3: Мне за эту разработку такую премию дадут.
2: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
4: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
2: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
5: Технология!
6: Технология!
5: Технология!
2: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу третьего-пятого. Делится впечатлениями минчанка София.
7: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
2: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
8: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел. То же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
2: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
6: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
2: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Стеславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
9: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестчине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
2: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
10: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
0: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
11: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
0: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
11: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Порождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
0: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
12: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
0: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
12: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
0: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
13: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
0: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
12: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
12: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
14: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Белоруссии в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
15: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
2: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
15: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
2: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
16: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозились милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
2: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу, по закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
17: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
2: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги. Откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
18: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
2: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
19: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
2: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление март, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%, отмечает экономист Денис Ларионов.
20: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению – на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям – на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
2: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
20: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
2: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет!
22: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
23: Угу.
22: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
23: Так.
22: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
23: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
22: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
23: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. или, знаешь, сценарии спортивной антиутопии? Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
3: Ну вот.
23: Это ж каменный век.
3: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
23: Угу.
3: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
23: Ну, тема тяжелая, да?
3: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября.
4: Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
23: От кого?
4: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
23: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
4: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
23: Ого, полный бойкот.
4: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
23: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
4: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
23: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
4: Конечно, нет.
23: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
4: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны.
3: Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
23: Угу.
3: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
23: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
3: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
23: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
3: Давай.
23: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
3: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
23: Давай.
3: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
23: Слепой ведет слепого.
3: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
23: А на деле?
3: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
23: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
3: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
23: Да, туда вроде кого-то пустили.
3: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
23: Ну, гимнастика, вид спорта субъективный, там судьи.
3: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
23: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
3: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
23: А с хоккеем что не так?
3: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
23: Которая не изолирована?
3: Да, которая продолжает играть в международном
22: международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
23: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
22: Да.
23: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
22: Абсолютно логично.
23: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
22: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
23: Как это работало раньше? Объясни механику.
22: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
23: Логично.
22: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
23: Я тебя перебью.
22: Давай.
23: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
22: Угу.
23: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
22: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
23: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
22: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
23: А на сам спорт высоких достижений сколько?
22: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
23: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
22: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
23: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
22: Да. Плюс логистика.
23: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
22: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
23: А турки это понимают?
22: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
23: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
22: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
23: Известный клуб, да.
22: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
23: Так.
22: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
23: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
22: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
23: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
22: Да.
23: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
22: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
23: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
22: Ну-ка.
23: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
22: Это логично.
23: Это глобальный рынок.
22: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
23: Жесть.
22: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
23: 100 человек основы.
22: Это выкачивание золотого фонда.
23: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
22: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
23: И куда он?
22: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
23: Копейки для специалиста такого уровня.
22: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
23: Фантастика.
22: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
23: Да.
22: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
23: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
22: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
23: 108. Запомнили.
22: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
23: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
22: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
23: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
22: О чем?
23: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
22: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
23: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
22: Согласен.
23: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
22: 100%.
23: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
22: Это правда.
23: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
22: А в чем?
23: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
22: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
23: До новых встреч. Счастливо.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. на радиосигнал.
2: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
5: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
2: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
6: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
2: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
7: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
0: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
8: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
0: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
8: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
0: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
9: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс Оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
0: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
10: В Гомеле повар был остановлен.

0: питания, в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
1: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
0: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
2: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
3: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
4: Ой, беда, вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают, там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
0: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
6: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
7: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
6: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
6: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
9: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
10: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
6: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Настройте один раз и будет.

0: курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
2: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
1: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
2: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
1: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
2: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
1: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
2: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
1: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
4: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
3: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
5: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
3: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
5: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
3: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
6: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
1: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
7: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
1: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
8: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
1: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
9: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
1: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
9: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
2: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
1: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
2: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
1: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
2: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
1: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
3: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
10: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем. И при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
3: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
11: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
3: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
3: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродинщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
2: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
1: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
2: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
12: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
14: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
3: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
14: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но Пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются междусобойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
3: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
17: Угу.
16: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
17: Так.
16: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
17: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
16: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
17: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
16: Ну вот.
17: Это ж каменный век.
16: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
17: Угу.
16: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
17: Ну, тема тяжелая, да?
16: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
17: От кого?
16: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
17: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
16: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
17: Ого, полный бойкот.
16: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
17: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
16: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
17: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
16: Конечно, нет.
17: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
16: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
17: Угу.
16: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
17: Стой, 8 секунд в плавании, это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
16: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
17: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
16: Давай.
17: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
16: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
17: Давай.
16: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
17: Слепой ведет слепого.
16: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
17: А на деле?
16: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
17: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
16: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
17: Да, туда вроде кого-то пустили.
16: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
17: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
16: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
17: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
16: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
17: А с хоккеем что не так?
16: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
17: Которая не изолирована?
16: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
17: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
16: Да.
17: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
16: Абсолютно логично.
17: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
16: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
17: Как это работало раньше? Объясни механику.
16: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
17: Логично.
16: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
17: Я тебя перебью.
16: Давай.
17: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
16: Угу.
17: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
16: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
17: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
16: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
17: А на сам спорт высоких достижений сколько?
16: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
17: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
16: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
17: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
16: Да. Плюс логистика.
17: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
16: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
17: А турки это понимают?
16: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
17: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
16: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
17: Известный клуб, да.
16: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
17: Так.
16: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
17: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
16: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
17: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
16: Да.
17: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
16: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
17: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
16: Ну-ка.
17: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
16: Это логично.
17: Это глобальный рынок.
16: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
17: Жесть.
16: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
17: 100 человек основы.
16: Это выкачивание золотого фонда.
17: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
16: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
17: И куда он?
16: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
17: Копейки для специалиста такого уровня.
16: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
17: Фантастика.
16: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
17: Да.
16: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
17: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
16: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
17: 108. Запомнили.
16: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
17: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
16: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
17: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
16: О чем?
17: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
16: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
17: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
16: Согласен.
17: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
16: 100%.
17: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
16: Это правда.
17: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
16: А в чем?
17: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
16: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
17: До новых встреч. Счастливо.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
18: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
15: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
18: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
15: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
19: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
15: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
19: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей – И самое главное, война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радио «Сигнал».
3: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». Доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
20: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
3: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
21: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слово. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
3: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
22: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее. Мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
3: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
5: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
4: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
6: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
23: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
4: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
24: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
4: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
3: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
25: Налетай, торопись, покупай, живопись.
3: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
26: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
3: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
2: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
7: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову свет

0: уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
1: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
4: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
3: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
5: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
3: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
6: «Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем».
3: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
7: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
3: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
8: «Армения, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению».
3: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радио «Сигнал».
3: Молоко пропало. Слуцкий с